деснице Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.

0: Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто. а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки.
1: Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделеннее золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой».

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам.

Мы не приходим ко Христу так просто сами, без всякого влияния со стороны, без примера тех, кто уже знаком с Ним лично. На моем пути поисков истины я встретила немало откровенных и безмолвных вестников благой вести. Одни люди любят много говорить о своей вере, другие просто живут так, что вы знаете, что они верующие. Некоторые, которых мне привелось встретить на моем жизненном пути до моего обращения ко Христу, вообще ничего не говорили, а жили. И я видела по их жизни, что они христиане. Я уже сказала вам, что моя мама была в числе таких людей, она не так много говорила, как делала, и это было для нас примером истинного практического христианства. Я также сказала вам, что после 20 с лишним лет духовного голода мама нашла в Германии общение с верующими, и в числе посещавших собрания в ее доме была одна замечательная старушка. Ее звали Луиза Магин.

но мы называли ее просто фрау Маген. Она сыграла немалую роль в моем решении принять Христа. Сделала она это своим примером святой доброты и безмолвного свидетельства о ее Спасителе. Я знаю, что в числе моих слушательниц есть женщины, которые не могут ходить и всем говорить о Христе. Может быть, даже и потому, что не имеют на это права. Причины могут быть разными. Пусть эта женщина, которая послужила мне примером святой доброты, послужит вам примером. И вы увидите, что можно безмолвно свидетельствовать людям о вашем Спасителе. Я впервые встретила ее в доме парализованной женщины, за которой я ухаживала зимой первого послевоенного года в Германии. Ее лицо излучало естественную, а не наигранную или умышленно учтивую доброту. Голубые глаза светились чистым детским светом, почти совсем беззубый рот улыбался застенчиво и тихо, на скулах играл румянец. На ней было черное длинное платье, старомодные высокие с кнопками ботинки, а на голове маленькая черная шляпка с птичкой. Иногда шляпка бывала соломенная. Мне показалось, что если бы птичка на шляпке была живою, она не нашла бы себе более подходящего места для гнезда, чем голова этой доброй женщины. Она была христианкой из местной лютеранской церкви, которой принадлежала и больная. Старушка регулярно посещала больных. Для меня, недавно приехавшей из Советской России, христиане были мало знакомой разновидностью людей, и я, как зачарованная, смотрела на этих двух женщин и внимательно прислушивалась к их разговору. Сама я еще не знала Господа. Старушка говорила с обреченной на медленное умирание женщиной, как со здоровой. Она не спрашивала ее о болезни, не пыталась проникнуть в тайны божественного провидения, как это делали друзья многострадального Иова, а просто говорила о жизни, о церкви, о текущих событиях. Больная заметно оживлялась, забывала на время свою болезнь, свою безнадежность, и сама начинала говорить, вспоминая что-нибудь из прошлого. Когда больная говорила, старушка слушала внимательно, с участием, не перебивая. О, как она умела слушать! Она не принадлежала к числу тех людей, которые, когда вы начнете им рассказывать о своей одной операции, перебив на полуслове,

серьезного артрита. И в 45 лет ее уже не было в живых. Эта женщина любила Господа, и я часто слыхала ее пение. Летом этого же года я вышла замуж и по настоянию мужа оставила свою работу в доме больной и некоторое время не видела добрую старушку. Но раз в неделю в доме моей мамы собирались верующие для чтения и разбора Библии, а я не посещала этих бесед. Когда же мои родители собрались уезжать в Америку, мама оставила на мое попечение этот свой кружок. Беседы, на которые я не хотела ходить, сами пришли ко мне. Разъяснения проповедника были для меня китайской грамотой. А во время общей молитвы в конце бесед я готова была провалиться сквозь землю от одной только застенчивости. На эти беседы приходила и добрая старушка, фрау Магин. И я заметила, что она никогда не молилась вслух. Ее уговаривали, убеждали, но, как видно, природная застенчивость мешала ей молиться при людях. Когда мой первый ребенок, родившись прежде времени, умер, и я сильно ослабела телом и духом, старушка пришла ко мне с бутылкой козьего молока. У нее была коза. Она заботилась о ней, и они как будто бы понимали друг друга. Все, что коза давала старушке, старушка отдавала другим. Кто-то сказал мне, что у козьего молока специфический вкус и запах, и это засело у меня в голове, и предубеждение мешало мне пить это молоко с аппетитом и удовольствием. И я не пила его, а принимала, как в детстве рыбий жир, заткнув нос и закрыв глаза. Мне хотелось отказаться от него, но каждое утро, глядя в добрые глаза старушки, я снова брала из ее рук бутылку теплого, только что из вымени, молока и принимала его до тех пор, пока старушка заметила, что прежний цвет лица возвратился ко мне и решила отдавать молоко кому-то другому, кто нуждался в нем больше меня. Дом старушки стоял на большом, поросшем фруктовыми деревьями участке. Сад этот был запущен, деревья давно не очищались от старых веток, трава росла по колено и выше, полевые и домашние цветы росли в беспорядке пучками повсюду. Веток на деревьях было по крайней мере 3 поколения. Тут были и почерневшие, высохшие, зажившиеся старики, и молодые плодоносные семейные ветки, и только что проросшие побеги дети. Все это буйно сосуществовало и приносило хотя и не обильный, но достаточный плод старушке. Раз в месяц старушка просила моего мужа скосить траву в саду. Он это делал не так, как на городских газонах, а так, как это делалось в сенокос в его родном селе. Он широко размахивал косою, и душистая трава ложилась ровными рядами в стороны. Он не любил, чтобы мы за ним наблюдали, и движением руки предлагал нам удалиться, и мы уходили в дом, где, вопреки немецкой традиции, царил художественный беспорядок. Вещи лежали и стояли не там, где это было бы красиво, а там, где было удобно. Над печкой висели гирлянды грибов, лука и чеснока. На припечке, на листах сушились нарезанные яблоки и груши. В кресле качалки спал кот, казавшийся таким же стареньким и добрым, как старушка. Из этой комнаты не хотелось уходить, такой она была уютной и обжитой. Старушка была бедной вдовой и почти не имела родственников. Она решила продать свое имение еще при жизни, и так как добро порождает добро, нашлись хорошие люди, которые купили ее участок, предоставив ей возможность дожить век в ее уютном домике, а сами построили себе дом в дальнем конце участка с выходом на другую улицу. До тех пор, пока силы совсем не оставили старушку. Она разъезжала на старом велосипеде, посещая больных, раздавая молоко и сушеные фрукты. Кроме этого, по вечерам она сидела и выписывала места из Писания на открытках, и посылала знакомым и родственникам. Это было ее безмолвное служение. Господь послал ей тихую смерть. Она уснула и больше не проснулась на земле, на которой была только странницей и слугою ближнему. Так и ушла, никогда не поборов своей застенчивости и не научившись молиться публично. Улыбчивая и бесконечно добрая, она навсегда осталась в моей памяти примером истинного, живого христианства. Святая доброта, как много ты выше и благороднее святых и хороших слов!

Помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что из моей памяти Ты вывел этот образ Луизы Магин. Господи, на этой земле не все мы становимся знаменитыми своими делами, но Ты все видишь, и Ты видел служение этой женщины, и этот пример, который она подавала окружающим мне людям. Святая доброта, я благодарю Тебя за этот дивный пример. Да послужит он примером тем, кто слушает меня сегодня, примером подражания истинного, практичного христианства. Аминь.

Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу, с благодарностью

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель,

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение шестой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Они пировали несколько часов кряду, пока самый голодный гость не заявил наконец, что насытился. Тогда, по сигналу отца, Галя вышла, принесла свадебный пояс с богатой вышивкой. Панас встретил ее посреди комнаты, и она обернула пояс вокруг него, низко поклонилась и уже собралась целовать его руку. Но Панас привлек к себе ее хорошенькое личико и поцеловал прямо в губы. «Хоть разочек!» — сказал он, глупо рассмеявшись. Кровь отлила от лица Гали. Она вся похолодела, как мрамор. «Лучше умереть!» — сказала она себе. На закате Ахрим пригласил всех к себе отпить на прощание водочки. «Без женщин!» — добавил он многозначительно. Наконец Галя осталась одна, ибо ее мать, невероятно уставшая, едва добралась до постели. Она сорвала с себя богатое платье невесты, распустила ленты на голове и бросила их на пол вместе с коралловыми бусами. Это были для нее ненавистные украшения. «О, Господи! Что со мною будет? Что со мною будет?» — повторяла она в отчаянии. «Ах, Павел! Ты бы мог меня спасти! Я так тебя люблю! Так люблю!» Тем временем в доме Ахрима продолжалась пирушка, пока все более или менее не захмелели. Ахрим пригласил еще нескольких гостей, среди которых был отец Василий. И Панас усердно наполнял все стаканы, как только они осушались. Он праздновал двойную победу. Он завоевал девушку, которой добивался, и обошел своего соперника Павла, всегда считавшего Галю своей. Панас весело пил за свою помолвку. Пирушка продолжалась далеко за полночь. В одном конце комнаты полдюжины мужчин пытались вместе спеть, но каждый на свой мотив или совершенно другую песню. В другом углу Карп гладил по рыжей голове Андрея, принимая за Галю и густым басом убеждая его, что Панас стоил сотни Павлов, что Павел по сравнению с Панасом – это как свинья перед лошадью. Эти слова услыхал Панас, и его охватил хмельной угар. «Павел Руденко! Кто тут вспоминает об этой свинье?» – заорал он. «Галя моя, а его я в порошок сотру!» «Слушайте, хлопцы!» – воскликнул кто-то из молодых людей. «Пошли-ка!» «Заставим Павла выпить за эту помолвку!» «Идем! Идем!» Закричали все, кто еще держался на ногах. И оставив старших напиваться дальше, они двинулись в Острынь. Ворота во двор Павла были заперты, но вскоре не выдержали напора дюжинных пьяных парней. Тяжелые кулаки заколотили в двери и оконные ставни. Внутри заплакал ребенок, и Ульяна отворила окно. «В чем дело?» – воскликнула она, увидев, что хату окружили люди.
2: «Нам нужен Павел! Где он?» – закричали они.
1: «Его здесь нет», – ответила Ульяна. «Павел уехал в Ковыльск». Она резко затворила окно и скрылась.
2: «Она врет!» – загорланил Панас. «Павел струсил! Он прячется в хате! Сломаем дверь, хлопцы!»
1: Несколько человек подняли бревно, лежавшее неподалеку, и уже собирались ринуться на дверь, когда она вдруг открылась изнутри, и в проеме возник высокий, величавый силуэт Ульяны. Парни невольно отступили. Ульяна сделала шаг вперед, и вся ее фигура и лицо осветились луной. «Зачем пожаловали?» – потребовала она. «Панас, Андрей, Данила, Петро! Вы все сыновья уважаемых людей. Многие из них мои любезные друзья. Я не боюсь вас, будто вы ватага разбойников. Чего хотите? У меня в хате малое дитя Демьяна. Оно занедужило, а вы напугали его. Говорите, чего надо?»
3: «Хотим, чтобы Павел вышел и выпил за здоровье жениха и невесты», — сказал Данила.
1: «Стыдитесь!» — ответила Ульяна. «Павел уехал навестить Лукьяна. Возможно, он сам попадет из-за этого в беду. Но мой сын не трус. Он рискует собой, чтобы помочь товарищу. Он и думать не мог, что на меня могут напасть соседи. Демьяна тоже нет в хате. Так что здесь только две женщины и дитя. Не верите? Заходите и сами гляньте». Она шире отворила дверь и отошла в сторону, будто приглашая их войти. Молодые люди оробели и не двигались с места.
3: «Хлопцы», — сказала она своим чистым, приятным голосом, — «я знаю вас всех с измальства. Это воскресная ночь. А сегодня утром большинство из вас были в церкви и молились Богу, произнося: „Отче наш, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“. А ночью вы напиваетесь и идете беспокоить бедных, одиноких женщин. Знаю, что это дьявол искусил вас, но вы должны противостоять ему, и он убежит от вас. Просите Бога о помощи. Ты, Панас, трудолюбив, а ты, Данила, хороший сын. Петро всегда помогает ближним. У вас всех есть что-то хорошее, сыночки мои. Будьте добрыми людьми».
1: Она немного постояла перед смиренной и молчаливой толпой, сердечно произнесла «доброй ночи» и вошла в хату. Молодые люди стыдились смотреть друг на друга. Они тихонько разошлись, и никто уже не кричал и не пел песни.

0: По возвращении в Ковыльск отец Паисий сразу же направился к архиепископу с отчетом о том, что ему удалось узнать в Книшах. Он доложил, что нашел там церковные дела в самом расстроенном состоянии. Православная церковь почти совсем опустела, а штундисты, напротив, процветали без каких-либо препятствий со стороны мира или приходского священника. Он опасался, что ересь может весьма широко распространиться, но предводитель арестован. И он дал самые строгие указания отцу Василию и старости Книшей. «А что другой еретик?» – пробормотал старый архиепископ, который уже впадал в детство, но все еще гордился своей хорошей памятью.
1: «Тот, что разрубил в щепы иконы на рынке, он схвачен?»
0: «Увы, нет», – ответил Паисий. «Он где-то скрывается, но мы вышли на его след. Когда его поймают, то будут судить вместе со штундистом из Кнышей по одному обвинению».
1: «Отлично», – сказал архиепископ. «Мы не должны напрасно носить разящий меч Божий. Мы должны этим мечом искоренить проклятую ересь, если они не хотят слышать голос разума».
0: Архиепископ назначил комиссию для разбирательства из числа служителей епархии. Секретарем он поставил Паисия. Фактически он стал ее вдохновителем. Это был путь к продвижению наверх, а Паисий был весьма тщеславен. Кроме того, он искренне ненавидел всякую ересь и раскол. Для него православная церковь была единственной дорогой на небеса. Посещение ее служб, должная уплата всего того, что ей полагалось, были шагами по этой дороге. Не было другого спасения, кроме как в ее пределах. Во всяком случае, для тех, кто был в ней рожден. Неисповедимая Божья милость могла распространиться на народы, имевшие несчастье родиться не на Святой Руси. Но для русских отступников не будет пощады ни от Бога, ни от человека. Хотя у отца Паисия была внутренняя убежденность в том, что Лукьян был одним из фанатиков, которых не привести к раскаянию или отречению. Он считал своим долгом сделать попытку. Он предложил комиссии, чтобы кто-то подумал, чего можно добиться от узника спором и убеждением. И ему единогласно было поручено это задание, как священнику, наиболее преданному христианским догматам. Паисий отправился в тюрьму, но его благосклонное чувство к Лукьяну тут же подверглось большому испытанию. Он увидел, как тот вместе с другим штундистом гуляет по тюремному двору, в то время как надзиратели, сидя в углу, сражаются в карты и не слышат, о чем говорят заключенные. Такое потворство, проявленное к неисправимым врагам Бога и Церкви, привело Паисия в великий гнев. Он вызвал к себе коменданта тюрьмы и пригрозил сейчас же доложить о нем лично губернатору. Он успокоился лишь, когда надзиратели незамедлительно сняли с поста, а узников развели врозь. После этой сцены задача убедительной проповеди усложнилась, и Паисий удалился, так и не побеседовав ни с одним из заключенных штундистов. Через несколько дней следственная комиссия провела в помещении епархии свое первое заседание. Комната, в которой все собрались, была украшена портретами выдающихся архиепископов, а перед большим столом, покрытым зеленой скатертью, висел портрет царя в натуральную величину в массивной золоченой раме. 6 членов комиссии сидели по бокам стола, а в его центре – Паисий. Перед ним лежал Новый Завет в великолепном переплете. Позади него стоял золотой крест, принесенный из соседней церкви, чтобы придать процедуре судебных слушаний больше духовности. По знаку Паисия чиновник вызвал конвоиров и узников. Они вошли через разные двери, и сердце Лукьяна дрогнуло, когда он увидел, что другим заключенным был Степан. Тот слегка улыбнулся и кивнул ему. Потом они трижды, по крестьянскому обычаю, поклонились. Сначала вперед, потом направо и налево, но ни один не перекрестился и не поклонился иконам. На обоих была тюремная одежда, которая сильно изменила их внешность, придав им безликий и униженный вид. Конвоиры поставили их рядом в конце стола. «Арестованные», — сказал Паисий своим самым ласковым тоном. «Вы заслуживаете самого сурового наказания за многие преступления против нашей Святой Церкви. Ваше кощунство противно людям православным, но наш архиепископ в своей отеческой доброте и долготерпении к вам желает скорее возвратить вас к вере, нежели покарать. Он вступится за вас перед мирскими властями, чтобы вернуть вам волю и законные права, если вы раскаетесь и искупите свои преступления. Принародным покаянием в своих заблуждениях вы подадите благой пример тем, кого успели завести на ошибочный путь. Прислушайтесь к тому, что я говорю». Он помолчал несколько мгновений, глядя на них пристальным, пытливым взглядом. Потом он обратился к Степану. «Степан Васильев, — сказал он, — поддавшись дьявольскому наущению, ты осквернил нашу святую веру, принародно разрубив щепы несколько святых образов. У нас имеется один осколок, и мы не сомневаемся, что это был святой образ Матери Божией. Мы содрогаемся при одной мысли о подобном кощунстве. По закону тебя могут заключить в тюрьму или приговорить пожизненно к сибирским рудникам». «Я в этом сознаюсь», — ответил Степан. «Я уничтожил иконы. Но я прочел в самой Библии: не делайте себе кумиров. Бедные невежественные селяне поклоняются иконам. Они даже называют их Богом. Вот наш Бог, — говорят они, — поклоняются и молятся им». Его прервал Лукьян, более спокойный и опытный, чем его арестованный брат. Он не хотел, чтобы его дело решалось на основе скоропалительных слов и выводов. «Он не собирал толпу, ваше преподобие, — сказал Лукьян. — Это было на постоялом дворе, и свидетелей тому случилось совсем немного». «Придержи язык! — вскричал Паисий, поднимая голос. — Скоро настанет и твой черед, тогда и скажешь. А ты, безумец, — продолжил он, обращаясь к Степану, — знаешь, что, оскорбляя икону, ты оскорбляешь святого, изображенного на ней? Видишь портрет царя?» Паисий указал на картину, висевшую на стене над его головой. «Что это? — вопрошал он. — Кусок холста, раскрашенный красками. Но попробуй ударь его, и что с тобой будет? Солдаты разорвут тебя на куски. Понял ты, тупой невежественный болван? Икона — это то же самое, что изображенный на ней святой. Ты ничего не понимаешь и сам берешься учить людей».
1: «Но если это так, — сказал Степан, — если Бог одобряет иконы, то почему Он не оберегает их от вреда? Вы должны положиться на Него. Он всемудрый и всемогущий. Он уже отомстил за своих святых, предав тебя в наши руки, — сказал Паисий. — Запишите его фанатические кощунственные ответы», — добавил он своему писарю, молодому человеку, любимчику и дальнему родственнику архиепископа. Смелые ответы иконоборца Степана не смущали Паисия. Он представлялся ему не более чем одним из многих раскольников, обыкновенным фанатиком, не опасным сам по себе, но всего лишь идущим за своим лидером. Лукьян был, по всей очевидности, главным человеком среди еретиков в Книшах. Если от него избавиться, это положит конец тамошней ереси.
2: «Лукьян Петров», — произнес Паисий, — «против тебя много обвинений. Ты предстаешь перед судом за беззаконное обращение православных в свою германскую ересь. Ты тайно учил своим безбожным доктринам и старых, и молодых, которых ты соблазнил отступить от истинного служения всемогущему Богу. С твоего подстрекательства этот несчастный молодой человек совершил преступное кощунство. Что можешь на это ответить?»
1: «Ни Степана, никакую другую душу не мог я обратить», — ответил Лукьян. «Как может невежественный и неученый человек вроде меня учить других? Это был сам Господь, что научил и обратил их. Если и есть за мной какая вина, то только то, что я читал им Новый Завет и рассказывал, что сделал однажды Бог с моей собственной душой. Это та книга, что лежит перед вашим преподобием на столе. У вас она в золотом переплете, но у нас она облечена в сердцах, в золотых сокровищницах, хранящих правду Божию. Она учит нас, как следует жить, во что веровать, как поклоняться Богу. Чтение и изучение Нового Завета и есть наше единственное преступление. Мы исполняем законы, мы платим подати, мы молимся за царя каждый раз, как собираемся. Мы любим Бога и живем в мире с соседями».
2: «Молчать!» — закричал Паисий. «У тебя слишком длинный язык! Ты одобрил Степанова кощунство?»
1: «Я не одобрял его», — ответил Лукьян.
2: «Это достойно похвалы», — сказал Паисий с усмешкой. «Запишите это, брат Парфений. Лукьян Штундист не одобрял поругание икон».
1: «Стойте!» — воскликнул Лукьян. «Речь не о том, одобрял ли это я или нет, но сам Бог одобрил, как был разрушил жертвенник вала». Паисий побагровел от гнева, но сдержался, только сказал, обратившись к писарю: «Ты подробно все запиши.
2: Лукьян Петров, ты подстрекал людей к бунту против властей, поставленных Богом и царем. Что скажешь на это?»
1: «Это ложное обвинение», — ответил твердо Лукьян. «Мы думаем не о властях земных, но о властях небесных. Царство мое не от мира сего, — говорит наш Господь. Это его царствие ищем мы. И не занимаем себя вопросами мирской политики. Мы подчиняемся не только добрым правителям, но и дурным. Но в вопросах веры мы подчиняемся только Богу. Никакие начальники и властители этого мира, даже сам царь, не могут заставить нас подчиняться им, а не Богу. Они могут преследовать и избивать нас, но мы радостно воспримем саму смерть, как первые христиане, апостолы и мученики, которые получили венец жизни от нашего распятого Искупителя.
2: Выходит, вы сравниваете себя с апостолами и мучениками?» Саркастически заметил Паисий. «А наш православный государь словно языческий император. Он, значит, как Нерон и Тиберий?»
1: «Не ведаю я никакого Нерона и Тиберия»,
0: — ответил Лукьян. «Но Бог знает и взыскивает сердца всех людей. Снова говорю, что денно и ношно поминаю в своих молитвах царя и всех власть держащих. Мы хотим всего лишь вести тихую и спокойную жизнь в благочестии и правде». Напрасно старался Паисий подвести Лукьяна к опасным высказываниям против правительства. Он был абсолютно равнодушен к вопросам политики. Но как только расследование переходило к вопросам веры, Лукьян становился неожиданно откровенным и искренним. Он признал, что систематически нарушал церковные законы, отказывался приступать к святым таинствам, не хотел исправно платить то, что причиталось священнику, убрал иконы из красного угла в своей хате. Он признал, что совершал обряды крещения, погребения и упрощенное причастие.
1: «Что ты думаешь о святых угодниках?» – спросил Паисий.
0: «Это были такие же люди, как мы», – ответил Лукьян. «Они молились Богу, как мы. Они любили Его, как и мы любим Его. Верно, что они были сильными людьми, а мы только младенцы во Христе. Но мы тоже возрастем. Апостолы видели Христа, говорили и скитались с Ним, и это делает их свидетельства божественно ценными для нас. Но они были людьми с такими же страстями, как у нас». Паисий кивнул. Этого было достаточно, чтобы осудить Лукьяна.
1: «Запиши это. Запиши точно, брат Парфений», — обратился он к писарю. «Что ж, апостол», — продолжил он бодро, «а что ты думаешь о наших епископах, митрополитах и о священном синоде? По-твоему, они скорее волки в овечьей шкуре, нежели пастыры своему стаду?»
0: Лукьян ничего не ответил. Паисий повторил вопрос в более скрытой форме.
1: «И на небесах есть архангелы, поставленные над ангелами», — заметил он.
0: «Не знаю, как на небесах», — ответил Лукьян. «Но у нас тоже есть свои пастыри и наставники. Однако мы считаем незаконным платить им, кроме тех затрат, которые они вынуждены нести за нас. Если кто в нужде, мы даем ему все, что нужно. Но мы не можем давать деньги за молитвы и духовное служение. Это идет от небес, и это дар Господа. Никто из наших людей не возьмет денег за такую службу».
1: «Запиши!»
0: — вскричал Паисий, едва сдерживая гнев. Допрос длился многие часы. Паисий зачитывал постановление Священного Синода. Лукьян отвечал словами из Нового Завета. Постановления Священного Синода часто напрямую противоречили Новому Завету. Паисий все более раздражался.
1: «Это всего лишь германская вера!» — восклицал он. «Все, что ты говоришь, ты узнал от немцев! Отцы нашей святой церкви совершенно иначе толковали слово, которое ты здесь приводишь! Ты один из тех, кто искажает Писание на свою же погибель! Ты променял мать, святую церковь, на германскую ересь!»
0: «Почему бы нам не научиться от немцев?» — спросил Лукьян. «Но на самом деле мы учимся от Библии. Она не указывает, кто первым из людей принес нам свет. Но мы, кто им владеет, больше никогда не погрузимся во тьму».
1: «То есть ты упрямо держишься своей ереси», — сказал Паисий. «Последний раз призываю одуматься, покаяться в своем грехе и прилюдно принести покаяние. Я буду просить за вас архиепископа, иначе вы плохо закончите».
0: «Превыше всего мы должны подчиняться Богу», — начал Лукьян.
1: «Не трогай Бога!» — прервал его Паисий. Вы не Богу подчиняетесь, но дьяволу, который отец лжи. Конвоиры, уведите их!»
0: Все устали от спора, совершенно бесплодного и, как показалось, бесконечного. Лукьяна со Степаном увели, и комиссия составила протокол заседания для архиепископа.

Лукьяна приговорили к одиночному заключению и содержали отдельно от других узников, чтобы избежать распространения штундизма среди них, как это уже часто случалось. Многие из них были опасными преступниками, но даже их тщательно ограждали от влияния еретиков. В том же коридоре, через две двери, находилась камера Степана. Они не могли общаться друг с другом, кроме тех случаев, когда один проходил мимо двери другого. И если надзиратель был с ними не слишком строг, они обменивались несколькими словами дружбы и поддержки. Тюрьма Ковыльска представляла собой большое двухэтажное квадратное здание с несколькими дополнительными пристройками для квартирования, охраны и персонала. Стояла она посреди широкого двора, обнесенного высокой и толстой стеной, поднимавшейся на высоту почти второго этажа. Из камер на первом этаже не было видно ничего, кроме этой стены. Но из камер сверху можно было, взобравшись на табурет, увидеть поля и городские предместья. Одиночные камеры, где содержались самые опасные злодеи, были на втором этаже из соображений безопасности. Из них нельзя было сделать подкоп, способ побега, весьма распространенный в российских тюрьмах. Лукьяна посадили в одну из таких камер. Это было маленькое и очень грязное помещение, но здесь было сухо и светло. Сажень в ширину, да две в длину. У стены деревянная койка вместо кровати. Смрадное отхожее место, второе и последнее удобство. Это было самое мерзкое обиталище для человека чистоплотного, привыкшего к свежему воздуху сельской жизни. Но никто и не ждет от тюрьмы приятности. По крайней мере, было терпимо. Дважды в день им приносили еду, состоявшую из хлеба и кислых щей днем, и какую-то тюремную похлебку по вечерам. Ему не разрешали прогулку чаще одного раза в пять дней. Но он чувствовал себя хорошо, и на душе было совершенно спокойно. Он удивил своего надзирателя, попросив Новый Завет, который у него отобрали. Просьбу передали коменданту, и поскольку чтение духовных книг в тюрьмах поощрялось, ему отдали книгу. Теперь он мог проводить бесконечные часы, читая возлюбленные записи о жизни и учении его Господа, постоянно находя в них новые источники силы и утешения. Очень часто он забывал, что находился в тюрьме. Он шел вдоль моря Галилейского, рядом с Иисусом, слушая его голос, или стоял на горе Преображения, взирая на восславленного Господа. Или со слезами смотрел на распятого Спасителя, или наблюдал его торжествующее вознесение на небеса. Душа Лукьяна была так же свободна, как жаворонки, которые на его глазах за тюремным окном взмывали к синему небу. В первый день заключения он приступил к пению вечернего псалма, но надзиратель строго-настрого ему запретил. Лукьян подчинился и с этих пор пел шепотом, только для себя. Дни тянулись монотонно, один похож на другой, пока он и Степан не подверглись новому допросу. На следующий день после пристрастного дознания в камеру в сопровождении коменданта вошел Паисий. Он сразу с неодобрением глянул на окно, из которого был виден большой кусок неба. В камере, решил он, было слишком светло. «Что ж это, Петр Иванович?» — сказал он шутливо коменданту. «Похоже, вы превращаете тюрьму в гостиницу для утомленных путников». «Как так?» — спросил комендант. «Напротив, все мои жильцы постоянные». «Просто мебелированные комнаты», — продолжал Паисий, оглядывая с улыбкой деревянную койку и отхожее место. «Будете держать их в таком пансионе, они и уходить не захотят». «О,
«Если хотите, я все поменяю», — подхватил комендант. «В моем пансионе много комнат для самых разных гостей». Они обменялись несколькими словами вполголоса. Снова взглянув на Лукьяна, Паисий заметил уголок книги, торчащий из кармана. Без всяких церемоний он выхватил ее. «А это что, Петр Иванович?» — спросил он сукаризной. «Завет», — ответил тот. «Все по закону. Я не мог отказать заключенному, ибо это душеполезное чтение». «Душеполезное для других», — сказал Паисий, — «но вредное для еретиков. Я изымаю книгу».

0: Арефьев. Это был особый надзиратель для упрямых и непокорных узников. «Этот?» – спросил он у своего товарища. «Да, именно», – сказал другой надзиратель. Арефьев презрительно фыркнул. Он предпочитал иметь дело с сильными и действительно строптивыми заключенными, которых стоило подавлять. Разве похоже, чтобы этот худой, спокойный старик был упрямым и непокорным?
1: «Выходи, ты, архангел!» – приказал он.
0: Лукьян тут же повиновался. Его новый надзиратель повел его по длинным узким переходам и после нескольких поворотов вниз по темной и длинной лестнице. Оба молчали.
1: «Деньги имеются?» –
0: спросил без обиняков Арефьев.
1: «Нет, все, что было в кошельке, забрали», – ответил Лукьян. «Вот дурак», – сказал надзиратель. «Неужто не знал, как упрятать? В волосах, под мышками. А друзья-то в Ковыльске есть, какие захотят помочь?»
0: «О, да! И здесь много, и в Книшах», — ответил Лукьян.
1: «Тогда слушай, у меня разные камеры», — сказал Арефьев. «Помещу в одну из лучших».
0: «Спасибо, брат», — ответил Лукьян.
1: «А сколько за это заплатишь?» — спросил Арефьев. «Возьму 5 рублей, и только от того, что ты всего лишь старик. Согласен?»
0: «Нет-нет», — сказал Лукьян, покачав головой. «Мы не имеем права давать мзду. Ты должен выполнить свой долг перед начальством. Ты должен поместить меня туда, куда указал комендант. Я не стану соблазнять тебя к непослушанию».
1: «А-а-а! Вот как ты поешь!» — воскликнул Арефьев с жестоким ликованием. «Ты у нас один из новых святых! Очень даже хорошо! Можешь проповедовать и молиться здесь сколько захочешь!»
0: Большим ключом он отпер тяжелую, обитую железом дверь и втолкнул Лукьяна в темный и зловонный карцер. Дверь захлопнулась. Железный засов лязгнул, и Лукьян очутился в полной темноте. Руки натыкались на холодные стены, покрытые какой-то мягкой слизью. Пол был скользким от нечистот. Атмосфера была такой отвратительной и спертой, что поначалу он стал задыхаться, и у него закружилась голова. Несколько минут он стоял без движения, закрыв глаза и склонив голову. Открыв глаза, он обнаружил, что больше не в полной темноте. Тоненький лучик света пробивался из замочной скважины и слабо освещал камеру. Свет падал в угол его жуткой тюрьмы. И тогда он увидел то, что принимал за слизь на стене. Это были неисчислимые рои ползучих тварей, тысячи и тысячи мягких, серых, омерзительных существ покрывали каждую пять стены. При виде этого он в ужасе содрогнулся. За исключением своих пчел он терпеть не мог насекомых, а в этом подвале они сожрут его заживо. Он словно был связан по рукам и ногам и брошен им на съедение. Вся отвратительная масса паразитов, похоже, двинулась на него. Вот уже кто-то пополз по коже и вгрызался в нее. Не помня себя от омерзения, Лукьян бросился к двери и стал отчаянно в нее колотить, призывая Арефьева на помощь. Ответом ему была мертвая тишина. Арефьев отправился к коменданту с докладом о переводе Лукьяна в другую камеру. Наконец, утомленный своими напрасными попытками, Лукьян стал искать чистое место на полу, где он смог бы дать отдых своим натруженным членам. Но как только он обессиленно опустился вниз, новые полчища паразитов атаковали его.
1: Он снова вскочил на ноги.

0: ноги и плотно натянул на уши тюремную шапку, чтобы защитить хотя бы голову, и принялся шагать взад-вперед. Это был единственный способ хоть как-то устоять перед кровожадными врагами. В середине дня Арефьев принес ему кувшин с водой и кусок ржаного хлеба. Обычный рацион обитателей карцера. «Как тебе нравится новое жилье?» – спросил он, смеясь. Лукьян промолчал. «Хочешь переселиться?» – продолжал надзиратель. «Но теперь я хочу уже 10 рублей. Меньше и не сули». Лукьян продолжал молчать. Если бы ему предложили это час назад, в первые моменты ужаса и отвращения, он мог бы согласиться, физически обессилев. Но этот страшный момент миновал. Его нервы несколько притупились, а душа собралась силами. Он ощутил волю, данную ему, чтобы противостать искушению. «Сколько дашь, чтобы я перевел тебя в другую камеру?» не унимался Арефьев. «Только тебе придется возвращаться сюда, когда тебя захочет навестить комендант». «Нет», — сказал Лукьян, — «я не смею тебя подкупать. Я не могу ни в чем совершать обмана. Я должен нести любые испытания, неспосланные мне Богом». «А, вот ты какой, старый дурень!» — воскликнул Арефьев, обрадовавшись. — «Ладно, посмотрим, как ты потом запоешь». Он поставил скудную еду на шуршащий пол и ушел. Лукьян не мог есть. Он накрыл кувшин с водой, хлебом и снова начал вышагивать по камере. Это был квадрат в одну сажень, без какой-либо мебели вообще. Через 2 часа он ощутил первые приступы голода. Он наклонился, чтобы поднять хлеб, но его пальцы раздавили что-то мягкое и оклизлое. Он с отвращением бросил ломоть на пол. Хлеб быстро покрылся толстым слоем паразитов. В этот день он не пил и не ел. Постепенно каземат погрузился в окончательную тьму. Ему теперь приходилось вышагивать с вытянутой вперед рукой, чтобы не удариться головой о стену. 5 коротких шагов в одну сторону. Это было все его движение. Позже он научился ходить в темноте, машинально поворачиваясь перед самой стеной. 5 шагов и не больше. В казармах прозвучал вечерний горн, а Лукьян все ходил по своей клетке. Заступала ночная смена надзирателей. Зажглись тюремные огни. Но он все продолжал свой изнуряющий марш, мучимый голодом, жаждой, измученный, едва передвигающий ноги, пока, не будучи в силах бороться дальше, он не опустился на осклизлый пол и не заснул мертвым сном. На следующий день комендант тюрьмы, делая рутинный обход, навестил заключенного. Лукьян показал ему шуршащую массу на полу и склизкие шевелящиеся живые стены. Петр Иванович только пожал плечами. «У меня приказ держать тебя в карцере, пока не отречешься от своей проклятой ереси», — сказал он. «А карцер тебе не гостиная. Скажи только слово, и я сразу передам отцу Паисию». Лукьян покачал головой. В качестве жеста милосердия комендант позволил ему парашу, распорядился, чтобы ему принесли кувшин воды с плотной крышкой. Прошло несколько ужасных дней. Пытка, которой подвергали Лукьяна, была унизительна и мучительна. Не было ни одного укромного уголка, где он мог бы собраться с духом, и душа его была заключена в оковы страшнее самой смерти. Он не мог ни думать, ни молиться. Его память отказывалась воспроизводить утешительные слова Евангелия, которые он объял. Только слова Иова в его беде снова и снова звучали в его утомленном мозгу. «Когда я ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится». А иногда внутренний голос шептал ему: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Это представлялось ему посланием небес, достигшим самых глубин ада. Но силы телесные оставляли Лукьяна. Он не мог уже твердо стоять на ногах, будто перенес тяжелую болезнь. Когда он начинал вышагивать по клетке, его шаги становились нетвердыми, и он очень скоро утомлялся. Ни на мгновение ему не позволяли покинуть свою камеру и вдохнуть свежего воздуха. Лишь раз в день Арефьев отпирал дверь на несколько секунд, чтобы передать дневную пайку черного хлеба и воды. И Лукьян старался ближе подойти к двери, когда она была отперта. Поначалу он сразу съедал хлеб, ибо только так его можно было спасти от паразитов, а воду держал в закрытом кувшине, отпивая понемногу. Но через 3 дня он лишился аппетита в этой зловонной дыре. Он больше не мог заставить себя проглотить хлеб. В конце 2-й недели его снова вызвали на допрос. На этот раз, когда ввели Лукьяна, Паисий был один. Степана не было, ибо Паисий не хотел, чтобы узники ободряли друг друга в своем упорстве. Он едва узнал Лукьяна. Настолько тот изменился. Этот хилый, чуть живой старик, немытый и нечесанный, с иссохшими членами и трясущейся головой, был так не похож на крепкого и храброго узника, который представал перед комиссией всего 1 неделю назад. Паисий посмотрел на него долгим, пытливым взглядом. Взглядом, каким противники обмениваются перед смертельной схваткой. И на лице его отразилось большое удовлетворение. Его враг был достаточно истощен, и его ожидала легкая победа. «Что ж, у тебя было время передумать?» – спросил он. Лукьян не ответил. Он хотел продлить допрос как можно больше, только чтобы подольше побыть в просторном помещении и подышать свежим воздухом. Каждый вздох придавал ему новые силы. Паисий, полагая, что этот человек размышляет про себя и колеблется в своей еретической вере, и не торопил его. «Церковь примет и позднее раскаяние», — сказал он ласково. «Она радуется раскаянию одного грешника более, нежели сотням своих верных сынов, не нуждающихся в покаянии. Как любящая мать, она должна наказывать своих непослушных детей, но только для их же блага, чтобы они вернулись на путь послушания. Я вижу, с тобой жестоко обошлись. Но это я приказал посадить тебя в карцер. Мне искренне жаль тебя, старик. Но я поступаю так из любви к твоей душе, которая должна будет покориться Богу и тем, кого Бог поставил над тобой, как твоих духовных пастырей и наставников. Лучше уничтожить тело, чем допустить, чтобы душа была низринута в бесконечные муки ада». Паисий продолжал разглагольствовать, приводя все стародавние аргументы инквизиторов и гонителей. Но он не встретил реакции своего слушателя ни словом, ни взглядом. Лукьян был абсолютно нем и недвижен. «Чего ты молчишь, как чурбан?» – спросил, рассердившись, Паисий. «Ты что, онемел?» «Не хочу прерывать ваше преподобие», — ответил Лукьян. «Вы говорите мудро и ласково, почти как брат. Но вы держите меня в дыре, недостойно пса или свиньи. А я человек. Кончишь еще хуже, если станешь и дальше упорствовать», — ответил на это Паисий тихим, но угрожающим голосом. «Лучше умереть одному из вас, чем сотням погибнуть в адском огне из-за вашего учения. Вы невежественные люди, но есть другие, еще более невежественные, которые последуют вашему неразумному примеру и будут обречены на вечные муки. Наш святой долг – оградить веренное нам стадо, искоренить и беспощадно уничтожить лжеучителей, из-за которых невинные и доверчивые души могут быть навеки потеряны. Только в Книшах ты сбил с пути истинного несколько бесценных сынов и дочерей нашей святой матери церкви. Они последовали за тобой к собственной погибели в этом мире и в мире грядущем. Лучше, говорю я, отдать в жертву тебя, главу и предводителя духовного бунта.
1: Вы прослушали шестую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Серьезное воспитание. И каких только неожиданностей не бывает в лесу. Вот на днях дед Харитон говорил мне, что охотнику увидеть куницу, да еще с детьми, весьма и весьма непросто. А тут стояли тихие лучезарные дни предосенья. Еще было далеко до настоящих заморозков. На полянах дымился розово-лиловый вереск и горели желтые цветы калужницы. Однако воздух уже был густым и прохладным. Исчезли бойкие малиновки, но, гонимые холодным ветром, прилетели красновато-серые свиристели, хвост желтой полоской, на голове хохолок. Проходя по слегка зарумянившемуся осиннику, мы с дедом Харитоном внезапно услышали пронзительный визг. Потом еще и еще. Кто бы это мог плакать? Может, беда с кем-то случилась? Осторожно раздвигая руками ветки, мы бесшумно углубились в заросли. Дед Харитон вдруг обернулся ко мне и, приложив палец к губам, ни слова, указал глазами на полянку. На огромной липе куница гневно теребила куничонка. А тот маленький, серебристый, весь взъерошенный, пытался вырваться из ее цепких лап, отчаянно визжал, вопил от боли и, наверное, от обиды. Но мамаша крепко держала его зубами за загривок. Невдалеке на этой же липе сидел второй куничонок и со страхом наблюдал за происходящим. Наконец, в чем-то провинившемуся куничонку удалось вырваться из лап рассерженной мамаши. И он кинулся на утек с удивительной легкостью, прыгая с ветки на ветку. Вскоре его пронзительный жалобный визг-плач замер в глубине леса. Темно-бурая, с большим оранжевым пятном на груди, куница настолько увлеклась наказанием сына, что в пылу гнева не заметила нас. Еще сердито урча, она повернула свою голову к нам. И вдруг ее глаза встретились с нашими. Миг, и зверей как ветром сдуло. «За что она его так?» — спросил я деда Харитона. Дед Харитон ничего не ответил, подошел к липе, взглянул вверх, потом себе под ноги. «Видишь дупло?» — показал он. Потом нагнулся и поднял с земли комок вощины. Я уловил тонкий душистый запах меда. Видимо, куничонок, играя, забрался в дупло и нашел в нем рой засыпающих диких пчел. Мед съел, а вощину выкинул. Вот мать и наказала его. Во-первых, за то, что полез в дупло без спроса, а это не всегда безопасно. А во-вторых, что своей находкой не поделился с братцем, полакомился сам, втихую. Я вспомнил жалобный пронзительный плач маленького проворного куничонка и невольно улыбнулся. «Тогда все верно, не будь жадюгой».

Бурундучок Тимошка. Когда и по какой причине в лесной сторожке деда Харитона появился бурундучок Тимошка, я не помню. Но так или иначе, а появление его было связано у нас со многими неприятными и приятными хлопотами. В углу сторожки стояла небольшая катка, наполненная землей, а в катке рос вечно зеленый фикус. Этот фикус дед Харитон привез из поселка давно вместе с другими комнатными цветами – геранью, фуксией и кактусами. «Приятно», — объяснял он, — «когда зимой в метель войдешь в избушку, а в ней цветы». Так вот, эту катку с фикусом облюбовал для своего жилья Тимошка. Маленький, вдвое меньше белки, быстрый, он на третий или четвертый день пребывания в сторожке вскочил на катку, стремительно пробежался по фикусу, спрыгнул на подоконник. Потом снова оказался на катке, усердно принялся обнюхивать ее. Крепкие плотные корни фикуса выступали над землей, образуя что-то вроде небольших норок. Да и сама земля в катке была мягкая, рыхлая. И бурундучок немедленно принялся за строительство гнезда. Деда Харитона дома не было, а я решил не вмешиваться в хозяйственные заботы бурундучка. Молча наблюдал за ним. Вот Тимошка уже наполовину скрылся в земле. А еще через некоторое время исчез с поверхности катки и его длинный хвост. Выбрался Тимошка из катки с перепачканной, но, казалось, сияющей мордочкой, и засвистел на радостях. Норка была готова. Однако не думайте, что на этом Тимошка успокоился. Как бы не так. Украдкой, стараясь сделать все незаметно, он принялся выдергивать из щелей между бревнами старый потемневший мох, забитый туда дедом Харитоном для того, чтобы зимой студеный ветер не продувал избушку. Взяв в зубы кусочек мха, Тимошка садился на задние лапки, а передними часто-часто начинал теребить его, отделяя грубые части от мягких и нежных. Потом с небольшим клочком в зубах бежал в норку. И так до тех пор, пока его норка не превратилась в уютное гнездышко. В нем можно было спокойно отдыхать и даже делать кое-какие запасы. Вошедший в сторожку дед Харитон только руками развел. «Что же ты натворил здесь, безобразник? Мало того, что ты целыми днями носишься по избе, соришь скорлупой, так теперь из-за мои цветы принялся. Ишь, всю землю из катки раскидал». «Но ничего, я займусь твоим воспитанием», — пообещал дед Харитон. Но сердился он на проворного зверька напрасно, ведь кто-кто, а он-то знал, что на воле бурундуки строят свои гнезда в земле, под пнями или меж корней деревьев. В одном отделении хранят запасы, а в другом живут сами. Вот и Тимошка побеспокоился о своем гнездышке. Воспитанием зверька дед Харитон все-таки действительно занялся. И хотя не сразу, но приучил его к порядку. Если Тимошка раньше позволял себе во время нашего обеда бесцеремонно вскакивать на стол, выхватывать у нас из рук хлеб и кусочки сахара, срывать фольгу с банок со сметаной и возмущенно свистеть, если ему это не удавалось, то теперь он, как и все мы, жильцы лесной сторожки, сидел на табуретке и терпеливо дожидался своей порции. Тимошка был милым, очаровательным бурундучком. Весь светло-оранжевый, а по спинке тянутся 5 темных полосок. Мордочка остренькая, плутоватая, а глазки черные, как бусинки. Всегда жмурятся от удовольствия, когда он ест что-нибудь вкусное, например, белый хлеб. Причем поза у него тогда самая уморительная. Он сидит на задних лапках, хлеб держит передними и аккуратно с аппетитом откусывает крошечки, лакомится. Спать он любил, поэтому просыпался поздно. Но стоило нам застучать ложками, как он тут же появлялся у стола, взбирался на свою табуретку, брал еду из рук. Но все-таки самым любимым занятием бурундучка было чаепитие из блюдца. Он долго, прижав мордочку к ободку, посасывал ароматную жидкость. При этом приподнятый хвост у него все время подрагивал, что, видимо, означало «Ух, жарко!». Если чай был горячим или не совсем сладким, Тимошка недовольно цыкал. После обеда бурундучок Тимошка обязательно мылся. Начинал с лапок, тер розовые ладошки одна от другую. Затем мыл лапки до локтя. Наконец, очередь доходила до мордочки.
Сперва он тер розовый носик, потом щеки и глаза, наклоняя голову вниз. Когда со щеками и глазами было покончено, начиналось мытье ушей и за ушами. Самым последним Бурундучок чистил хвост. Для этого он брал его в лапы и быстро-быстро несколько раз пропускал сквозь зубы. Получалось очень удобно. Одновременно чистил и хвост, и зубы. Ведь хвост был отличной зубной щеткой, пушистой, с торчащими шерстинками. Чем ближе время подходило к осени, тем озабоченнее сновал по сторожке Бурундучок. Набьет защечные мешки кедровыми орешками так, что щеки раздуваются и мордочка делается квадратной, и бежит прятать свое добро в укромные уголки, в щели. Однажды поутру, проснувшись, я потянулся рукой за ботинком и удивился. Что-то он стал больно тяжелым. Посмотрел внутрь, а он битком набит сухими хлебными корками и зерном. Запасливый Бурундучок Тимошка даже ботинок мой приспособил под свою кладовую. Потом зачастили холодные осенние дожди, подул сердитый ветер листобой. Теперь Тимошка часто садился на подоконник и, прикрывшись пушистым хвостом, как одеялом, дремал. Однажды, в конце октября, Тимошка залез в теплую мягкую нору в катке и больше уже не вылезал. Мы заметили, что отверстие в нору плотно забито мхом и обрывками бумаги. Значит, Бурундучок до весны залег в спячку. Мы не стали беспокоить его. Дед Харитон принес несколько охапок душистого сена и укутал ими катку, чтобы зверьку было еще теплее. «Спокойной и доброй зимы тебе, Бурундучок Тимошка!»

Мурлычащая клушка. Наш маленький двор, густо заросший резедой и мятой, поистине стал местом невероятных событий на селе Терновая Балка. Взять хотя бы сегодняшнее утро. Я сидел на сухом, тщательно вымытом полу и ремонтировал приемник. Бабка Дарья, бормоча себе под нос песенку, хозяйственно стучала на швейной машинке и изредка посматривала за окно, следила, чтобы куры не набедокурили в саду. Вдруг бабка Дарья легонько вскрикнула и замерла в напряженной позе, приподнявшись со стула и держа в обомлевшей руке наполовину сшитую кофту. Я тревожно взглянул на нее. Не оборачиваясь, но, видно, чувствуя мой взгляд на себе, бабка Дарья поманила меня рукой. Я осторожно подошел к ней и посмотрел в направлении ее взгляда. Я обомлел. В тени под косатыном в растяжку лежала кошка-мурка, а возле нее копошились цыплята. И не просто копошились, а ласкались к ней и баловались. А мурка, мастерица разорять птичьи гнезда, чтобы полакомиться мясцом, вместо того, чтобы сцапать цыплят, преспокойно дремала, миролюбиво отбросив лапы и блаженно прижмурив зеленые глаза. «Вот тена! Хитрит, наверное. Сейчас схватит зубами». Я гневно проглотил слюну. «Пойди, отгони их от кошки, дурашлепов этаких!» В отчаянии прошептала бабка Дарья и, видя, что я еще стою подле нее, прикрикнула. «Тебе говорят, не мешкай, спасай цыплят!» Я мигом, схватив березовый веник, приготовленный бабкой Дарьей для бани, выскочил на крыльцо. «Мурка!» — заорал я во все горло. «Не тронь цыплят! Я вот тебе поддам сейчас!» Кошка лениво скосила на меня сонный глаз, но, заметив, что дело принимает серьезный оборот, проворно вскочила и шмыгнула в подворотню. Загомонившие цыплята побежали за нею. «О, ужас! Лукавая кошка наверняка сожрет на улице доверчивых цыплят!» Я босиком выскочил за цыплятами. За мной, громыхнув калиткой, выметнулась на улицу бабка Дарья с недошитой кофтой и закричала, что было мочи. «Не тронь, проклятущая! Только посмей!» Кое-как общими усилиями нам с бабкой Дарьей посчастливилось загнать дурашливых, едва покрывшихся желтым пухом цыплят, назад во двор. «Куда же смотрит мать?» Решив пристыдить курицу, горестно обратилась к ней бабка Дарья. «Детей из-под самого носа уводят!» Курица равнодушно ходила по двору и склевывала зелень. Всем своим видом она будто говорила. «Отстань, бабка Дарья, сама знаю, что делаю. Не учи меня, сама давно ученая». «Тебя и кормить-то не стоило бы!» — возмутилась бабка Дарья. «Ишь, напыжилась! Бариня какая выискалась! Бесстыдница!» Кошка, напуганная шумом, скрылась в дремучих зарослях сирени, растущих по обеим сторонам улицы. В душе я даже где-то жалел Мурку. Она была несчастной кошкой. На днях она окатилась. У нее было пятеро малюсеньких котят, серошерстных, слепых комочков. Но так уж случилось, что бабка Дарья, желая только хорошего, вынесла котят погреться на солнышко, а сама ушла на базар. Неожиданно, как это часто бывает летом, пошел дождь. Недолгий, но сильный. Водой котят смыло с крыльца в лужу, и они захлебнулись. После этого случая Мурка 3 дня не ела, не пила, а лишь потерянно слонялась по двору из угла в угол и тихо, будто жалуясь кому-то, урчала. На следующее утро обнаружилась пропажа цыплячьего выводка. Мурки тоже нигде не было видно. «Сожрала курят», — решила бабка Дарья и плотно сжала сухие губы. «Я понял. Мурке теперь не сдобровать». Бабка Дарья ходила весь день, как в воду опущенная. Мне тоже было не по себе. Ближе к вечеру я услышал за дощатой перегородкой, где у нас находился чулан, тонкий писк. Я насторожился. Похоже, что пищал цыпленок. Сердце мое часто забилось. Я тихонько приоткрыл дверь в чулан и действительно увидел цыпленка. И ни одного. Чуть ли не весь выводок спокойно расхаживал по чулану. Но как они могли очутиться здесь? Я ведь утром проверял чулан, и в нем никого не было.
Тайна раскрылась быстро. В чулане у нас стояла лестница. Она вела на чердак. Ею мало кто пользовался. Лестница была ломкой, серой от старости. Неожиданно из отверстия в потолке показалась озабоченная Мурка. В зубах она осторожно держала цыпленка. По лестнице она спустилась в чулан, поставила на лапки цыпленка и торопливо полезла за следующим. Я боялся, что бабка Дарья не поверит мне, и быстрехонько побежал за нею. Запыхавшаяся бабка Дарья, сгорая от любопытства, сунулась в чулан. Но было поздно. Кошка Мурка уже выходила из дверей, а за нею, выстроившись в цепочку, торопливо семенили цыплята. Бабка Дарья только всплеснула руками. 80 лет прожила, а такого не видела, чтобы кошка воспитывала цыплят. А кошка, между тем, покровительственно поглядывая на цыплят, прошагала через всю хату и вышла на крыльцо. Тут выводок цыплят заметил пес Барбос и с воинственным видом помчался навстречу. У кошки шерсть на загривке сразу встала дыбом. Мурка так грозно зашипела на пса, что тот мигом поджал хвост и, притворно зевая, потрусил за сарай, подальше от беды. Цыплята ни на шаг не отходили от кошки. Растроганная бабка Дарья сходила в хату и вынесла большую миску свежего молока. «Пусть попьет», — смущенно, не глядя на меня, сказала она, «а то кошка у нас совсем отощала». А Мурка, хотя у нее теперь никто не пытался отнимать цыплят, долго еще на ночь перетаскивала их на чердак. Там было спокойнее и уютнее. На редкость заботливой оказалась мурлычащая клушка.

Как наказать сладкоежку? Наша неглубокая узенькая речка Макатыха за селом разливается в широкий плес, который далеко славился своей мягкой чистой водой и обилием речных цветов. В июне светлый плес за селом будто вышит золотыми кувшинками и белыми лилиями. А с некоторых пор всезнающие мальчишки разнесли по селу весть. На речке у самого плеса поселились рыжики, бобры. Старики недоверчиво качали головами. «Ну и ну! Придумают же сорванцы! Откуда им взяться-то бобрам? Испокон веку их здесь не было! Да еще и где рядом с селом? Да они человека десятой дорогой обойдут!» Но что бы там ни говорили старики, а правда оказалась на стороне мальчишек. Бобры облюбовали тихую речку Макатыху. Из веток осины и вербы, благо правый берег Макатыхи порос лесом, они построили высокую теплую хатку и, как говорится, стали жить-поживать. Мне в бинокль часто приходилось видеть, как рыжики, сидя на поваленном дереве, по утрам наводили на себя блеск. Родниковой водой полоскали горло, огрызком душистой вербы, смоченной в Макатыхе, чистили, острили зубы, передней маленькой лапкой расчесывали пушистый светло-коричневый мех. Никто из людей не обижал зверьков. А беспокойные мальчишки каждый день прибегали на пологий левый берег Макатыхи, откуда начиналось поле, засеянное сахарной свеклой, и приносили кто яблоки, кто огурцы, а кто и горбушку хлеба. Нашлись и такие, кто выкапывал с колхозного поля сахарную свеклу и бросал бобрам. Свекла более всего пришлась по вкусу рыжикам. Как-то встретился мне председатель колхоза, хмурый, сердитый. «Прямо не знаю, что и делать», — сказал он и тяжело вздохнул. «Надо как-то спровадить бобров подальше от поля». «Каких бобров?» — не понял я. «Да тех, что поселились на плесе за селом», — и добавил. «Совсем измучили сладкоежки. Таскают с поля корни, и что ни день, то мешок». «Быть такого не может», — воскликнул я. «Может», — опять тяжело вздохнул председатель. «Надо что-то придумать, иначе останемся без урожая». И, видя, что я ему не верю, посоветовал. «У вас есть бинокль? Вот вы и полюбопытствуйте». «Хорошо», — пообещал я. Сказано, сделано. На следующее утро, прихватив с собой бинокль, я отправился к плесу. За мной увязалась жучка, взбалмошенная, суетливая собачонка. Она так просяще повизгивала и так умоляюще заглядывала мне в глаза, что я взял ее. «Только веди себя прилично», — уже в дороге я сказал ей, «чтоб не вспугнула мне рыжиков». Жучка, понимающе, виляла хвостом. И все же, подойдя к плесу, я взял жучку на поводок. Удивительную картину увидел я. На левом, пологом берегу, на колхозном поле трудился бобр. Зверек откапывал корнеплод, отгрызал тонкие корешки и ботву. Толкая его лапками, катил свою сладкую добычу к речке. Как только течение подхватывало сахарную свеклу, с противоположного берега на помощь спешил второй бобр. Преодолевая течение, бобры вдвоем плыли к хатке, возвышающейся над водой. «Вот это да!» — подумалось мне. «Вот это работяги!» Я подождал, пока рыжик вернулся на поле за очередным корнем, и пошел к нему. Я еще не знал, что предприму. Просто брел по невысокой прибрежной траве. Брел медленно и осторожно. Но жучка! Ах уж эта жучка! Стоило ей заметить на суше живого бобра, как она с отчаянным воплем бросилась на поле. Бобр, услышав собачий лай, испугался. Оставив вкусную свеклу, он поспешил к воде, неловко перебирая задними лапами, большими и перепончатыми. Жучка угрожающе металась по берегу, но не в силах была достать бобра и скулила. А бобр, будто устыдившись своего неблаговидного поступка, страха перед дворняжкой, плавал у самого берега. Жучку это раздражало. Она уже не скулила, а выла от бессилия что-либо сделать этому противному ловкачу-бобру, который осмелился шастать по колхозному полю. Да что там шастать? Осмелился воровать. Не зная, как выместить свой гнев, жучка яростно набросилась на вырытый бобром корнеплод.
хватала лапами, кусала, грызла. «Ну, хватит», — сказал я, — «успокойся». Жучка неохотно отошла от свеклы, опять подбежала к воде, заскулила. Я поднял искусанный собакой корнеплод, осмотрел и кинул в речку. Не пропадать же добру. Раз уж вырыли его бобры, пусть и лакомятся. Рыжик быстро подплыл к свекле, взял в лапки. Но вдруг он резко оттолкнул от себя свеклу, окунулся в речку, вынырнул и суматошно завертел головой. Мне казалось, что бобр с отвращением отплевывается. К свекле, покачивающейся на волнах, подплыл второй рыжик, и с ним повторилась та же история. Наверное, свекла пахла псиной. Бобры оставили свеклу одиноко качаться на легких волнах, а сами заторопились к хатке. Вскоре они скрылись под водой. С тех пор бобры перестали таскать свеклу с колхозного поля. Им, видимо, надолго запомнился неприятный запах последнего корня, искусанного собакой. «Ну и жучка!» – смеялся председатель колхоза. «Наказала-таки рыжиков! Отвадила от поля! Жучка – наша спасительница!» Дворняжка добродушно виляла хвостом. Рыжики, по-прежнему никем не обижаемые, жили на тихой речке Макатыхе у самого плеса.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим изучать главы 38 и 39, где Иезекииль рассказывает о северном народе, который в последние времена земной истории вместе со своими союзниками выступит против Израиля. Бог ополчится на этот народ и своей рукой сделает все необходимое, чтобы его враги были повержены. Итак, послушайте 4 стих 38 главы, в котором мы находим суровое обращение Бога к этому народу. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении». Большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами. Бог говорит, «Вложу удила в челюсти твои и выведу тебя». Обычно толкователи считают, что Бог вложит удила в челюсти, чтобы вывести армию этого народа из Израиля, то есть из земли, в которую она вторгнется. Но Бог говорит здесь не об этом. Он явно утверждает, что собирается судить этих людей прямо на территории израильской земли. А это значит, что вражеская армия не выйдет оттуда живой. В 11 стихе 39 главы Бог говорит, «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле». Из этого стиха становится понятно, что Бог не станет выводить захватчиков за пределы страны, и в самой земле Израиля произойдет побоище, равного которому не видывал мир. Что же имеет в виду Бог, когда утверждает, что вложит удила в челюсти? Мне кажется, Он говорит, «Я вложу удила в челюсти твои и приведу тебя в Израиль». То есть Бог найдет способ, чтобы побудить израильского врага вторгнуться в святую землю. А Израиль к тому моменту уже соберется в своей земле. Многие века земля обетованная не принадлежала Божьему народу. После того, как Иерусалим был разрушен римлянами под командованием Тита в 70-м году по Рождеству Христову, евреи оказались рассеянными по всему миру. И эта земля больше не процветает. Из книги Иезекииля мы узнаем, что даже пустыня Негев когда-то была покрыта лесами. Но Бог говорит, что сожжет лес, и Он сделал это. Когда пророк Илия скрывался от Иезавели, угрожавшей убить его, он, устав бежать, присел под деревом. Но сегодня он не нашел бы ни единого деревца в тех местах. Лесов больше нет. Марк Твен сказал о земле Израиля. «Палестина облечена в мешковину и посыпана пеплом. Это заброшенная и унылая земля. В ней царит тоска и безнадежность. Ее сердце разбито. И разве могло быть иначе? Разве Божье проклятие может украсить землю?» Палестины больше нет. Ныне эта страна принадлежит поэзии и преданию. Это земля, которую мы видим во сне. Доктор Теодор Герцль, австриец, который был инициатором грандиозного возвращения евреев в Палестину, бросил такой лозунг. «У этой земли нет народа. У этого народа нет земли». Так дайте безлюдную землю людям без земли. Доктор Хаим Вайсман, первый президент Израиля, выступая перед англо-американской комиссией, сказал, «Иудеи — это народ-призрак. Только Бог Израиля мог сохранить ему жизнь». Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр и министр обороны Израиля, утверждал, что пророчество 37 главы Иезекииля исполнилось, и теперь Израиль слышит звук шагов Мессии. Но сегодня народ Израиля больше так не думает. У меня есть фотография, сделанная в Тель-Авиве на празднование 21-й годовщины государства Израиль.
На фотографии виден лозунг, на котором по-еврейски и по-английски написано «Наука принесет мир в эту землю». А в Ветхом Завете сказано, что мир Израилю принесет Мессия. Так что наука — это, вероятно, новый Мессия, которого ждут нынешние израильтяне. Но Бог утверждает: «Вложу удила в челюсти твои и выведу тебя». И, как мне сейчас кажется, Бог будет использовать три типа приманки, чтобы побудить этого северного врага вторгнуться в Израиль. Во-первых, этот северный народ будет нуждаться в выходе к южным морям, а у Израиля есть выход в Средиземное море. Вторая приманка — это нефть. Для выживания современного мира нефть Ближнего Востока просто необходима. Сегодня нам постоянно напоминают, что запасы топлива в мире не безграничны. Нефти становится все меньше и меньше, поэтому весь мир борется за места, в которых находятся нефтяные скважины. На Ближнем Востоке много нефти. И в данном случае не важно, есть ли нефть конкретно в Израиле, а важно то, что, несмотря на напряженные отношения между евреями и арабами, большое количество нефти проходит через

кипение. В нем есть также 22 миллиарда тонн хлорида магния, 12 миллиардов тонн хлорида натрия и 6 миллиардов тонн хлорида кальция. Помимо этого, в Мертвом море есть церий, кобальт, марганец и даже золото. Поверьте мне, друзья, сегодня многие жаждут завладеть богатствами Мертвого моря. Если бы вы присутствовали при сотворении мира, вы, вероятно, спросили бы Господа: «Зачем ты сотворил такое соленое море, которое люди назовут мертвым?» А он ответил бы: «Это приманка». «Для кого?» — спросили бы вы. А Господь сказал бы: «Через несколько миллионов лет на севере будет жить народ, который я собираюсь привести в землю Израиля. И я просто заранее раскладываю приманки, которые привлекут этот народ». Когда же этот враг вторгнется в Израиль? Разные толкователи отвечают на этот вопрос по-разному. Одни считают, что враг нападет на Палестину в последние времена перед восхищением церкви. Другие думают, что враг выступит против Израиля в начале периода Великой Скорби. Третьи, что в конце Великой Скорби. А некоторые полагают, что это будет в начале Тысячелетнего Царства. Я не стану подробно обсуждать все данные версии. Лично я считаю, что это будет в последние времена, то есть в период Великой Скорби, ведь именно тогда к власти придет Антихрист. Он провозгласит ложный мир. А затем, через 7 лет с севера, придет враг и вторгнется на территорию Израиля. Так начнется действительно скорбный период для народа Божия. Послушайте, что говорит нам 8 стих 38 главы книги пророка Иезекииля. «После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Когда Израиль вернется в свою землю, то сначала он попадет под власть Антихриста, который заставит народ поверить, что мир уже настал, что все земные проблемы решены, и началось тысячелетнее царство. Но это не будет правдой, и вскоре с севера придут враги. Послушайте стих 16. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Израиль будет жить в мире, но мир этот будет ложным. Антихрист всех обманет. У людей останется одна надежда — только на Бога. И тогда Бог пришлет врага с севера. Разразится великая скорбь, и она будет ужасна. Начнется грандиозная бойня. Боевые действия будут вестись повсюду. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 22, мы находим слова, которые сказал Христос об этом периоде. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Так что давайте, друзья мои, не будем пренебрегать этими главами из книги Иезекииля. Ведь отсюда мы узнаем самые важные подробности о событиях последнего времени. В следующей, 39 главе, к которой мы сейчас обратимся, Иезекииль завершает пророчество о том, как будет уничтожен последний враг израильского народа. Послушайте слова Бога, записанные во 2 стихе. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы». В 22 стихе 38 главы Иезекииля перечисляются 6 язв, которые Бог нашлет на завоевателей. Это моровая язва, кровопролитие, всепотопляющий дождь, каменный град, огонь и сера.
Так точно Бог уничтожил Содом.

Содом и Гоморру. Согласно 19 главе книги Бытие, стих 24, «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Точно так же Бог уничтожит и армию, которая придет с севера и нападет на его народ. Но это повествование о грядущем гневе имеет важное значение и для нас с вами. Когда Бог собирался уничтожить Содом и Гоморру, Авраам сказал ему, что это несправедливо. Он спросил Бога, «Почему ты собираешься погубить и праведников вместе с грешниками? Может быть, ты пощадишь этот город, если там найдется хоть 50 праведников?» Затем Авраам постепенно сбавлял это число до 45, 40, 30, 20 и, наконец, 10. И Бог постоянно соглашался. Он не станет уничтожать город, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но и 10 праведников там не было. Праведным был один только Лот. И Бог велел своим ангелам вывести Лота из города, а потом разрушить его. Друзья мои, именно по этой причине я думаю, что Бог выведет свою церковь из мира еще до периода великой скорби. Сначала церковь будет восхищена, и только потом настанет скорбь, описанная в 37-й, 39-й главах книги пророка Иезекииля. А уже потом наступит эпоха тысячелетнего царства, о котором пишет пророк в главах с 40 по 48. В период великой скорби на землю сойдет сам ад. Это будет жуткое время. И я совершенно не понимаю, почему некоторые люди настаивают на том, что Божья Церковь, то есть все спасенные верой во Христа, обязательно должны пройти через великую скорбь. Но в Библии ведь ясно сказано, что в это время на земле будут свидетельствовать о Боге только 144 тысячи иудеев. А Бог, разобравшись с врагами, которые придут в Израиль с севера, позволит Антихристу править дальше, до конца периода великой скорби. Потом на землю придет Господь наш Иисус Христос, чтобы установить свое царство. Об этом написано в 19 главе Откровения. А в следующей, 20 главе Откровения, уже начинается рассказ о тысячелетнем царстве. В оставшейся части сегодняшней беседы я предлагаю вам немного порассуждать обо всех этих событиях. Итак, мы с вами уже изучили книги трех пророков — Исаии, Иеремии и Иезекииля. А потом прочтем еще и книгу Даниила. Эти книги имеют важное значение для нас сегодня, равно как и для всех других верующих всех времен. Под верующими я, разумеется, понимаю тех, кто принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и верит в Библию как Слово Божье. Из книги Иезекииля мы узнали о том, как Бог поступит с Израилем. Друзья мои, когда Бог говорит «Израиль», Он имеет в виду именно Израиль. Он не говорит о церкви. Мне непонятно, как некоторые богословы могут относить к церкви те слова, которые явно относятся к Израилю. Бог четко говорит здесь, что эти пророчества относятся к народу Израиля. И это правильное толкование. Но то, что Бог говорит об Израиле, имеет значение также и для нас. Принципы, которыми Бог руководствуется в своих отношениях с народом Израиля, вечны. Они определяются самим характером Бога. Я уже говорил об этом, когда мы изучали книги Исаии и Иеремии. А теперь я хотел бы сделать кое-какие выводы из написанного в книге Иезекииля. Ни один пророк не говорит о славе и святости Бога выразительнее, чем Иезекииль, который собственными глазами видел славу Божию. С этого замечательного видения он начинает свою книгу. Пророк никогда не забывает об этом видении, и мы тоже не должны о нем забывать. Иезекииль много рассказывает о Божьем суде.
Бог долготерпелив. Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. И он предупреждал свой народ снова и снова, говоря, что если израильтяне откажутся вернуться к нему, он будет судить Иерусалим. Потом Иерусалим был разрушен, и Иезекииль стал ободрять свой народ, говоря о надежде на будущее. «Однако, — говорит Иезекииль, — ваше будущее тоже не так уж безоблачно. В вашу землю придет новый враг». И когда через много лет Господь Иисус Христос сошел на землю, Он оплакивал судьбу Иерусалима, потому что знал, что через несколько лет римская армия под руководством Тита разрушит город, как в прошлом это уже делал Навуходоносор. Жители Иерусалима вели себя неправедно. Если бы они были праведниками, то Бог благословил бы этот город. Но праведности на улицах Иерусалима не было заметно. Лжецы должны были прекратить лгать, воры прекратить воровать, преступники должны были исполнять закон, и большинство жителей должны были вести праведную жизнь. Иерусалим мог удостоиться благословения только если бы большая часть народа признала Бога и стала чтить Его. Для того, чтобы человек мог в полной мере ощутить любовь, милость и благость Бога, он должен вести себя праведно. А Иерусалим был городом преступников. Его жители грешили в своих помыслах и поступках. И Бог был прав, когда осудил их, потому что Бог никогда не благословляет грешников». Это становится очевидно, если мы сравним повествование пророков Иезекииля и Иеремии. Я уже говорил вам, насколько важен данный момент. Иеремия показывает, каковы чувства Бога и каково его сердце. Богу не нравится наказывать, он не любит карать, он предпочел бы спасать. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, он очень привязан к людям. В Евангелии Иоанна сказано, что Бог стал плотью и обитал рядом с нами. Это значит, что Он любит нас и заботится о нас. Его сердце страдало, когда Ему понадобилось разрушить Иерусалим. Иисус плакал над этим городом, как плакал над ним Иеремия за сотни лет до этого. А у пророка Иезекииля мы видим другую картину. В то самое время, когда враги рушили Иерусалим, умерла жена пророка. И Бог велел ему не оплакивать ее. И Иезекииль должен был вести себя так, словно ничего не произошло. Бог оплакивал Иерусалим, но не скорбел о нем. Он не раскаивался в том, что сделал. Бог наказывал Иерусалим со слезами на глазах. Но он был, как всегда, прав. Помните, что писал апостол Павел в 9 главе послания к римлянам, стих 14? «Неужели неправда у Бога? Никак». То, что делает Бог, конечно же, всегда справедливо. Слава Бога проявляется в Его суде, а Его благодать — в искуплении. И если бы Бог не пожелал спасти нас, то сам человек никогда не смог бы спастись. И вот в 38 и 39 главах Иезекииля мы читаем о том, как некое северное царство вторгнется в Израиль, а потом это северное царство будет уничтожено. Почему это произойдет? Позвольте мне снова прочесть вам 16 стих 38 главы. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Бог уничтожит врагов еврейского народа, чтобы явить свою святость. Возможно, кто-то из вас сейчас удивленно восклицает: «Неужели Бог действительно это сделает?
Да, друзья мои, сделает. Либеральные богословы не любят говорить о том, что Бог-творец может также разрушать и наказывать. И они обычно не вспоминают о том, как Иисус проклял смоковницу и как стадо свиней бросилось в море с обрыва. Но, возможно, именно по данной причине нам постоянно напоминает об этом Бог. В частности, через книгу, которую мы с вами сейчас читаем. Вот о чем я хотел поговорить с вами, друзья, в заключении сегодняшней беседы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2021 год.
2: Эссе. Надежда Орлова. Власть имеющие. Буран разыгрался не на шутку. Сквозь снежную пелену не было видно не только головную лошадь обоза, но даже ту, что шла непосредственно впереди. Мужики плотнее кутались в овчинные полушубки и крепче держали в руках вожжи. «Эй, православные, нельзя ли с вами? А то боюсь сбиться с пути, тогда точно сгину!» Донеслось вдруг сквозь ветер, и неожиданно на дороге возникла фигурка тщедушного мужичка. «Что ж, места не жалко, дорога не куплена, иди с нами». Постепенно метель стихла. Белое безмолвие раскинулось вокруг. До ночлега оставалось еще несколько верст, но лошади успокоились, люди были уверены, что благополучно достигнут места отдыха. Прибившийся путник шагал впереди в голове обоза. Вдруг стоявшую вокруг абсолютную тишину, такую, какая бывает после бури, разорвало протяжное ржание кобылы, что шла самой последней. Тут же ей ответила передняя лошадь. Никто из мужиков не обратил внимания на этот диалог, а чужак неожиданно сказал: «У последней лошади слишком затянута супонь, ей тяжело, она задыхается, скоро отставать начнет». Идущие рядом с недоверчивым подозрением покосились на него, помолчали, а потом один из них, шагнув в сторону и пропустив телеги мимо, дождался последней. Осмотрев лошадь, убедился, что дело так и обстояло, как сказал незнакомец. Лошадь запрокидывала голову, пытаясь вдохнуть как следует. Среди шедших в город на ярмарку был парнишка лет 18. Происшествие в дороге так его поразило, что, дождавшись удобного случая, он робко подошел к приставшему мужику и спросил, как это он умеет понимать речь животных. О чем была беседа этих двоих, не знает никто. Вскоре путник как-то незаметно отстал и затерялся. Прошли годы. Парнишка возмужал, женился, обзавелся детьми и стал известен на всю округу и за ее пределами как сильный колдун, снимающий порчу, привораживающий и отвораживающий, могущий дать совет по любому вопросу, вылечить от любой болезни. У сельчан пользовался непререкаемым авторитетом, вызывая у кого страх, у кого тайную зависть, у кого неприязнь, но всегда и везде демонстрацию заискивания и угодливости. Его дом был самым богатым в округе, и жизнь, казалось, дарила только радость. Правда, смерть его была страшной. Больше недели так кричал и стонал, что даже родные не могли находиться с ним в одной избе. Люди мечтают о чудесах. Люди мечтают о чудесах, которые могли бы творить сами, предвидеть будущее, исцелять любые болезни, управлять природными стихиями, сводить огонь с неба. После бессмертия это вторая по значимости мечта человечества. Лучше, конечно, иметь и то, и другое. Об этих заветных мечтах свидетельствует вся история цивилизации. Древнее искусство изображало богов, по сути дела, сверхчеловеков, обладающих бессмертием и всевластием. Их величественные статуи – не только дань почитания верховным существам, но и выражение восхищения союзу бессмертия и сверхъестественной силы. Мифологические сюжеты плавно перетекли в творение мастеров Возрождения, также вызывая восторг и зависть. Многие супергерои того времени сейчас забыты, и на смену древним пришли новые. В наши дни сверхчеловеки не менее популярны, чем в эпоху античности, средневековья, возрождения. Даже в соцреализме, в котором чрезвычайно трудно найти описание туманных грез, мечта о супергероях присутствует. Например, в книгах писателя-фантаста Ивана Ефремова. Его «Лезвие бритвы» повествует вроде бы о советских людях, однако они обладают уникальными способностями – гипнозом, целительной силой, владеют короной, которую Александр Македонский нашел в Индии и которая наделяла человека волшебной силой. Или знаменитый Ихтиандр, человек-рыба, созданный воображением Александра Беляева. Еще есть детский фильм «Ох уж это Настя» 1972 года. Мало кто его помнит, но песню про лесного оленя, который может унести в чудесную оленью страну, слышали все. Непоседливая главная героиня, девочка-третьеклассница, в классе изгой, ершистая, не похожая на других детей. Когда ее не приняли в пионеры, она представила, как заходит в школу с огромной черной пантерой. И все в страхе замирают и, наверное, тут же приглашают в ряды всесоюзной организации. Вообще-то идея наводить порядок и восстанавливать справедливость с помощью карательных чудес – одна из самых навязчивых. Читатели Библии знают о желании учеников Иисуса – «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Луки 9:54. А действительно, как бы здорово было! Илия восхищал их своими способностями супергероя. Да и то правда, когда мы вспоминаем этого могучего пророка, то перед глазами встают потрясающие воображения картины. Побоище на горе Кармил, сошедший с неба огонь на посланных царем Ахавом солдат. Могучий герой – мечта человечества. А еще хорошо бы обладать властью и над неземными существами. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Луки 10:17. Когда в стране советов начались глобальные перемены, то одним из самых быстро развивающихся коммерческих направлений стала область мистических услуг. Открывались многочисленные курсы по ускоренному обнаружению экстрасенсорных способностей у любого, кто был готов оплатить недешевый тренинг. Впрочем, и сейчас не заросла народная тропа к этим образовательным центрам. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть эту». Деяния 8, 18-19. Читатели Библии знают, чем закончился этот торг. Действительно, если реальная власть покупается, то и мистическую тоже можно прикупить. А вместе с ней и благосостояние, и авторитет, и полное благополучие. Однако плата за чудесный дар все же существует. 150 лет назад парнишка из обоза заплатил за него вечным спасением. Деяния апостолов Нового Завета и пророков Ветхого до сих пор поражают воображение. Однако перечитаем биографии великих чудотворцев. Жизнь Петра, Павла, Иоанна, Ильи, Иеремии и Иезекииля была ужасной с точки зрения нормального человека, не только по меркам современного западного общества, где безопасность и здоровье на первом месте, но и для их времени. Когда представляешь, что они пережили, становится ясно, даже одного эпизода нам хватило бы на всю жизнь. Бесконечные скитания – не об особняках речь, голову негде преклонить. Нищета, преследования, пытки, болезни, мученическая смерть. Почему? Разве, обладая способностью исцелять и воскрешать, останавливать дождь и вновь вызывать его, узнавать замыслы чужеземного царя и видеть невидимое, не могли они сотворить себе счастье? Нет, не могли. Поскольку вся их жизнь... Все их служение, их помыслы и мечты были посвящены Спасителю мира и провозглашению Евангелия. Поэтому Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:35-38. Не о сокровищах тленных, не о власти над толпой, не об уюте и безопасности беспокоились герои веры. Современные христиане часто вздыхают, что время чудес прошло. Во-первых, не прошло. Каждый из нас был и свидетелем, и участником чудесных проявлений Божьей силы. Во-вторых, будем честны. Очень честны перед собой, каково истинное стремление к сверхъестественным способностям? Эффектное воздействие на зрителей? Доказательство собственной значимости? Материальная выгода? Бог же творил немало чудес руками Павла, и величаемо было имя Господа Иисуса. Деяния 19:11-17. Если в нашей жизни вся слава воздается Христу, тогда она полна чудес.
1: Пережитое. Рамиль Хасанли. Чудо. Я любил танцевать с детства. Видя мой большой интерес к этому делу, родители отвели меня в танцевальную школу. Здесь я начал постигать секреты искусства. Особенно мне нравились наши национальные танцы. Со временем я стал профессиональным исполнителем народных танцев, а затем одним из самых известных танцоров страны. Мы часто гастролировали по миру. Однажды мы были в турне за рубежом. Мы выступали в одном из крупнейших концертных залов. В помещении не оставалось ни одного свободного места. После каждого выступления бурные аплодисменты публики долго не смолкали. Зрители требовали исполнения все новых и новых танцев. Вдохновленный успехом, я неоднократно выходил на сцену. Во время одного из танцев я прыгнул вверх почти на 2 метра и неудачно упал на колени. Я почувствовал ужасную боль и потерял сознание. Пришел в себя в клинике. Врачи сказали, что у меня одно колено сломано, а другое совсем раздроблено. Одну ногу придется ампутировать. Если этого не сделать, могут возникнуть серьезные проблемы. Мне также сказали, что на все эти операции потребуется много денег. У меня такой суммы не было. Я был в отчаянии. Что я буду делать без ноги? Танцевать все, что я умею? В конце концов, я был вынужден смириться со своей инвалидностью. Я обратился к друзьям, чтобы помогли собрать необходимую для операции сумму. Все помогали по мере силы возможностей, но мы не смогли собрать и половины. Однажды друзья пригласили меня в соседний город. Они организовали благотворительный концерт, чтобы собрать деньги мне на лечение. Они хотели, чтобы и я присутствовал. Друзья отвезли меня на автовокзал и посадили в автобус. Прежде чем покинуть автобус, друг дал мне книгу и сказал: «Это Библия. Ты можешь читать ее в дороге. Я верю, что это поможет тебе». Я взял книгу. Конечно же, я не верил, что книга может мне помочь. Наконец автобус тронулся. Мы ехали долго, и, несмотря на то, что я стеснялся окружающих, я все-таки начал читать. Я читал об Иисусе, который исцелял многих людей. Вдруг я заметил, что и сам стал надеяться, что исцелюсь, прочитав об Иисусе, воскрешающем мертвых и исцеляющем больных. Читая, я словно разговаривал с Иисусом Христом. Я видел и чувствовал Его рядом с собой. В сердце появился мир. Я слышал Его голос. Он сказал мне: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Я начал рассказывать Иисусу о своем горе. «Я знаю, что ты видишь меня. Ты со мной, слышишь мои мольбы и спасешь меня от этой боли. Я верю в твои чудеса. Покажи и мне эти чудеса». Во время этой молитвы все мое тело стало горячим, как будто кто-то облил меня кипятком. Господь сказал мне добрым голосом: «Встань. Твои молитвы приняты».
3: Все это происходило со мной будто во сне. В тот момент водитель коснулся моего плеча и сказал: «Брат, мы приехали. Пожалуйста, выйди из автобуса». Я вытер пот с лица, взял сумку и вышел из автобуса. Я вышел из автобуса. Вдруг я услышал, как меня кто-то зовет. Это был водитель. Он подошел ко мне, взглянул с удивлением и подал мне костыли. «Брат, ты забыл их в автобусе». Вот это да! Я забыл, что ходил на костылях. Я не взял костыли и сказал водителю, что они мне больше не нужны, и что он может отдать их тому, кто в них нуждается.
0: Пережитое. Даниэль Гербер. Бог верен. Как дочь и мама Анна нашла в Иисусе Христе ответы на свои вопросы. Перевод с немецкого Марии Винц. Уже в ранней молодости Анна знала наизусть значительную часть Корана. Ее отец был имамом. Девочка часто задавала ему вопросы. Он не сомневался в том, что христиане, неверные, попадут в ад. Но попадут ли на небо мусульмане, этого он сказать не мог. «Одному Аллаху известно», — говорил он. Это заставило дочь задуматься и начать искать ответы. В 11 лет Анна впервые услышала о Христе от дочери своей учительницы. Она задавала много вопросов, до тех пор, пока мать подруги не изложила ей Евангелие. Первые стихи Евангелия от Иоанна особенно коснулись ее сердца. Анне захотелось иметь Библию, но ей не дали. Учительница не хотела проблем с отцом девочки. Тем не менее, Ане рассказали много историй об Иисусе. После этого девочка стала задавать отцу еще больше вопросов. В конце концов, его ответы стали все чаще сводиться к одному. Мусульманин не задает таких вопросов. Такие вопросы задают только неверные. Наконец, все это, в том числе и вопрос «во что верят христиане», отцу изрядно поднадоело, и он решил выдать 14-летнюю дочь замуж за врача, который был намного старше ее. Анна мечтала закончить школу, и ей совсем не хотелось замуж. Поэтому она много дней пряталась от отца, так что ему пришлось отказаться от своего плана. Подозревая, что Анна поддерживает контакт с христианами, имам предпринял еще одну попытку выдать дочь замуж. На этот раз с гостившим у них богатым родственником из Саудовской Аравии. Анна снова спряталась, а ее тетя распространила слух, будто избранник страдает и горной, и алкогольной зависимостью. Девочке снова удалось избежать свадьбы. Анна продолжала читать Библию. В 17 лет она посвятила свою жизнь Иисусу и публично исповедовала веру в Христа и Бога Библии. Отец бил ее, называл неверной. Он вновь решил выдать ее замуж, и ему это удалось. Закончить школу она не смогла. Муж любил Анну. Спустя 2 года после свадьбы у них все еще не было детей, поэтому свекровь все чаще обрушивалась на Анну с придирками и издевками. Но, неожиданно, Бог подарил Анне двойню – мальчиков. Муж ее был предпринимателем. Он позволил и жене основать свое дело. Бизнес расцвел, и Анна наняла нескольких работников. Во время уборки домработница нашла в доме Библию. Анна сначала отрицала, что это ее Библия, но потом призналась мужу, что верит в Иисуса Христа и читает Слово Божье. Муж сначала поддержал ее, но в конце концов об этом узнали свекровь и отец Анны. Отец потребовал наказания, и муж должен был отреагировать. Он решил убить жену. Но Ане удалось сбежать. Тогда муж ушел от нее, оставив ее одну с двойняшками. Она осталась без мужа и без своего дела. Христианская вера дочери стала позором для отца. Он постоянно упрекал ее: «Тебе так хорошо жилось, ты была богатой, а теперь из-за своей веры ты потеряла все». Положение становилось все тяжелее, и отец в конце концов выгнал женщину с детьми из дома. Ее матери, всегда стоявшей на стороне дочери, тогда уже не было в живых. Сегодня Анна свидетельствует: «Мой путь был тяжелым, и мое следование за Христом было связано с большими страданиями, но Бог верен. Он подарил мне двух сыновей, которые доставляют мне огромную радость, и Бог доверил мне служение, благовествовать мусульманам Евангелие. Анна обрела духовную семью в христианской церкви на севере страны. Хорошо зная Коран и Библию, глубоко утвержденная в вере в Иисуса Христа, она может теперь давать многим мусульманам ответы на их вопросы. В двух окрестных селениях она опекает группы женщин-христианок. Ее отец умер, но Анна была счастлива, что перед смертью он примирился с ней.
2: По следам публикаций. Ирина Антонова. Старушка Пола. Приветствую вас, сотрудники миссии и журнала «Вера и жизнь». Сегодня в моей жизни наступил очередной день воспоминаний, переживаний и особенной близости с Богом и благодарности Ему за то, что Он делает в моей жизни и в жизни моей семьи. Причем воспоминания нахлынули неожиданно, в пути, за рулем автомобиля, который до сих пор верно служит моей семье и который я получила в подарок благодаря вам. Я не знаю, как выразить словами свои чувства. Я поехала в город за лекарствами для мамы, и когда возвращалась, в памяти неожиданно начали всплывать картины из прошлого. Как несколько человек из миссии с братом из Эстонии приехали в гости к нам в Латвию. Они спросили, есть ли у нас гараж и машина. И через полгода в гараж въехала замечательная красавица ярко-красного цвета. Начали вспоминаться разные детали этой истории. Пути дороги этой машины, разные люди, попутчики и соседи, которых она подвезла за эти... сколько лет? Посчитав, я поняла, через 2 месяца будет уже 10 лет. Круглая дата. Я начала молиться за ее бывших владельцев, и из глаз потекли слезы. Мне пришлось остановиться на обочине, на самой окраине города, потому что глаза уже не видели дороги, а метров через 200 начиналась трасса, по которой нужно было ехать на большой скорости. Я сидела и плакала. Прошло 7 часов. Я уже дома, но и сейчас я все еще плачу. Приехала домой. В почтовом ящике ваш очередной журнал. Раскрыла, прочла несколько статей. На странице 22 увидела знакомые слова. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Исаия 41:10. Это правда. Много-много раз эти слова исполнялись в моей жизни. Однажды, в очень трудный период, когда я проходила очередную долину испытаний, я несколько раз услышала эти слова. Ночью, в пустой комнате. Они прозвучали так громко, что разбудили меня. Эти слова подняли меня, заставили, просто заставили поверить, что Бог мне поможет. И Он помог. Как и написано в свидетельстве Нурлана Беркитова, трудности и испытания длятся какое-то время, и мы не знаем, когда они закончатся. Но Бог проводит через эти испытания и делает нас сильнее, приближает нас к Себе. Такая благодарность Богу! Он знает и видит все наши нужды, восполняет их по мере необходимости. Я уже некоторое время без работы, у меня нет регулярных доходов, кроме пенсии мамы, за которой я ухаживаю. Здоровье хромает, страховки нет, муж тоже без работы. Но у нас есть все необходимое. Все счета оплачены. Есть топливо для отопительного котла, автомобиль заправлен бензином, есть хлеб. У меня недавно даже появился новый телефон, когда забарахлил старый. Одна сестра принесла несколько пачек стирального порошка. Потом появились продукты. Пару месяцев назад стал тормозить компьютер. Мне его починили бесплатно. Неделю назад неожиданно пришла посылка от друзей из далекой страны с необходимыми вещами, которые я бы себе не купила. На столе стоит коробка дорогих импортных конфет. А 3 дня назад пришло сообщение на WhatsApp. Подруга детства, которая сейчас живет в Ирландии, выслала мне посылку с моими любимыми духами. Надо же, духи. Бог позаботился даже об этом. Мелочь. Бог знает, укрепляет и поддерживает и сам, и через родных, друзей и соседей, а сегодня и духовно, через ваш журнал. Открываются доселе неизвестные источники. Бог силен укрепить и вас так же, как и меня. Спасибо, дорогие, что вы есть, что вы были и есть в моей жизни, в моей памяти. Жизнь, она такая короткая, и не знаешь, когда она прервется. Тем более, что во всем мире сейчас свирепствует этот коварный ковид. И мне хочется, чтобы вы знали, что вы очень много для меня значите, что где-то далеко-далеко есть те, кто молится о вас и благодарит Бога за вас. Пусть и для вас откроются источники Божьих благословений. Также передайте, пожалуйста, благодарность бывшей владелице моей поло, Трауде Бургхарт из Хемингена. Я вспоминаю и благословляю ее. И также тех двоих братьев по вере, не знаю их имен, которые потрудились при перевозке машины в Латвию. Это такой долгий путь. Только теперь я это начинаю понимать. Да благословит их Господь и воздаст за этот труд. Если возможно, напишите пару строк о них. Живы ли, здоровы, и о Трауде тоже. Передайте им мои искренние пожелания добра. С Богом. Постскриптум. Да, совсем забыла, но сегодня вдруг вспомнила. Прошлой зимой в Латвии проходили рождественские мероприятия с подарками для пожилых людей. И моей маме такой достался. Я вырезала этикетку, которая была наклеена на коробке. Очень симпатичные лица. Теперь они стоят в моем кухонном шкафу. Надпись «Licht im Osten» «Свет на востоке» показалась знакомой. Мир тесен. Несколько коробок привезли в нашу деревню, и я раздала их соседям и инвалидам. Один человек, конкретный такой атеист, тоже взял подарок и заметно обрадовался. Пусть Бог откроет его сердце. Правда, эти рождественские подарки приехали к нам в Латвию уже к Пасхе. Но зато у меня был повод сказать «Христос воскрес!». Кстати, развозила подарки я на этой же поло. Трудится старушка, хоть ей уже 35 лет исполнилось.
0: Ответ Коляну. Герой рассказа «Колян» Юрий Сипко, опубликованного в журнале «Вера и жизнь» под номером 5 2020 год, задается вопросами. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос? Возникают еще вопросы. Кто заведует адом и церковью? Чтобы заведовать, владычествовать, необходимо иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее получить. Властью обладает Сын Человеческий, рожденный от еврейки, обрезанный на 8-й день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1.18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7.21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас. Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14. И смертные пресвитеры, епископы и диаконы пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы осветиться и очиститься кровью его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» – Деяние 1:11. «С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить» – смотри Откровение 3:20. «Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему». Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога, сегодня его не принимают как человека, тогда как он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется, но когда слышит «Первосвященник ходит», начинает оглядываться, смотри Откровение 3:21. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2:5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении. Эдуард Бюркланд, Финляндия.
2: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера, я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой. Мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
0: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию.
4: В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
3: Василий Кузема, «Я прозрел». Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я, по вашему совету, поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет.
4: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божью во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему, кровь.

Блажен, кто мудрости высокой, послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: В богатстве ли счастье? Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Книга притчи Соломоновых, 15 глава, 16 стих. В басне Ивана Андреевича Крылова «Откупщик и сапожник» рассказывается о богатом откупщике, который роскошно жил и страдал только тем, что не досыпал. Особенно его мучил сосед-сапожник, который очень любил петь. Как только богач перед утром заснет, сапожник уже просыпается и с громким пением берется за работу, не давая богачу поспать. Откупщик пригласил к себе сапожника, поговорил с ним любезно и придал ему большую сумму денег с условием, чтобы тот берег их на день нужды. Получив деньги, сапожник пришел домой, зарыл их в подземелье и с тех пор потерял сон. Все подозрительно и все тревожит. Чуть ночью кошка заскребет своими лапами, ему уже кажется, что вор к нему идет. Так промучился сапожник некоторое время, а затем достал деньги, отнес их к откупщику и сказал: «Вот твой мешок с деньгами, возьми его назад. Я прежде не знал, что значит плохо спать. Живи ты при своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен и миллион». С тех пор сапожник начал снова петь. Да, лучше иметь немного и жить спокойно, нежели много, да с тревогой. Действительно счастье в радости мира и покое духа, души и сердца человека. Радость жизни приходит от любви к Богу и людям. Человек может претендовать лишь на столько радости и счастья, сколько он дает другим. Истинная радость христианина состоит в Боге. Служить Иисусу Христу – вот наша радость. Христианин должен быть всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся. Мир в душе человека есть основа правильной жизни, источник жизни, мира и любви в Иисусе Христе. Любовь есть мать и источник покоя. Путь к покою лежит через смирение. Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. В страхе Господнем радость, мир и покой.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Здоровье тоже приложится. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Книга пророка Исаии, 58 глава, 7 и 8 стихи.
2: «Отчего ты такой скучный сидишь, Виталик?» — обратился к мальчику дедушка Егор.
3: «Голова болит», — вяло произнес Виталик. Он действительно с самого утра чувствовал себя плохо.
2: «Голова болит?» — переспросил дедушка. «Может быть, у тебя температура поднялась?»
1: Дедушка потрогал своей рукой лоб и руку Виталика, но они не были горячими.
2: «Эх, рановато тебе еще болеть!» — вздохнул дедушка Егор. «Да время нынче такое! А хочешь, я научу тебя, как поправить здоровье!»
1: Виталик кивнул головой в знак согласия.
2: «Это средство давнее, к тому же я и на себе его испытал. До сих пор голова не болит!»
1: Сделал краткое вступление к своему рассказу дедушка Егор.
2: «Однажды я тоже было стал немножечко болезням поддаваться. То в спине заколет, то голова заболит. И вот как-то прочитал в Священном Писании рецепт. Раздели с голодным хлеб твой, бедных введи в дом, и исцеление твое скоро возрастет. Решил я прислушаться к этому совету. Иду на работу, беру не один бутерброд, а два, чтобы поделиться. В лес по ягоды иду, обязательно угощу соседей. И ты знаешь, я вдруг заметил, что перестал болеть. Потом, лишь спустя многие годы, услышал от врачей, что хорошее настроение способствует выздоровлению. А Бог мне намного раньше открыл этот секрет в своем слове. Так что попробуй, Виталик, это и тебе должно помочь».
3: «Спасибо, дедушка, за совет. А еще угощайтесь семечками. Я и друзей угощу тоже», — сказал Виталик и весело побежал в соседний двор.
2: «Да, кажется, ему уже помогло», —
1: усмехнувшись, посмотрел мальчику вслед дедушка Егор.
4: «Приглашаю и вас, ребята, испытать на себе это чудесное средство. Но не забудьте рассказать о нем своим друзьям».
5: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Красота Божьего замысла. Поднялась Есфирь и стала пред лицем царя. Книга Есфирь, 8 глава, 4 стих. Куда Бог поместил вас? Что может приготовить вам еще один новый день? Вы, возможно, просыпаетесь не при тех обстоятельствах и не там, где бы предпочли сами. Но где бы вы ни были сегодня, кто бы ни заполнял вашу жизнь, что бы с вами ни случилось сегодня, помните, что у Бога есть замысел о вас в Его великой картине и великих замыслах. Есфирь узнала о красоте Божьего замысла. Ее полезность для Бога и Его народа выросла из семян, приросших на почве страданий и печали. Давайте взглянем, в каких условиях проходила жизнь Есфири. Родилась она пришелицей в земле чужой, в неволе. Родители, отец и мать, умерли. Место жительства, гарем царя, было забрано туда против воли. И положение царица, супруга разгульного и легко поддающегося чужому влиянию языческого царя. Хотя все эти подробности заставляют думать, что она едва ли могла подойти для Божьего замысла, она послужила ему отлично. В то страшное время, когда израильскому народу угрожало истребление, Есфирь поняла, что она была единственным связывающим звеном между царем и ее народом иудеями. Как царица Есфирь занимала важное место при дворе, поэтому она, конечно, была той, кого Бог мог избрать своим орудием для спасения своего народа. Она воистину для такого времени достигла достоинства царского. Вы тоже можете пригодиться Господу. Просто будьте верны Ему, где бы вы ни были сегодня. Будьте верны всем, кто встречается на вашем пути сегодня, во всех сегодняшних обстоятельствах. Примите эти слова к своему сердцу. Сегодня. Узнайте, как прекрасно участвовать в замысле Божьем, поступая героически, как это описывал Гальверсон. Героини, писал он, не стремится быть героиней. Когда ее так называют, она удивляется этому больше, чем остальные. Она была там, когда им пришлось тяжелее всего, и поступила так же, как всегда поступала в подобных обстоятельствах. Она делала всего лишь то, что должна была делать. Она была верна там, где это было ее обязанностью. Она была готова, когда стало еще тяжелее. Она была там, где ей полагалось быть, делала то, что ей полагалось делать, поступая так, как привыкла. При трех обстоятельствах, которые развивались, верная долгу, она поступила героически.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Мы начинаем с вами в этой передаче читать книгу «Обречены на существование», автор Вольфганг Бюнер, где вы услышите много свидетельств.

Жизнь дана нам только один раз. Настанет день смерти. Правильно ли ты прожил свою жизнь, то есть прожил ли ты ее так, чтобы быть готовым к вечности? Да будет вечно прославлен Бог. Если это не так, то в вечности уже ничего не исправить, ведь мы живем только один раз. Сорен Киркегаард.

Предисловие. Многим людям кажется, что их жизнь является чистой случайностью, без цели и смысла. Проклятые для свободы и приговоренные к существованию. Они не знают, как распорядиться своей жизнью, и с мужеством отчаяния идут навстречу смерти, к конечной остановке механизма человеческой истории, по словам Сартра. Другие, прежде всего молодые люди, обращаются к наркотикам, чтобы уйти от бессмысленной действительности, или пытаются достичь других ступеней познания с помощью медитации, йоги и тому подобное. Тем не менее, большая часть окружающих нас людей уходит от вопроса «почему и куда?», чтобы жить согласно заурядному мещанскому принципу «будем пить и веселиться, ибо завтра умрем». Всем таким, а особенно тем, которые оказались по каким-то причинам на краю или за пределами общества и считают, что вследствие своего прошлого или обстоятельств для них нет больше никакой надежды, нам бы хотелось заявить: у нас есть для вас ответ. Иисус Христос, умерший за наши грехи на кресте, но и воскресший Сын Божий, вошел в нашу жизнь. Обращение к тому, который говорит о себе, что он есть путь и истина, и жизнь, изменила нашу жизнь и дала ей новую цель и новое содержание. Этот опыт побуждает нас сердечно обратиться к вам. Читайте Библию, в особенности Новый Завет, чтобы узнать о Божьем Завете, его мыслях, о происхождении и будущем человека, о грехе и прощении. Начните, пожалуйста, говорить с Богом в молитве. Тот, который сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», ждет вас. Если у вас есть вопросы, или вы нуждаетесь в душепопечительстве, то разыщите, пожалуйста, христиан, которые знают и любят Иисуса Христа как своего личного Спасителя.

Антонио Буэни. На поводу сатаны. Мы не отращиваем длинных волос. Мы не носим широких штанов. На моем лице нет и следа действительности. Я не работаю. Все, что мне нужно, это побольше наркотиков. Я ленивый идиот. Клуб панков. Подстегивающие ритмы панк-рока гонят меня на танцплощадку, где танцуют пого. Толпа разбитых типов с лицами, похожими на маски, почти все, как и я, подвыпившие и употребившие гашиша, дают волю своим чувствам в танце. Топают ногами, толкаются, дерутся. Хаотические звуки ожесточают, делают бесчувственными. «Танцуй, Муссолини, танцуй, Адольфа Гитлера, танцуй!» «Наши сапоги черные, справа черная звезда!» Я танцую по указке сатаны. Моя предыстория типична для панка. Родился в 1963 году в Мюнхене. Отец – испанец, мать – немка. В детстве я часто болел, а поэтому очень медленно развивался. Мне было примерно 8 лет, когда мы переехали в Памплону, Северная Испания, где у моих родителей был ресторан. Мой отец, в молодые годы католический священник, пытался воспитать меня в религиозном духе, поэтому посещение церкви в воскресенье было для меня само собой разумеющимся. Некоторое время нам с сестрой казалось, что в мире все благополучно, пока в супружеской жизни наших родителей не наступил кризис, и начинавшиеся ссоры часто стали кончаться драками. Эти все время усиливающиеся ссоры были для меня и моих младших братьев и сестер ужасным бременем. Однажды моя мать не выдержала, возвратилась в Германию и в течение 4 месяцев предоставила отцу одному воспитывать нас, пока они снова не примирились. Спустя несколько месяцев они продали ресторан нашим родственникам и снова переехали с нами в Мюнхен. Так как я не отличался способностями в школе, перемена места жительства тяжело на мне отразилась. Младшая сестра Кармен, которой учение давалось легко, скоро затмила меня. Из года в год учение давалось мне все труднее, и я приносил домой плохие оценки. Реакция родителей – порка, до синяков. Мой отец, работавший тогда официантом и часто возвращавшийся домой с работы только в 3 часа утра, приходил иногда от моих отметок в такую ярость, что вытаскивал меня из постели и наотмашь бил меня в лицо. Поэтому к отцу я питал не любовь, а страх, который скоро перешел в лютую ненависть. Мне было тогда 13 лет. В конечном итоге я начал убегать из дома, пытаясь найти то, чего мне там так не хватало – терпения, утешения, безопасности. Как я стремился к этому! Долгими зимними ночами я часто сидел в своем укрытии, скорчившись от холода, погрузившись в грезы, тогда как совсем рядом меня искали полицейские с собаками. Чтобы заглушить голод, я начал воровать в супермаркетах, и тогда я целыми днями жил почти исключительно на шоколаде. Иногда мне также удавалось проникнуть в ресторан и стащить там что-нибудь из кухни. Это было не так уж трудно, потому что я был так худ, что легко мог пролезть через откинутое окно туалета. Помню, как однажды, совершенно уставший, я заснул в одном из таких туалетов. Так я все время спасался бегством от своих проблем, забот, страхов, но каждый раз через несколько дней оказывался в полиции, откуда меня возвращали к родителям. К моему удивлению, отец очень великодушно прощал мне эти побеги. Только когда я приносил из школы плохие отметки, он был вне себя от злости. Возможно, это объяснялось тем, что некоторое время он действительно верил, что из меня может выйти авиаинженер. Однако все отчаянные попытки достичь в школе каких-то успехов не могли предотвратить того, что в 16-летнем возрасте мне пришлось бросить школу, и я начал учиться на пекаря. Сначала я жил у своих родителей, но так как до места учебы ехать было очень далеко, я скоро получил там комнату. Мне
Представлялось, что я, наконец, обрел свободу, о которой так долго мечтал. Свободу от давления родителей, которых я ненавидел, хотя они и пытались наладить со мной нормальные отношения. Но ненависть во мне разрасталась, как рак, и мое сердце оставалось холодным и бесчувственным. Их попыток помочь мне я не замечал, но никогда не забывал одного предложения, сказанного однажды матерью. «Из тебя ничего не выйдет. Ты пустое место. Ты дурак». Эти слова глубоко оскорбили меня, и поскольку у меня не хватало сил выбросить эти необдуманные слова из головы, они глубоко засели во мне. «Кто я такой? Комплекс неполноценности, ничтожный ученик? Никто». Будучи учеником пекаря, я тоже испытывал трудности с работой. В профессиональной школе я также был неудачником. Чтобы отвлечься от всего этого и забыть на какое-то время обо всех своих трудностях, я все чаще посещал диско-клуб, в котором иногда оставался до начала работы. Нетрудно представить, что недостаток сна не приминул сказаться на моем отношении к работе. Музыка играла теперь важную роль в моей жизни. Я увлекся такими группами, как «Антихрист», «Смерть Христу», «Короли сатанинской службы» и другими, тексты и ритмы которых были созвучны моим чувствам. Сознание того, что я ничто, ленивый дурак, увеличивало мою ненависть, которая была направлена против большинства окружавших меня людей, а особенно против иностранцев, несмотря на то, что я сам был одним из них. Сначала я тайно читал Адольфа Гитлера и усиленно собирал информацию о его личности и идеологии. Мысль о том, что Гитлер тоже начал когда-то маленьким неудачником и все же стал великим фюрером, в такой степени мотивировала меня, что я скоро примкнул к НДП, сделал свастики и изрисовывал стены и предметы. Моей фантазией начали овладевать мысли о силе и разрушении. Так меня мучило представление о том, как бы кого-нибудь застрелить или изрубить на куски. К этому времени я уже был в сетях сатаны, который вскоре превратил меня в беспрекословного последователя и поклонника. Там, где я работал, было несколько девушек-учениц, из которых особенно выделялась Александра. Она была религиозна, верила в существование Бога и посещала русскую православную церковь. К тому же она была наполовину русской, и у меня появилось основание ненавидеть и презирать ее. Но случилось обратное. После долгого времени мое сердце снова потеплело к человеку, и мы полюбили друг друга. Александра была для меня всем. Я был счастлив с ней, а она со мной. Сначала мы прекрасно понимали друг друга, особенно потому, что считали, что были непоняты своими родителями. Мы не замечали, что делали один из другого идола и фактически не имели прочного фундамента для дружбы. Поэтому вскоре наши отношения потерпели крах. Нас связывала только обоюдная половая зависимость, превратившаяся в своего рода страсть. Ян Дьюри пел: «Все, что нужно твоему телу, это секс, наркотики и рок-н-ролл». Чего нам еще не хватало, так это наркотиков. Ну и они не заставили себя ждать. Примерно в это время в Германии стали известны панки. Газеты в Мюнхене печатали о них статьи под крупными заголовками. Я был в восторге от их выступлений, их мужества и отрицания всякого рода авторитетов. Отныне я носил только черную одежду, и мне нравилось шокировать порядочную публику своей стрижкой ирокез. Александра была тоже потрясена моим видом. А когда через несколько дней я появился на работе выпившим, избил товарища по работе, а затем замахнулся на мастера полотенцем, между мной и Александрой было все кончено. Мне было все равно. Будущее мне ничего не сулит. Я дико хулиганил, потому что считал, что в моей беде виноваты все, кроме меня. На стадионе «Мюнхен 1860» я познакомился с неонацистами, которых легко можно было заметить по короткой стрижке, военным сапогам и летным курткам. Некоторое время я симпатизировал военной спортивной группе Хоффмана и вместе с их сторонниками участвовал в потасовках против сторонников Шалке.
Я всегда также участвовал в драках против турков, греков и других ненавистных нам иностранцев. Позднее для меня ничего не значило вместе с панками придираться, а затем избивать совершенно незнакомых людей, которые ничего плохого нам не сделали. Но за один из моих проступков я был привлечен к наказанию. Однажды на улице я увидел, как из белого Мерседеса вышел элегантный мужчина с дипломатом в руках. С криком «Банзайская свинья!» я кинулся к нему, чтобы вырвать дипломат из его рук. Однако я не учел, что примерно в 50 метрах от нас находился полицейский на мотоцикле, который тут же принял меры. Через несколько минут я был в наручниках доставлен в полицейский участок. Затем меня отправили в следственное заключение. Обвинение гласило: попытка грабежа с угрозой оружием, опасным для жизни. Конец. Впервые за решеткой. Нет алкоголя, чтобы запить отчаяние. Нет панков. Меня охватило никогда ранее не испытанное чувство одиночества. Дело усугублялось тем, что во время следственного заключения в моей комнате был произведен обыск, где полиция уголовного розыска нашла письмо, написанное мною господину Хоффману незадолго до моего преступления, через день после того, как на октябрьском празднестве в Мюнхене взорвалась бомба. «Уважаемый господин Хоффман, меня очень радует, что наш товарищ Гундольф Келлер проявил мужество, доказав, что готов умереть за наше дело. Меня также радует, что при этом погибло 5 британцев. Несмотря на мое уважение к вам, считаю упущением, что нас не предупредили до того, как взорвалась бомба. Было бы лучше, если бы бомба взорвалась там, где живут канаки. Тогда мы уничтожили бы по меньшей мере 200 неарийцев. Хайль Гитлер. Приветствует вас Антонио Буэно Гилл». Это письмо является ужасным свидетельством моего тогдашнего коварного человеконенавистнического жизненного настроя. Немного света в мою темную жизнь вносили письма Александры, которая, вопреки всему, снова искала связи со мной. В своих письмах она писала о христианах и о любви Божией, о том, что Бог умер на Голгофе из-за меня. Письма Александры не оставили меня равнодушным. Я снова и снова задумывался над ними. В одиночестве камеры у меня было бы достаточно времени и возможности взыскать и призвать этого Бога. Но вместо этого во мне созревал сатанинский план. Мне предстояло пробыть в заключении около 2 лет, и я знал, что каждое письмо от Александры и к ней прочитывается судьей. Поэтому в своей ситуации я решил злоупотребить Богом и писать благочестивые письма. Таким образом, я писал о своем раскаянии и изменении взглядов, хотя как раньше, так и теперь ненавидел людей, на которых нападал. Сначала все, казалось бы, шло хорошо. Я был на свободе и даже получил новое место учебы в другой пекарне. Но мое сердце, как и раньше, было исполнено ненависти, направленной прежде всего против богатых и иностранцев. Я строил планы, как бы избавиться от богатых и искоренить неарийские расы. Анархические группы, такие как «Секс», «Пистолеты», «ДАФ» и «ОК», выражали в своих песнях то, что чувствовал я. «Я антихрист, я анархист. Я знаю, что мне надо и где мне это получить. Мне бы хотелось уничтожить все приходящее. Я хочу творить беззаконие». Из книги «Анархия в ОК». Наши отношения с Александрой были в это время очень напряженными. Сначала мы жили в комнате Александры, но между нами все больше возрастало чувство внутреннего отчуждения, потому что я почти каждый день ходил в панк-клуб и возвращался только поздно ночью. После очередной ссоры она переехала к отцу и оставила мне пустую комнату, в которой скоро очутились мои панки. Это привело к тому, что мы в значительной мере беспокоили хозяина, сдававшего нам квартиру, и меня попросили выехать. Так как мы должны были освободить комнату, Александру позвали для того, чтобы она забрала свои вещи. Однажды в субботу она явилась совершенно пьяной, чтобы разобраться в своих пожитках.
а через некоторое время появился молодой человек, представившийся мне Алоизом, который помог Александре забрать вещи. Мы отнесли вещи домой к Александре, где некоторое время посидели с Алоизом в кухне. Мы долго беседовали, и он предложил мне переехать в христианский приют. Обменявшись с Александрой еще несколькими ругательствами, я с гордым видом отверг это предложение. И вот я снова очутился на улице, вынужденный жить в грязи с панками. Скоро мне все это надоело, а так как наступала зима, я попытался пристроиться у своих родителей. Когда мне было отказано в этом, мне ничего не оставалось делать, как идти и просить христиан, чтобы они приютили меня. Эти молодые люди сердечно приняли меня, и в последующие недели у меня была возможность убедиться в истинности их совершенно непривычного мне жизненного стиля. Здесь не было бранных слов. Господствовала чистая, честная атмосфера. Сердечность и самоотречение произвели на меня глубокое впечатление. Они давали, ничего не требуя и не ожидая. Однажды Алоис сказал мне: «Вас, панков, и нас, христиан, объединяет общее мнение, что на этой земле нет будущего». Хотя я и жил у христиан, я оставался верным панком и продолжал посещать панк-клуб. В одном из них я стал швейцаром и таким образом бесплатно получал пиво. Часто Алоис приходил ночью, чтобы забрать меня, и я не стеснялся прихватывать с собой друзей. Рейнгольд, которого мы называли Камикадзе, Антонио, еще один испанец, Ральф и я — это была чаще всего наша компания. Христиане предоставляли нам ночлег, заботились о нас. Мы не могли этого понять. Они излучали любовь и заботу, которая нам была непонятна. Ведь даже наши родители не хотели иметь с нами ничего общего. Сомневаясь в истинности такого сердечного отношения, мы реагировали провокациями. Но даже когда я однажды угрожал Алоизу ножом, тот не дрогнул, обезоружив меня своим дружелюбием. Время от времени мы посещали с Алоизом общину. Несмотря на то, что я выглядел таким безобразным, что даже родная сестра не узнала меня на улице, а только подумала, только бы этот тип не заговорил со мной, христиане принимали нас с распростертыми объятиями. Хотя некоторым было явно не по себе, когда мы вваливались в зал с крашенными волосами, размалеванными глазами, и от нас несло специфическим запахом. На любовь этих христиан я все больше отвечал ненавистью. Меня ужасно злило, что в их сердцах было как раз то, что у меня полностью отсутствовало — мир и радость. Чтобы оскорбить этих людей, я расписал свою кожаную куртку стихами, в которых порочилось имя Иисуса. Однажды ночью, когда я изрядно выпил, я снова после долгого времени разыскал Александру. Я остался у нее до утра, и вдруг меня охватил приступ ненависти и ярости. В комнате Александры висели иконы. Я сорвал их со стен и стал плевать на них. Затем я закричал: «Отрекись от твоего Бога и служи сатане!» На это она ответила, явно движимая любовью Божией: «Нет, Иисус любит тебя». Я же, потеряв контроль над собой, орал: «Отрекись!» Поскольку она не отвечала мне, я потерял последнее самообладание и избил ее поясом с шипами. Раньше она всегда сопротивлялась, но на этот раз, лежа на полу, она обхватила мои ноги руками и говорила: «Не уходи! Бог любит нас!» Я видел, что она совсем выбилась из сил, но все же, ударив ее в лицо, я оттолкнул ее и, пылая ненавистью, выбежал из квартиры. Когда я сегодня вспоминаю об этом, сердце мое разрывается. И я не понимаю, как я мог так ненавидеть этого Бога,
который уже начал изменять жизнь Александры, и почему я так жестоко поступил с человеком, которого любил. В то время, как я все больше накачивал себя алкоголем и гашишем, слова «Иисус любит тебя» не выходили у меня из головы. Только громкий панк-рок, казалось, был в состоянии на короткое время заглушить эти слова. В это время я покинул христианский приют и вместе со своими друзьями жил в Нюрнберге. Но так как мы снова стали испытывать финансовые трудности, нам пришлось вскоре возвратиться в Мюнхен, где я разыскал Александру на ее новом месте работы. Я отдавал себе отчет, что опустился до крайности. Вообще-то я намеревался запастись спиртным, но затем решил заехать за Александрой, чтобы забрать ее с работы. У нее дела тоже не ладились, она тем временем стала алкоголичкой, и все же мы пытались скрыть свое жалкое состояние под маской хладнокровия. Вместе мы пошли в пивную, поиграли там в бильярд. Несмотря на то, что Александра была хорошим игроком, на сей раз она не могла загнать мячи в цель. Когда я внимательнее пригляделся к ней, я заметил, что она что-то приняла. Она призналась, что выпила алкоголя с таблетками. Мы оба чувствовали себя выжатыми. Существовала только еще одна возможность выйти из нашего бедствия, и я знал, что в этот день мне предстояло переставить стрелку нашей будущей жизни. Поэтому я заявил: «Давай начнем еще раз все сначала». Я дошел до точки, мне все надоело. Есть только один, который может помочь нам. Иисус Христос, был ее ответ. Я вернусь к Алоизу и спрошу, не примут ли они меня еще раз. Тогда я выброшу свои тряпки еще сегодня же, обещаю тебе, а завтра я попытаюсь поискать себе работу. Это ты должен мне вначале доказать. Я уже не верю тебе. Мы уплатили, простились друг с другом, и я отправился в христианский приют. На звонок мне открыл Клаус, посмотревший на меня довольно удивленно. «Можно войти?» «Я хочу расстаться со своим тряпьем». Клаус не выставил меня, поэтому я снял свою одежду, а в ящике на чердаке подыскал себе кое-что взамен. На следующий день мне удалось найти место судомойщика. Внешняя жизнь моя теперь полностью изменилась, но новая одежда и то, что вопрос с работой был улажен, еще не означало, что в моем злом сердце произошли изменения. Это изменение мог совершить только Бог. И все началось с того, что Клаус подарил мне Новый Завет, который я начал систематически читать и в котором нашел следующие слова: «Ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Я вдруг испугался, потому что к встрече с этим Иисусом был совсем не готов и знал, что со своей жизнью мне не устоять пред Ним. Но Его милосердная любовь не только открыла мне глаза на мой грех и погибшее состояние, но и на непостижимую милость Божию. Я читал прекрасные слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Боже, неужели это правда? Неужели правда, что ты хочешь принять такого грязного панка, опорочившего твое святое имя? В жизни бывают решительные минуты, когда знаешь, сейчас или никогда. Такой момент наступил и для меня, и я ясно слышал Божий призыв к покаянию. Я не хотел упустить этого случая и в тот же день предал Иисусу Христу обломки моей жизни и просил Его простить мою безбожную жизнь и принять меня. Эта молитва была первым шагом в новую жизнь свободы от оков греха, в жизнь радости и мира. Александра тоже сделала этот шаг и обрела освобождение от вины и греха через веру в Иисуса Христа, на кресте искупившего своей жизнью наше спасение. Тем временем прошло несколько лет, я пережил взлеты и падения, но Бог никогда не оставлял меня.
Иногда гордость и эгоизм всплывали вновь, и моим друзьям-христианам было трудно со мной. Но тогда Бог сильнее натягивал узду, чтобы образумить меня. Часто это было болезненно, но ни за что на свете я не хотел бы вернуться к прошлому. В 1983 году мы с Александрой вступили в брак, и Бог подарил нам сына и дочь. С тех пор, как моя жизнь принадлежит Богу, моим особенным желанием является рассказать своим бывшим друзьям-панкам, как Бог изменил мою жизнь. Один из них сказал в беседе: «Тебе навязали религиозность». Что ж, я могу с благодарностью свидетельствовать, что только живой Бог сам через свое слово, Библию, заговорил со мной и убедил меня. Может быть, ты находишься в ситуации, подобной той, в которой был раньше и я? Если твоя жизнь наполнена грехом, будь то алкоголь, наркотики, алчность, воровство, сексуальные грехи, убийство и тому подобное, Господь Иисус умер за эти грехи на кресте и понес на нем наказание за мои и твои грехи. На основании этого Бог может предложить тебе прощение грехов и дать новую, вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, принявший несчастного грязного панка, каким был я, и сделавший его Дитем Божиим, не оттолкнет тебя, если ты придешь к Нему со своей разбитой жизнью. Он верен Своему Слову. Иисус любит тебя. Твой Антонио.

Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так: «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой, пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Дорогое собрание, мир вам! Готовясь к этому богослужению и рассуждая над тем, каким словом поделиться сегодня с церковью, остановился на такой мысли, чтобы нам сделать небольшой обзор одной маленькой ветхозаветней книги. Это книга «Руфь». Но, учитывая ограниченность времени, мы не сможем сделать полный обзор этой книги, мы не сможем посмотреть на всех действующих лиц, поэтому тема наших рассуждений, ее можно будет озаглавить так: «Добрые уроки из жизни Руфи». Но в основании этой проповеди я хочу прочитать сначала два текста из Нового Завета. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, у нас в Батлграундской церкви на разборах Слова Божия мы сейчас как раз эту книгу проходим, первое послание к Коринфянам, и эту главу, 10. И вот в этой главе я прочитаю 6 и 10 стихи. В 6 стихе сказано: «А это были образы для нас». И в 11 стихе апостол Павел пишет: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Оказывается, по словам апостола Павла, все, что написано в Ветхом Завете, и личности, которые встречаются в Ветхом Завете, это образы и примеры, глядя на которые мы должны чему-то учиться, извлекать для себя какие-то полезные и необходимые уроки. И так бывает, что о некоторых личностях, которые описаны в Ветхом Завете, мы вспоминаем часто, мы о них много говорим в наших беседах, в наших проповедях, о них больше в Библии написано. Ну, например, Авраам. О нем в книге «Бытие» написано очень много. Его имя упоминается в других книгах, в том числе и в книгах Нового Завета. Или Давид, или Моисей, или еще некоторые личности, о которых сказано много. Они оставили очень заметный след в истории Израиля, в истории человечества. И поэтому о них чаще мы вспоминаем, чаще говорим. Есть личности менее заметные, о которых реже мы вспоминаем, на которых меньше обращаем внимание, но для чего-то и они в Священном Писании тоже оставлены. Библия о них упоминает, и иногда тоже достаточно подробно, и это тоже образы, глядя на которые мы можем чему-то научиться. И вот сегодня мы посмотрим на Руфь и постараемся с жизни этой женщины, моавитянки, язычницы, взять для себя некоторые примеры. Что же такого выдающегося сделала Руфь, что ее имя попало в Библию, о ней написана целая книга, конечно, общепризнана исследователями и толкователями Священного Писания, что Руфь не является автором этой книги. Эту книгу написал кто-то другой, а не сама Руфь. Но, тем не менее, эта женщина удостоилась того, что 4 главы в Библии посвящены ей, ну, не только, конечно, ей, там еще другие действующие лица вспоминаются. Но что же такого особенного? Но, конечно, мы сразу вспоминаем, что очень важным и таким отличительным является, что Руфь вошла в родословную линию Иисуса Христа. И, кажется, уже одного этого достаточно для того, чтобы Руфь была помещена в Библию и чтобы о ней было в Слове Божьем написано. Но не только это. Вот, учитывая то, что апостол Павел говорит, что это были образы, нам нужно постараться понять, каким же образом или прообразом кого или чего является эта женщина-язычница, моавитянка Руфь. Я сейчас прочитаю еще одно место из Нового Завета, довольно продолжительный отрывок, постарайтесь внимательно выслушать. Это послание к Ефесянам, 2 глава, я буду читать с 11 по 19 стихи. Довольно большой и сложный для понимания отрывок, но поскольку здесь в основном собраны люди, хорошо знающие Священное Писание, я думаю, вы уловите главную мысль этого текста, о чем здесь говорит апостол Павел. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти», вот здесь, собравшиеся в этом зале, мы тоже по своему происхождению являемся язычниками. Может быть, среди нас и есть
небольшой процент, составляющий исключение, это представители избранного Божьего народа. Но в основной массе мы язычники по плоти, по своему происхождению. И апостол Павел говорит, не забывайте об этом, помните. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием. Мы из Священного Писания тоже можем вспомнить несколько примеров, когда кто-то из израильтян в адрес неизраильтянина с таким пренебрежением говорил «этот необрезанный». Вспоминаете, да? То есть вот у израильтян, которые считали себя и действительно являлись избранным Божьим народом, у них иногда к язычникам было такое неправильное, пренебрежительное отношение. Они испытывали какое-то превосходство. И апостол Павел это подчеркивает, говорит, «Так называемые обрезанные плотским обрезанием называли вас так пренебрежительно, необрезанные». Дальше он говорит, «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского». Чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. Какое печальное положение язычников, не знающих Бога, отделенных от общества израильского, не имели надежды, были безбожники в мире. Но дальше апостол Павел, кажется, меняется совершенно его тон и переходит на такой торжественный и возвышенный. И он говорит, а теперь во Христе Иисусе вы... «Бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. О чем говорит здесь апостол Павел? Апостол Павел говорит, что церковь Иисуса Христа – она состоит как из иудеев, так и из язычников. Это тайна, о которой не знали ни пророки, и даже в первое время не знали об этом и апостолы. И вначале даже апостолы считали, что Иисус Христос пришел только для израильтян. И даже когда Христос уже воскрес и вознесся на небо, и даже когда сошел Дух Святой на апостолов в день Пятидесятницы, они все равно продолжали считать, что спасение через Иисуса Христа совершено только для иудеев. Они как будто забыли о том, что Иисус говорил им, что вы пойдете до края земли всем благовествовать спасение. Они первое время находились в Иерусалиме, в Иудее и не спешили никуда идти. И для того, чтобы они пошли благовествовать язычникам, Богу нужно было над апостолом Петром произвести определенные действия. Помните, когда он находился на кровле какого-то дома, и ему было такое видение, с неба спускался сосуд, как бы полотно, держащееся за четыре угла, а в этом полотне были разные нечистые животные, присмыкающиеся какие-то четвероногие, там вот такое перечисление идет. И голос был к Петру, «Петр, встань, заколи и ешь». И Петр говорит, «Господи, никогда ничего нечистого не входило в мои уста». А Господь говорит, «Что я очистил, того ты не почитай нечистым». И три раза это видение апостолу Петру, и он в некотором недоумении, и тут ему Бог посылает такое откровение, что там возле ворот стоят люди, они пришли за тобой, они позовут тебя в дом язычника, Корнилия, сотника, ты пойдешь туда и скажешь слова, которыми спасется он и весь дом его. И Петр, проявляя послушание голосу Духа Святого, идет туда, и, приходя в этот дом и видя собравшихся людей, говорит, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде Его, угоден Ему». Это откровение для Петра – что спасение не только для иудеев, но и для язычников тоже. Так вот,
Руфь Моавитянка, представительница народа враждебного Божьему народу, представительница народа, о котором было сказано, что и в десятом поколении представитель этого народа не войдет в общество Господне. Но Руфь Моавитянка, она вошла в Божий народ. И поэтому Руфь Моавитянка, она является прообразом той части церкви, которая состоит из язычников. То есть Руфь Моавитянка – это прообраз нас с вами. Как на примере Руфи показано, что даже Моавитянка могла войти и стать частью Божьего народа, так и мы, язычники, через Иисуса Христа, через Его жертву, как здесь сказано, что Он кровью Своею, смертью Своею, Он соединяет, устраняет эту преграду и соединяет, и делает из двух одно, и Церковь Иисуса Христа состоит как из иудеев, так и из язычников. Ну и теперь мы посмотрим на некоторые примеры в поведении, в жизни Руфи Моавитянки, которые могут для нас послужить хорошими уроками. Итак, первый урок, на который мы не можем не обратить внимания, и он в книге «Руфь», он тоже стоит на первом месте, это я озаглавил так: «Верный выбор Руфи». И в чем заключался этот выбор? Но я думаю, нет особой необходимости напоминать содержание этой книги, да? Но может быть только так вкратце. Когда в Израиле случился голод, то одна семья из иудейского народа принимает решение пойти пожить на полях моавитских, пережить время голода. И это были Наиминь со своим мужем и два их сына, Махлон и Хилион. И когда они пришли туда и стали жить на полях моавитских, стали жить в этой языческой стране, то там два сына Елемелеха и Наимини, Махлон и Хилион, находят себе жен язычниц моавитянок, вступают с ними в брак, и эту семью постигает большое горе. Умирает отец, и умирают оба этих сына. И остается Наиминь с двумя невестками своими. Наступает время, когда в Израиле время голода заканчивается, когда там тоже появляется хлеб. Библия говорит, Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И когда Наиминь об этом услышала, она принимает решение вернуться в Израиль, вернуться в свою страну, чтобы там продолжать свою теперь уже одинокую жизнь вдовы. И возвращаясь туда, две невестки хотят пойти вместе с нею. Пройдя некоторое расстояние, она останавливается и начинает убеждать их, чтобы они не шли за ней. Она приводит разные аргументы, почему она считает, что им лучше остаться. В ее словах звучит забота о них, что она выражает надежду, что, может быть, каждая из них еще найдет себе мужа и устроит свою судьбу. Но, похоже, за этим скрывается и еще нечто другое. Скорее всего, Наиминь не хотела вернуться в Израиль с двумя невестками-язычницами. Скорее всего, ее могли ее сограждане, ее родственники за это осудить. Это могло послужить поводом для насмешек. Ну что, спаслись от голода? Вот там, нарушив заповеди Господни, смешались с язычницами, сыновья твои взяли себе жен язычниц, нарушив Слово Божье, и вот Бог наказал вас за это. Скорее всего, Наимине всего этого хотелось избежать, и она отговаривает их и просит остаться там, в своей стране. Одна невестка послушалась ее, приняла ее аргументы и возвращается назад в Моав, возвращается в свою страну, в свой народ, в свое родство. А вторая, Руфь, о которой мы сегодня и говорим, она говорит такие слова, обращаясь к Наимине, свекрови своей, говорит такие слова: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду.
Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Вот верный выбор Руфи и первый урок, на который мы обращаем внимание, это правильный выбор Руфи. Посмотрите, что она говорит. «Твой народ будет моим народом». То есть я думаю, что за время жизни с Наимию, оказавшись ее невесткой, Руфь пришла к такому пониманию, что Наимень, Елемелех, Махлон и Хилион, они являются представителями особого народа, избранного Божьего народа. И у нее появляется такое желание, и она принимает такое решение: «Твой народ будет моим народом». Я думаю, что она знала, что жизнь этого избранного народа не всегда легкая, не всегда хорошая. Я думаю, Наимень ей многое успела рассказать. И то, как они были рабами в Египте, и каким там подвергались наказаниям, и то, как шли по пустыне, и как многие там умерли в пустыне и не вошли в обетованную землю. И еще много пересказывала. И о том голоде, который был, Наимень, скорее всего, тоже Руфи рассказала. И Руфь представляла, что хотя этот народ и является избранным Божьим народом, но жизнь этого народа достаточно сложная. И она знала, что у этого народа есть закон, и есть множество различных предписаний, что им разрешается и что не разрешается. И она уже понимала, что, став частью этого народа, она должна принять на себя обязательство жить по законам и заповедям, данным Богом этому народу. Взвесив все это, я думаю, ее решение не было таким порывом, потому что если бы это был просто порыв, если бы это не было продуманное решение, то слова Наимени ее убедили бы, что лучше остаться, как это было с Орфой. Но это было действительно уже принятое твердое решение, продуманное, взвешенное, и она говорит: «Твой народ будет моим народом». Но дальше она говорит еще лучше, еще более важные слова. Она говорит: «И твой Бог будет моим Богом». Друзья, мы должны помнить, в какой среде воспитывалась эта женщина. Она родилась и выросла в среде народа, который поклонялся идолам, который приносил жертвы, который служил идолам. Она язычница, она идолопоклонница. Но, прожив некоторое время в этой семье, общаясь с Наиминью, она поняла, что идолы, которым служит ее народ, которым поклоняются ее родственники, это ничего не значащие изделия рук человеческих. Это не есть боги. И она узнала, что есть один живой, вечный, всемогущий Бог. И она принимает решение и говорит Наимени: «Твой Бог будет моим Богом». Она отворачивается от идолов, оставляет все, чему была научена с детства, и обращается к живому Богу. Братья и сестры, это пример, это образ церкви, состоящей из язычников. И, конечно, мы живем сейчас в современном мире, где идолопоклонство в такой примитивной форме, каменные или деревянные божества, какие-то изделия рук человеческих, которым люди поклоняются, уже не так распространено, только в некоторых местах земли еще есть такое примитивное идолопоклонство. Но, тем не менее, каждый из нас, обращаясь ко Христу, должен был оставить очень многое, что для нас представляло какую-то ценность, что составляло смысл жизни, но, познакомившись со Христом, встретившись лично, мы должны были принять решение, как и апостол Павел, который сказал: «Все, что для меня было преимуществом, теперь я почитаю за сор. Ради Него, ради Христа я от всего отказался». И Руфь Моавитянка, она должна была отказаться от своего родства. Это не то время, как сейчас, что сел на самолет, перелетел за пару часов в другую страну, повидался со своими родственниками и вернулся назад. Оставляя Моав, Руфь, скорее всего, понимала, что никого из своих родных она больше уже в своей жизни не увидит. Она отказывалась от родства, она отказывалась от привычного образа жизни, она отказывалась от тех идолов, которым она служила, потому что она узнала живого истинного Бога.
Это очень хороший пример для нас. Может быть, в нашем собрании тоже есть кто-то, или из детей верующих родителей, подростков, молодежи, кто еще Бога не принял именно как своего личного Спасителя. Может быть, для кого-то Бог является Богом моих родителей. В Священном Писании мы иногда встречаем такое выражение «Бог Отца моего». Это неплохо, когда есть такое понимание, но очень важно, чтобы было принято осмысленное решение, что Бог моих родителей, Бог моего отца и моей матери, Бог, которому они всю жизнь служат и поклоняются, которого они любят, я хочу, чтобы он был и моим Богом, чтобы он стал лично моим спасителем, чтобы он для меня стал Господом в моей жизни. Я ему хочу посвятить себя. Вот Руф приняла такое решение. Она не сказала, что я твоему Богу буду поклоняться, я твоему Богу буду служить. Нет, она говорит, твой Бог, он будет моим Богом. Она Бога принимает теперь для себя лично, Бог, которому она будет служить, которому она будет поклоняться. И это очень хороший и наиболее правильный выбор Руфи, и то, что для нас тоже является наиболее таким важным примером в жизни Руфи. Друзья, следующее, на что хотел обратить внимание, и это тоже немаловажно для вас, это такое качество, такая черта этой женщины, как трудолюбие. Посмотрите, что о ней написано дальше в Библии, во второй главе, когда она уже вместе с Наиминью приходит в Израиль, приходит в Вифлеем, то никто их там с распростертыми объятиями не встречает, никто для них не приготовил там каких-то социальных пособий, пенсий, потому что они обе вдовы или еще чего-то. Нет, им нужно было заботиться самим о себе. И Руфь говорит так. «И сказала Руфь, моавитянка Наимини, пойду я на поля и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Братья и сестры, вот представьте эту работу, этот труд – подбирать колосья. Да, в законе Моисеевом было такое указание для израильтян, что когда они жнут на своем поле пшеницу или ячмень или другие зерновые культуры, и какой-то колосок падает, чтобы они не водневали его, а оставляли вот для таких нуждающихся людей, для вдов, для сирот, для пришельцев. И даже было сказано, и до края поля не дожинай, оставь там небольшую полоску, небольшой кусочек, сирота или вдова придут, пусть им это достанется. Но это тяжелейший труд, целый день ходить и подбирать колоски. И за каждым колоском нужно наклониться, потом выпрямиться, положить его в сумку или в мешок, пройти несколько шагов, увидя следующий колосок, опять наклониться. И сколько можно набрать за целый день такого труда? Много не наберешь, а устанешь сильно от такого труда. Руф это представляла, но она понимала, для того, чтобы кормиться собой и для того, чтобы прокормить Наиминь, нужно трудиться, нужно много поработать. И вот написано, она сказала, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов, и случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами!» Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью, с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. Дома бывает мало, а работает, трудится много, для того, чтобы и самой было что покушать, и для того, чтобы свекровь тоже можно было прокормить. Она много работает. Это тоже очень хороший пример для нас. Как в материальном плане, иногда бывает, особенно у молодых людей, такое представление или такое желание, что да что пользы работать там за небольшую зарплату, все равно богатым никогда не станешь.
Один юноша из христианской семьи, ну, точнее, даже не юноша, еще, нет, юноша уже где-то в возрасте 16-17 лет, не хотел работать, и вот ему и родители, и бабушка, и дедушка, ну, мне бабушка его об этом рассказывала, говорит, мы ему говорим, Русланчик, ну, что же ты не идешь работать, что ж ты сидишь на шее у родителей, да иди же, найди какую-то работу. А он говорит, да что там, 12-14 долларов зарабатывать, да разве... Это зарплата, да никогда все равно ничего не заработаешь, ничего не приобретешь за эти деньги. Я вот хочу, как Марк, ну напомните, Facebook, который... Цукерберг? Да. Он говорит, вот я хочу, как Марк Цукерберг. Придумал Facebook, и сразу миллионы на него посыпались. Вот это да. Но они ему объясняют, ну ты пойми, Марк Цукерберг это один за всю историю человечества. Ну, кто-то что-то другое, какое-то открытие сделал, ну тоже обогатился. Ну, у миллионов людей так не получается, и у тебя, скорее всего, так не получится. Ты ничего такого не придумаешь. Ну, вот такое понимание, что да что там за копейки работать? Лучше уж ничего и не делать вообще, пока папа и мама кормят. А вот Руфь, она ходила и по колосочку собирала. Нет, не снопами, не вазами, а просто собирала по колосочку. Но в результате этого ни она не была голодной, ни Наимин не была голодной. У них было, что покушать каждый день благодаря трудолюбию Руфи. В духовном плане, в духовном служении иногда тоже так бывает. Вышли в город с библиотекой на благовестие, постояли один раз, постояли два раза и посмотрели, ожидали, что вот воскресенье, дом молитвы наполнится грешниками, придут люди, которым мы вчера на библиотеке что-то о Боге сказали, а никто не пришел. Постояли третий раз, постояли четвертый, посмотрели, и никто не пришел через это благовестие в церковь. А зачем это продолжать делать? Результата все равно никакого нет, успеха нет, и прекратили. Съездили два раза в дом престарелых, провели там служение. Ну вот, мы уже два раза там были, два собрания провели, две проповеди сказали, и ни один старичок и ни одна бабушка не покаялась. Да вообще, а что туда ездить? Будет ли какой-то результат? И такое разочарование. Нам часто хочется видеть быстрый успех и большой какой-то результат. Видеть снопы, видеть телеги, нагруженные этими снопами. Нет, Руфь возвращалась домой, неся на плече небольшую сумочку или небольшой мешок, и там лежали эти колоски. Придя домой, нужно было их еще как-то вышелушить, эти зернышки из этих колосков, перемолоть, чтобы потом испечь какие-то опресноки и покушать. Но они были сытыми. Так и в духовной жизни тоже. Больших результатов, как во времена апостолов, что Петр сказал проповедь и покаялось 3000 человек, а следующую проповедь сказал покаялось 5000 человек, уже давно так не бывает. Это было вот только там, в самом начале. А сейчас говорят так, нужно сказать 3000 проповедей, чтобы покаялся один человек, или 5000 нужно проповедей, чтобы покаялся хоть один грешник. Да? Все очень сильно поменялось с того времени. А нам иногда не хочется вот так, день за днем, тяжело трудиться, делать одно и то же, наклоняться и выпрямляться, наклоняться и выпрямляться. Нам не хочется, нам лень, а в результате мы даже и тех скромных плодов можем не иметь, которые были у Руфи на Моавитянке. Друзья, следующий пример, который тоже считаю очень важным в образе этой женщины, это... смирение Руфи. Я прочитаю еще из второй главы некоторые стихи. Вот когда Воос пришел, и когда он спросил у того человека, который присматривал за работой жнецов, кто такая эта женщина, и он ему ответил, кто это, о чем мы сейчас с вами читали, он говорит, это Руфь Моавитянка, вот она пришла с Наиминью, и она ходит целыми днями, собирает эти колоски, мало бывает она дома. И тогда Воос дает определенные распоряжения. Он говорит этому надсмотрщику, не обижайте ее, не прогоняйте ее, пусть она подбирает, от снопов откидывайте, чтобы ей побольше доставалось, чтобы она могла побольше собрать. Когда сядете обедать, пусть она тоже подходит, приглашайте ее к вашему общему столу, пусть она тоже
питается, пусть обмакивает кусок свой с вами в чашу, там, ну, вот такие распоряжения, проявляют они определенную заботу, потому что ему понравилось поведение этой женщины, ему понравилось то, что она пришла и приняла Бога Израиля как своего Бога. Ему понравилось, что она очень трудолюбивая женщина, много работает, и он решил о ней проявить заботу. И потом он к ней тоже обращается и говорит: не ходи на другие поля, чтобы тебя вдруг кто-то там не обидел. Здесь оставайся и здесь собирай за жнецами. И когда Руфь услышала эти слова, смотрите, как она поступила. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вот такой происходит между ними разговор. Она, пав перед ним и поклонившись ему, говорит: «С чем снискала я твое такое благоволение, что ты так обо мне, язычнице, заботишься?» Ваос отвечает, почему его сердце так расположено к ней. И дальше она говорит: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей». И дальше очень важные слова: «Между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вот какое глубочайшее смирение просматривается здесь в словах Руфи Моавитянки. Она говорит: «Я не стою ни одной из рабынь твоих». Почему такая оценка у нее? Потому что она смотрит на этих рабынь, и все они израильтянки. Все они представительницы избранного Божьего народа. А она язычница, она моавитянка, она бывшая идолопоклонница, хотя и обратилась к Богу Израилеву. Но она осознает себя вот именно с этой позиции. Они из Божьего народа, даже если они и рабыни, служанки, наемницы, но они израильтянки, они из Божьего народа, а я язычница. И она так именно и говорит: «С чем снискала я милость твою? Я же язычница, я же чужестранка для тебя. Почему ты так благоволишь ко мне?» И она говорит: «Я не стою ни одной из рабынь твоих». Братья и сестры, хорошо было бы и для нас, обратившихся ко Христу, помнить, что мы получили эту благодать, возможность спасения, Писание говорит, из милости. Если в отношении израильского народа апостол Павел говорит, что Бог совершает свой труд среди ради отцов, по обетованию, ради клятвы, которую Бог давал Аврааму, Исааку, Иакову, потом Давиду, по обетованию Бог взял на себя обязательства, то апостол Павел говорит: «А нам, язычникам, спасение послано из милости Божьей». Братья и сестры, хорошо было бы об этом тоже помнить, и вот это тоже должно производить в нас такое же смирение, что не по какому-то достоинству, не по каким-то правам или заслугам нам дается спасение, а только по Божьей милости, хотя мы совершенно недостойны этого. Как эта женщина говорит: «Я не стою ни одной из рабынь твоих». То есть вот если говорить так в материальном, да, рабы, рабыни продавались, то вот в отношении, вот в понимании Руфи Моавитянки, если поставить на торжище, где продавали рабов, любую из рабынь, которые вот были там у Ваоза, и поставить ее, то цена любой этой рабыни, она будет значительно превосходить ее стоимость на рынке рабов. «Я не стою ни одной из рабынь». И нам Господь тоже говорит, да, что если вы сделаете что-то повеленное вам, то говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие».
То есть рабы, которые, ну, никакой вообще стоимости, если его поставить на рынке, то за него никто никакой цены не захочет заплатить. Вот такими мы являемся. И так оценивала себя Руфь. Друзья, ну и последний такой тоже очень хороший и важный пример из жизни Руфи, я его озаглавил «Послушание Руфи». И мы читаем в третьей главе некоторые стихи. «И сказала ей Наимень, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Руфь сказала ей, ну там у них тоже происходит определенный диалог, Наимень советует ей, что она должна сделать. И дальше сказано так, Руфь сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла Нагумна и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Братья и сестры, здесь мы видим очень хороший и яркий такой пример проявления этой женщиной послушания своей свекрови. Руфь, Наимень сказала, пойди и сделай вот так. Руфь говорит, я пойду и сделаю все так, как ты сказала мне. И что самое главное, потом написано, и пошла и сделала все так, как сказала ей Наимень, свекровь ее. Я сейчас не о взаимоотношениях в семье, свекровь, невестка, мать, отец и прочее, а в целом о послушании. Послушание – это то качество, которое очень высоко ценится Богом в людях, в детях своих. Потому что сам Господь наш Иисус Христос, Он оставил нам пример полного послушания Своему Небесному Отцу. Об Иисусе Христе сказано, что Он смирил Себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Это пример полного послушания, это полный отказ от своих желаний, от своей воли, это полное подчинение Себя кому-то. И Руфь здесь тоже так поступает. «Сделаю все так, как ты сказала, пошла и сделала». Братья и сестры, ну и теперь, когда мы на эти примеры посмотрели, я надеюсь, вы запомнили, какие уроки мы из образа этой женщины можем взять. Да? Это верный выбор Руфи, это трудолюбие Руфи, послушание, смирение. Вот эти четыре примера. Ну и, конечно, за такие качества, которые вот она проявила, Бог не мог не обратить внимания на эту женщину и... Действительно, Бог презрел на нее, и Бог послал ей большие благословения. Смотрите, во-первых, это выражается в словах Вооза, когда он говорит, «Да воздаст Господь за это дело твое!» И потом говорит, «И да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». И потом ниже еще написано, «И сказал Вооз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Еремелехово и все Хелионово и Махлоново, также и Руф Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». То есть Бог, посылая благословение Руфи, устраивает ее семейную жизнь, посылает ей мужа, посылает ей спутника в жизни, а в лице мужа, естественно, она получает заботящегося о ней, восполняющего все ее нужды, защитника, питателя, все, вот, все, чего она была лишена. То есть она теперь из статуса вдовы переходит в статус замужней женщины, у нее появляется надежда иметь детей, которая, кажется, для нее была уже навсегда потеряна. И дальше еще написано, «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». То есть, благодаря вот тем качествам, которые проявились в жизни этой женщины,
глядя на которые мы можем взять для себя хорошие примеры, она получила такие прекрасные благословения от Господа. Братья и сестры, я теперь предлагаю склонить колени перед Богом и поблагодарить Его за то, что как тогда Руфь, моавитянка, смогла стать частью Божьего народа, так и мы с вами, будучи язычниками по плоти, как апостол Павел говорит, отчужденными от общества израильского, через жертву Иисуса Христа смогли стать частью тела Его, церкви Его. Поблагодарим Его за это. Аминь.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: сделала тот шаг.
1: Ему я возразить тогда спешила вновь.
2: Ничем не заменить мне Божью любовь.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Елисей. Имя Елисей, по-еврейски Элиша, означает «Бог-спаситель». Молодой человек, носивший такое имя, был сыном зажиточного землевладельца в Авель-Михоле, в колене Манассеином. Однажды, когда он наблюдал за работой 12 пар валов на поле своего отца, сам он находился при 12-й паре, проходивший мимо пророк Илия накинул на него свою милость, широкую одежду из овечьих кож. Елисей принял эту как призыв следовать за пророком. Побежал за ним, догнал и попросил позволения попрощаться с родителями. Илия позволил. В Библии не отмечено, попрощался ли Елисей с родителями, а лишь записано, что он вернулся к работникам, заколол пару валов и жарил, раздал мясо людям, догнал пророка Илию и стал служить ему. Третье Царство, 19 глава, с 19 по 21 стих. Как долго Елисей был учеником и слугою пророка Илии, не знаем. Однажды, отправляясь из Галгала, Илия сказал Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Елисей ответил: «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». Находившиеся в Вифиле сыны пророков сказали Елисею: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над твоей головою?» Елисей ответил: «Знаю, молчите». Когда пророк Илия говорил Елисею остаться в Вифиле, а потом в Иерихоне, Елисей не соглашался и не отставал от Ильи. Когда они перешли через Иордан, Илия сказал Елисею: «Что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Пошли дальше. Вдруг явилась огненная колесница и кони огненные, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» С того момента Елисей не видел Ильи, но взял упавшую милость пророка и пошел с нею обратно к Иордану. Свернувший милость Ильи, Елисей ударил ею по воде, и вода расступилась. Сыны пророков, которые были в Иерихоне, и вышедшие из города наблюдали за Ильею и Елисеем, видели, как Ильи вдруг не стало, как Елисей милостью Ильи остановил воду Иордана, как перешел по дну реки, поняли, что опочил дух Ильи на Елисея, поклонились ему и признали его своим духовным руководителем. 4 Царств, 2 глава, с 1 по 15 стих. О пророке Елисее написано в Библии больше, нежели о пророке Илье. К сожалению, сведения о нем отрывочны и не в хронологическом порядке. Например, в 4 Царств 5, 20-27 написано, что Гиезий за свою жадность был поражен проказою, а в 4 Царств 8, 4, 6 говорится, что Гиезий рассказывал израильскому царю о чудесах Елисея, а весь прокаженного не впускали даже в селение. Левит 13:46. Следовательно, царь разговаривал с Гиезием перед тем, как Гиезий стал прокаженным. Зная, что дела и чудеса Елисея записаны в Библии не в хронологическом порядке, сперва обратим внимание на его чудеса, потом на его служение, затем на его строгость и свидетельство о нем. Первое. Чудеса Елисея. Елисей сотворил чудес больше, нежели Илья. и его служение отличалось большим состраданием к людям. Служение Ильи сравнивает со служением Иоанна Крестителя, а служение Елисея со служением Господа Иисуса Христа. На Елисее Дух Божий был в двойной силе, и это проявилось в его делах. Жители Иерихона, который пару десятков лет перед этим был отстроен Ахиилом, вифилянином, вопреки заклятию, 3 Царств 16:34, обратились к Елисею с просьбой. «Вот положение этого города хорошо, но вода нехороша, и земля бесплодна». Пророк сказал им взять новую чашу, положить в нее немного соли и принести ему. С этой чашей и солью Елисей пошел к вытекающему из-под горы источнику, бросил в него соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня. 4 Царств, 2 глава, с 19 по 22 стих. Этот источник является главным источником воды в Иерихоне, который утопает в садах. Одна из жен пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». 4 Царств 4.1. Иосиф Флавий написал, что это была жена того Авдия, который скрывал от царицы Иезавели 100 пророков в пещерах и кормил их, и что он попал в долги, покупая пищу для пророков. Елисей спросил женщину, что она имеет в доме. Она ответила: «Ничего, кроме сосуда с елеем, то есть оливковым маслом». Пророк велел ей попросить у соседей сосудов порожних: «Набери немало, запри за собой двери, наливай в эти сосуды и полные отставляй». Женщина послушалась, одолжила у соседей разных кувшинов, сыновья подали ей сосуды, а она наливала из имевшегося у нее сосуда с елеем. Когда же сыновья сказали, что больше нет сосудов, елей перестал умножаться. Изумленная женщина пошла к пророку за указанием, что ей теперь делать. Елисей сказал: «Продай масло, заплати долги, а на остальное живи со своими сыновьями». 4 Царств 4:1-7. Во время голода Елисей пришел в Галгал, где находились сыны пророков, то есть была своего рода духовная семинария. Елисей велел слуге поставить большой котел и для всех сварить похлебку. Один из сынов пророков нашел в воде дикое вьющееся растение и нарвал с него плодов, полную свою одежду, принес и накорошил их в похлебку. Когда начали есть, то подняли крик: «Смерть в котле! Плоды оказались ядовитыми». Пророк взял муки, всыпал в котел и сказал Гезию, чтобы наливал людям похлебку. Те ели, и никакого вреда им не было. 4 Царств 4:38-41. Однажды Галгал пришел человек из Ваал-Шалиши, городка или местности между Сихемом и Яфой, и принес Елисею 20 ячменных хлебцев и сырые зерна. Пророк велел слуге отдать это людям, пусть едят. Слуга возразил: «Что тут я дам 100 человекам?» Елисей ответил: «Так говорит Господь, насытятся и останется». И действительно, люди насытились и еще осталось. 4 Царств 4:42-44. Сыны пророков сговорились построить себе более просторное жилище. Постановили пойти к Иордану и нарубить там бревен. Попросили Елисея пойти с ними. Когда один из них рубил дерево, топор вырвался из рук и упал в воду. Неудачный лесоруб закричал, что это у него был одолженный топор. Елисей отрубил кусок дерева, бросил туда, где упал топор. Ко всеобщему изумлению и радости пострадавшего всплыл топор. 4 Царств 6:1-7. Сирийский военачальник Нейман заболел проказою. Служившая его жене израильская девочка сказала: «Если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Говорят, что утопающий хватается за соломинку. Нейман ухватился за слова израильской девочки и доложил об этом своему царю. Сирийский царь написал израильскому царю письмо, прося его снять с Неймана проказу. Израильский царь перепугался, считая, что это предлог войне. Услышав об этом, пророк Елисей послал израильскому царю сказать, чтобы он направил Неймана к нему, дабы тот узнал, что есть пророк в Израиле. Сирийский военачальник приехал с большой свитой и ценными дарями. Но Елисей не вышел даже посмотреть на него, а выслал слугу сказать Нейману, чтобы он поехал на Иордан, 7 раз окунулся в реке и будет чист. Нейман разгневался. Он думал, что пророк выйдет, помолится и снимет с него проказу. А тут нужно ехать на Иордан, воды которого по выходе из Галилейского озера

Но пророк ничего не принял. Тогда Нейман попросил у пророка позволения взять земли израильской, сколько снесут два лошака, чтобы из нее в Дамаске построить жертвенник, уверяя, что с этого времени он не будет приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. 4 Царств, 5 глава, с 1 по 17 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год.
2: Эссе. Надежда Орлова. Власть имеющие. Буран разыгрался не на шутку. Сквозь снежную пелену не было видно не только головную лошадь обоза, но даже ту, что шла непосредственно впереди. Мужики плотнее кутались в овчинные полушубки и крепче держали в руках вожжи. «Эй, православные, нельзя ли с вами? А то боюсь сбиться с пути, тогда точно сгину!» Донеслось вдруг сквозь ветер, и неожиданно на дороге возникла фигурка тщедушного мужичка. «Что ж, места не жалко, дорога не куплена, иди с нами!» Постепенно метель стихла. Белое безмолвие раскинулось вокруг. До ночлега оставалось еще несколько верст, но лошади успокоились, люди были уверены, что благополучно достигнут места отдыха. Прибившийся путник шагал впереди в голове обоза. Вдруг стоявшую вокруг абсолютную тишину, такую, какая бывает после бури, разорвало протяжное ржание кобылы, что шла самой последней. Тут же ей ответила передняя лошадь. Никто из мужиков не обратил внимания на этот диалог, а чужак неожиданно сказал: «У последней лошади слишком затянута супонь, ей тяжело, она задыхается, скоро отставать начнет». Идущие рядом с недоверчивым подозрением покосились на него, помолчали, а потом один из них, шагнув в сторону и пропустив телеги мимо, дождался последней. Осмотрев лошадь, убедился, что дело так и обстояло, как сказал незнакомец. Лошадь запрокидывала голову, пытаясь вдохнуть как следует. Среди шедших в город на ярмарку был парнишка лет 18. Происшествие в дороге так его поразило, что, дождавшись удобного случая, он робко подошел к приставшему мужику и спросил, как это он умеет понимать речь животных. О чем была беседа этих двоих, не знает никто. Вскоре путник как-то незаметно отстал и затерялся. Прошли годы. Парнишка возмужал, женился, обзавелся детьми и стал известен на всю округу и за ее пределами как сильный колдун, снимающий порчу, привораживающий и отвораживающий, могущий дать совет по любому вопросу, вылечить от любой болезни. У сельчан пользовался непререкаемым авторитетом, вызывая у кого страх, у кого тайную зависть, у кого неприязнь, но всегда и везде демонстрацию заискивания и угодливости. Его дом был самым богатым в округе, и жизнь, казалось, дарила только радость. Правда, смерть его была страшной. Больше недели так кричал и стонал, что даже родные не могли находиться с ним в одной избе. Люди мечтают о чудесах. Люди мечтают о чудесах, которые могли бы творить сами, предвидеть будущее, исцелять любые болезни, управлять природными стихиями, сводить огонь с неба. После бессмертия – это вторая по значимости мечта человечества. Лучше, конечно, иметь и то, и другое. Об этих заветных мечтах свидетельствует вся история цивилизации. Древнее искусство изображало богов, по сути дела, сверхчеловеков, обладающих бессмертием и всевластием. Их величественные статуи – не только дань почитания верховным существам, но и выражение восхищения союзу бессмертия и сверхъестественной силы. Мифологические сюжеты плавно перетекли в творения мастеров Возрождения, также вызывая восторг и зависть. Многие супергерои того времени сейчас забыты, и на смену древним пришли новые. В наши дни сверхчеловеки не менее популярны, чем в эпоху античности, средневековья, возрождения. Даже в соцреализме, в котором чрезвычайно трудно найти описание туманных грез, мечта о супергероях присутствует. Например, в книгах писателя-фантаста Ивана Ефремова. Его «Лезвие бритвы» повествует вроде бы о советских людях, однако они обладают уникальными способностями – гипнозом, целительной силой, владеют короной, которую Александр Македонский нашел в Индии и которая наделяла человека волшебной силой. Или знаменитый Ихтиандр, человек-рыба, созданный воображением Александра Беляева. Еще есть детский фильм «Ох уж это Настя» 1972 года. Мало кто его помнит, но песню про лесного оленя, который может унести в чудесную оленью страну, слышали все. Непоседливая главная героиня, девочка-третьеклассница, в классе изгой, ершистая, не похожая на других детей. Когда ее не приняли в пионеры, она представила, как заходит в школу с огромной черной пантерой. И все в страхе замирают и, наверное, тут же приглашают в ряды всесоюзной организации. Вообще-то идея наводить порядок и восстанавливать справедливость с помощью карательных чудес – одна из самых навязчивых. Читатели Библии знают о желании учеников Иисуса. «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Луки 9:54. А действительно, как бы здорово было! Илия восхищал их своими способностями супергероя. Да и то правда, когда мы вспоминаем этого могучего пророка, то перед глазами встают потрясающее воображение картины. Побоище на горе Кармил, сошедший с неба огонь на посланных царем Ахавом солдат. Могучий герой — мечта человечества. А еще хорошо бы обладать властью и над неземными существами. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Луки 10:17. Когда в стране советов начались глобальные перемены, то одним из самых быстро развивающихся коммерческих направлений стала область мистических услуг. Открывались многочисленные курсы по ускоренному обнаружению экстрасенсорных способностей у любого, кто был готов оплатить недешевый тренинг. Впрочем, и сейчас не заросла народная тропа к этим образовательным центрам. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть эту». Деяния 8:18-19. Читатели Библии знают, чем закончился этот торг. Действительно, если реальная власть покупается, то и мистическую тоже можно прикупить. А вместе с ней и благосостояние, и авторитет, и полное благополучие. Однако плата за чудесный дар все же существует. 150 лет назад парнишка из обоза заплатил за него вечным спасением. Деяния апостолов Нового Завета и пророков Ветхого до сих пор поражают воображение. Однако перечитаем биографии великих чудотворцев. Жизнь Петра, Павла, Иоанна, Ильи, Иеремии и Иезекииля была ужасной с точки зрения нормального человека, не только по меркам современного западного общества, где безопасность и здоровье на первом месте, но и для их времени. Когда представляешь, что они пережили, становится ясно, даже одного эпизода нам хватило бы на всю жизнь. Бесконечные скитания, не об особняках речь, голову негде преклонить, нищета, преследования, пытки, болезни, мученическая смерть. Почему? Разве, обладая способностью исцелять и воскрешать, останавливать дождь и вновь вызывать его, узнавать замыслы чужеземного царя и видеть невидимое, не могли они сотворить себе счастье? Нет, не могли, поскольку вся их жизнь, все их служение, их помыслы и мечты были посвящены Спасителю мира и провозглашению Евангелия. Поэтому Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:35-38. Не о сокровищах тленных, не о власти над толпой, не об уюте и безопасности беспокоились герои веры. Современные христиане часто вздыхают, что время чудес прошло. Во-первых, не прошло. Каждый из нас был и свидетелем, и участником чудесных проявлений Божьей силы. Во-вторых, будем честны. Очень честны перед собой, каково истинное стремление к сверхъестественным способностям? Эффектное воздействие на зрителей? Доказательство собственной значимости? Материальная выгода? Бог же творил немало чудес руками Павла, и величаемо было имя Господа Иисуса. Деяния 19:11-17. Если в нашей жизни вся слава воздается Христу, тогда она полна чудес.
1: Пережитое. Рамиль Хасанли. Чудо. Я любил танцевать с детства. Видя мой большой интерес к этому делу, родители отвели меня в танцевальную школу. Здесь я начал постигать секреты искусства. Особенно мне нравились наши национальные танцы. Со временем я стал профессиональным исполнителем народных танцев, а затем одним из самых известных танцоров страны. Мы часто гастролировали по миру. Однажды мы были в турне за рубежом. Мы выступали в одном из крупнейших концертных залов. В помещении не оставалось ни одного свободного места. После каждого выступления бурные аплодисменты публики долго не смолкали. Зрители требовали исполнения все новых и новых танцев. Вдохновленный успехом, я неоднократно выходил на сцену. Во время одного из танцев я прыгнул вверх почти на 2 метра и неудачно упал на колени. Я почувствовал ужасную боль и потерял сознание. Пришел в себя в клинике. Врачи сказали, что у меня одно колено сломано, а другое совсем раздроблено. Одну ногу придется ампутировать. Если этого не сделать, могут возникнуть серьезные проблемы. Мне также сказали, что на все эти операции потребуется много денег. У меня такой суммы не было. Я был в отчаянии. Что я буду делать без ноги? Танцевать все, что я умею? В конце концов, я был вынужден смириться со своей инвалидностью. Я обратился к друзьям, чтобы помогли собрать необходимую для операции сумму. Все помогали по мере сил и возможностей, но мы не смогли собрать и половины. Однажды друзья пригласили меня в соседний город. Они организовали благотворительный концерт, чтобы собрать деньги мне на лечение. Они хотели, чтобы и я присутствовал. Друзья отвезли меня на автовокзал и посадили в автобус. Прежде чем покинуть автобус, друг дал мне книгу и сказал: «Это Библия. Ты можешь читать ее в дороге. Я верю, что это поможет тебе». Я взял книгу. Конечно же, я не верил, что книга может мне помочь. Наконец автобус тронулся. Мы ехали долго, и, несмотря на то, что я стеснялся окружающих, я все-таки начал читать. Я читал об Иисусе, который исцелял многих людей. Вдруг я заметил, что и сам стал надеяться, что исцелюсь, прочитав об Иисусе, воскрешающем мертвых и исцеляющем больных. Читая, я словно разговаривал с Иисусом Христом. Я видел и чувствовал Его рядом с собой. В сердце появился мир. Я слышал Его голос. Он сказал мне: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Я начал рассказывать Иисусу о своем горе. «Я знаю, что ты видишь меня. Ты со мной, слышишь мои мольбы и спасешь меня от этой боли. Я верю в твои чудеса. Покажи и мне эти чудеса». Во время этой молитвы все мое тело стало горячим, как будто кто-то облил меня кипятком. Господь сказал мне добрым голосом: «Встань, твои молитвы приняты».
3: Все это происходило со мной будто во сне. В тот момент водитель коснулся моего плеча и сказал: «Брат, мы приехали. Пожалуйста, выйди из автобуса». Я вытер пот с лица, взял сумку и вышел из автобуса. Я вышел из автобуса. Вдруг я услышал, как меня кто-то зовет. Это был водитель. Он подошел ко мне, взглянул с удивлением и подал мне костыли. «Брат, ты забыл их в автобусе». Вот это да! Я забыл, что ходил на костылях. Я не взял костыли и сказал водителю, что они мне больше не нужны и что он может отдать их тому, кто в них нуждается.
0: Пережитое. Даниэль Гербер. Бог верен. Как дочь и мама Анна нашла в Иисусе Христе ответы на свои вопросы. Перевод с немецкого Марии Винц. Уже в ранней молодости Анна знала наизусть значительную часть Корана. Ее отец был имамом. Девочка часто задавала ему вопросы. Он не сомневался в том, что христиане, неверные, попадут в ад. Но попадут ли на небо мусульмане, этого он сказать не мог. «Одному Аллаху известно», — говорил он. Это заставило дочь задуматься и начать искать ответы. В 11 лет Анна впервые услышала о Христе от дочери своей учительницы. Она задавала много вопросов, до тех пор, пока мать подруги не изложила ей Евангелие. Первые стихи Евангелия от Иоанна особенно коснулись ее сердца. Анне захотелось иметь Библию, но ей не дали. Учительница не хотела проблем с отцом девочки. Тем не менее, Ане рассказали много историй об Иисусе. После этого девочка стала задавать отцу еще больше вопросов. В конце концов, его ответы стали все чаще сводиться к одному. Мусульманин не задает таких вопросов. Такие вопросы задают только неверные. Наконец, все это, в том числе и вопрос «во что верят христиане», отцу изрядно поднадоело, и он решил выдать 14-летнюю дочь замуж за врача, который был намного старше ее. Анна мечтала закончить школу, и ей совсем не хотелось замуж. Поэтому она много дней пряталась от отца, так что ему пришлось отказаться от своего плана. Подозревая, что Анна поддерживает контакт с христианами, имам предпринял еще одну попытку выдать дочь замуж. На этот раз с гостившим у них богатым родственником из Саудовской Аравии. Анна снова спряталась, а ее тетя распространила слух, будто избранник страдает и горной, и алкогольной зависимостью. Девочке снова удалось избежать свадьбы. Анна продолжала читать Библию. В 17 лет она посвятила свою жизнь Иисусу и публично исповедовала веру в Христа и Бога Библии. Отец бил ее, называл неверной. Он вновь решил выдать ее замуж, и ему это удалось. Закончить школу она не смогла. Муж любил Анну. Спустя 2 года после свадьбы у них все еще не было детей, поэтому свекровь все чаще обрушивалась на Анну с придирками и издевками. Но, неожиданно, Бог подарил Анне двойню – мальчиков. Муж ее был предпринимателем. Он позволил и жене основать свое дело. Бизнес расцвел, и Анна наняла нескольких работников. Во время уборки домработница нашла в доме Библию. Анна сначала отрицала, что это ее Библия, но потом призналась мужу, что верит в Иисуса Христа и читает Слово Божье. Муж сначала поддержал ее, но в конце концов об этом узнали свекровь и отец Анны. Отец потребовал наказания, и муж должен был отреагировать. Он решил убить жену. Но Анне удалось сбежать. Тогда муж ушел от нее, оставив ее одну с двойняшками. Она осталась без мужа и без своего дела. Христианская вера дочери стала позором для отца. Он постоянно упрекал ее: «Тебе так хорошо жилось, ты была богатой, а теперь из-за своей веры ты потеряла все». Положение становилось все тяжелее, и отец в конце концов выгнал женщину с детьми из дома. Ее матери, всегда стоявшей на стороне дочери, тогда уже не было в живых. Сегодня Анна свидетельствует: «Мой путь был тяжелым, и мое следование за Христом было связано с большими страданиями,
4: но Бог верен. Он подарил мне двух сыновей, которые доставляют мне огромную радость, и Бог доверил мне служение, благовествовать мусульманам Евангелие. Анна обрела духовную семью в христианской церкви на севере страны. Хорошо зная Коран и Библию, глубоко утвержденная в вере в Иисуса Христа, она может теперь давать многим мусульманам ответы на их вопросы. В двух окрестных селениях она опекает группы женщин-христианок. Ее отец умер, но Анна была счастлива, что перед смертью он примирился с ней.
2: По следам публикаций. Ирина Антонова. Старушка Пола. Приветствую вас, сотрудники миссии и журнала «Вера и жизнь». Сегодня в моей жизни наступил очередной день воспоминаний, переживаний и особенной близости с Богом и благодарности Ему за то, что Он делает в моей жизни и в жизни моей семьи. Причем воспоминания нахлынули неожиданно, в пути, за рулем автомобиля, который до сих пор верно служит моей семье и который я получила в подарок благодаря вам. Я не знаю, как выразить словами свои чувства. Я поехала в город за лекарствами для мамы, и когда возвращалась, в памяти неожиданно начали всплывать картины из прошлого. Как несколько человек из миссии с братом из Эстонии приехали в гости к нам в Латвию. Они спросили, есть ли у нас гараж и машина. И через полгода в гараж въехала замечательная красавица ярко-красного цвета. Начали вспоминаться разные детали этой истории. Пути дороги этой машины, разные люди, попутчики и соседи, которых она подвезла за эти... сколько лет? Посчитав, я поняла, через 2 месяца будет уже 10 лет. Круглая дата. Я начала молиться за ее бывших владельцев, и из глаз потекли слезы. Мне пришлось остановиться на обочине, на самой окраине города, потому что глаза уже не видели дороги, а метров через 200 начиналась трасса, по которой нужно было ехать на большой скорости. Я сидела и плакала. Прошло 7 часов. Я уже дома, но и сейчас я все еще плачу. Приехала домой. В почтовом ящике ваш очередной журнал. Раскрыла, прочла несколько статей. На странице 22 увидела знакомые слова. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Исаия 41:10. Это правда. Много-много раз эти слова исполнялись в моей жизни. Однажды, в очень трудный период, когда я проходила очередную долину испытаний, я несколько раз услышала эти слова. Ночью, в пустой комнате. Они прозвучали так громко, что разбудили меня. Эти слова подняли меня, заставили, просто заставили поверить, что Бог мне поможет. И Он помог. Как и написано в свидетельстве Нурлана Беркитова, трудности и испытания длятся какое-то время, и мы не знаем, когда они закончатся. Но Бог проводит через эти испытания и делает нас сильнее, приближает нас к себе. Такая благодарность Богу! Он знает и видит все наши нужды, восполняет их по мере необходимости. Я уже некоторое время без работы, у меня нет регулярных доходов, кроме пенсии мамы, за которой я ухаживаю. Здоровье хромает, страховки нет, муж тоже без работы. Но у нас есть все необходимое. Все счета оплачены. Есть топливо для отопительного котла. Автомобиль заправлен бензином. Есть хлеб. У меня недавно даже появился новый телефон, когда забарахлил старый. Одна сестра принесла несколько пачек стирального порошка. Потом появились продукты. Пару месяцев назад стал тормозить компьютер. Мне его починили бесплатно. Неделю назад неожиданно пришла посылка от друзей из далекой страны с необходимыми вещами, которые я бы себе не купила. На столе стоит коробка дорогих импортных конфет. А 3 дня назад пришло сообщение на WhatsApp. Подруга детства, которая сейчас живет в Ирландии, выслала мне посылку с моими любимыми духами. Надо же, духи. Бог позаботился даже об этом. Мелочь? Бог знает, укрепляет и поддерживает и сам, и через родных, друзей и соседей, а сегодня и духовно, через ваш журнал. Открываются доселе неизвестные источники. Бог силен укрепить и вас так же, как и меня. Спасибо, дорогие, что вы есть, что вы были и есть в моей жизни, в моей памяти. Жизнь, она такая короткая. И не знаешь, когда она прервется. Тем более, что во всем мире сейчас свирепствует этот коварный ковид. И мне хочется, чтобы вы знали, что вы очень много для меня значите, что где-то далеко-далеко есть те, кто молится о вас и благодарит Бога за вас. Пусть и для вас откроются источники Божьих благословений. Также передайте, пожалуйста, благодарность бывшей владелице моей поло, Трауде Бургхарт из Хемингена. Я вспоминаю и благословляю ее. И также тех 2 братьев по вере, не знаю их имен, которые потрудились при перевозке машины в Латвию. Это такой долгий путь. Только теперь я это начинаю понимать. Да благословит их Господь и воздаст за этот труд. Если возможно, напишите пару строк о них. Живы ли, здоровы, и от Рауды тоже. Передайте им мои искренние пожелания добра. С Богом! Постскриптум. Да, совсем забыла, но сегодня вдруг вспомнила. Прошлой зимой в Латвии проходили рождественские мероприятия с подарками для пожилых людей. И моей маме такой достался. Я вырезала этикетку, которая была наклеена на коробке. Очень симпатичные лица. Теперь они стоят в моем кухонном шкафу. Надпись «Licht im Osten» — «Свет на востоке» — показалась знакомой. Мир тесен. Несколько коробок привезли в нашу деревню, и я раздала их соседям и инвалидам. Один человек, конкретный такой атеист, тоже взял подарок и заметно обрадовался. Пусть Бог откроет его сердце. Правда, эти рождественские подарки приехали к нам в Латвию уже к Пасхе. Но зато у меня был повод сказать: «Христос воскрес!» Кстати, развозила подарки я на этой же поло. Трудится старушка, хоть ей уже 35 лет исполнилось.
4: Ответ Коляну. Герой рассказа «Колян» Юрий Сипко, опубликованного в журнале «Вера и жизнь» под номером 5 2020 год, задается вопросами. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос? Возникают еще вопросы. Кто заведует адом и церковью? Чтобы заведовать, владычествовать, необходимо иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее получить. Властью обладает Сын Человеческий, рожденный от еврейки, обрезанный на 8-й день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1:18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7:21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14. И смертные пресвитеры, епископы и диаконы пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы освятиться и очиститься кровью его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» — Деяние 1:11. «С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить» — смотри Откровение 3:20. «Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему». Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога, сегодня его не принимают как человека, тогда как он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется, но когда слышит «Первосвященник ходит», начинает оглядываться. Смотри Откровение 3:21. «Ибо един Бог». «Един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2:5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. «Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении». Эдуард Бюркланд, Финляндия.
2: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера, я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой. Мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
4: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию. В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
3: Василий Кузема, я прозрел. Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я, по вашему совету, поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет».
4: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божию во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

Евангелие от Иоанна, глава 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».

Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: мы не можем слишком много подчеркивать необходимость водительства Божьего в нашей жизни и о необходимости молитвы с нашей стороны о нем. Священное Писание изобилует обетованиями о таком водительстве. Каждому искренно, от всего сердца ищущему божественного руководства, Господь говорит в Своем Слове: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Но заметьте, что Господь дает это чудное водительство желающим и просящим его у него. «Настав меня, Господи, — молит Давид, — на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». Тому, который так взывает Господу о его водительстве, принадлежит обетование Божие. «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя, вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Молясь день и ночь всеусердно о том, чтобы увидеть верующих в Фессалониках и дополнить, чего недоставало вере их, Павел с уверенностью в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Молитва эта двояка. Во-первых, она касается путешествия, которое Павел намерен был предпринять, и, во-вторых, цель этой поездки — дополнить, чего недоставало в вере детей Божьих в Фессалониках. Как важно, возлюбленные, всегда перед тем, как предпринять какое-нибудь дело или какую-нибудь поездку, просить божественного водительства. Как серьезно об этом предупреждает Слово Божие, говоря: «Теперь слушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, сделаем то или другое». О, возлюбленные, насколько мы зависимы от нашего Создателя и Господа! Как мы должны надеяться лишь на Его способность и мудрость во всех наших путях! Вот почему апостол Павел день и ночь молит о божественном водительстве. Можем ли мы сказать с такой же уверенностью, с которой мог сказать пророк Иеремия: «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Да, мы знаем эту истину теоретически, но как обстоит оно на практике? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит Слово Божие, «во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». О, какое преимущество имеет чадо Божие, что Господом утверждается стопы его, и он благоволит к пути его. Только дети Божии имеют такое водительство. Невозрожденный человек подобен сироте. Он не имеет любящего Отца Небесного, который бы позаботился о нем. Он должен справляться, как может, сам. Какое жалкое его положение! Поэтому ему нужен и алкоголь, и табак, и наркотики, и другие увлечения. Бродя в жизни, как по пустырю, не имея ни цели, никакого достижения, он употребляет эти возбуждающие средства. Он знает, что жизнь коротка. Как ненавистен ему факт, что он стареет, и скоро придет его конец. Что будет дальше? Он не имеет уверенности, только некое страшное ожидание, которое он всеми этими способами старается заглушить, чтобы не думать ни о вечности, ни о Боге, ни о Христе, ни о небе, ни о аде. А верующий, какой он счастливый, ему сам Господь говорит: «Я Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Чадо Божие, когда ты в последний раз воздал благодарность и хвалу Господу за это чудное благословение, которое принадлежит тебе? Подумай, какой ты счастливый человек! Но Слово Божие ясно учит, что мы это божественное руководство должны просить у Господа. И дальше, что ответ на эту молитву дается нам не одинаково, но по-разному. Например, приход Павла в Македонию был через видение, данное ему в Троаде, когда ночью предстал перед ним некий муж-македонянин, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Но такое водительство нельзя называть правилом, а вернее исключением. Как часто преследования заставляли Павла передвигаться с одного места на другое? Иной раз Господь указывал ему путь непосредственно внутренним голосом, а в иных случаях задержками и другими обстоятельствами. Например, во время своего первого посещения Эфеса, когда братья просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если угодно Богу». Никогда не забудем, что наши дни в Господних руках, и хотя в нашем сердце может быть много замыслов, состоятся же только определенные Господом. Мы знаем, что позже Павел возвратился в Эфес и пробыл там целых 3 года, и Господь дал такое чудное пробуждение, что враги его должны были сказать, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Господь ответил на молитву Павла в связи с фессалоникийцами, но только через 6 лет позволил ему Господь возвратиться к ним. Заметьте, какая тут разница с тем, что Павел им сказал в предыдущей главе. Там он говорит: «Мы, я Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Одно желание оказалось недостаточным. Только после всеусердной молитвы, и то после долгого ожидания, сам Господь управил путь его к ним. Писание не говорит нам, как сатана воспрепятствовал Павлу, поэтому спекулировать об этом бесполезно. Это, однако, не значит, что сатане удалось воспрепятствовать Божьему намерению. Только осуществление преждевременного желания апостола. Так что и в данном случае Господь восторжествовал. Так как по причине этого воспрепятствования со стороны сатаны мы сегодня обогащены этим первым посланием Павла к фессалоникийцам. Если бы он их тогда посетил, то не имели бы мы этого чудного послания. Так что и тут воля Господня преодолела, и сатана стал невольным орудием в плане Божьем. Что говорит нам эта молитва? Она говорит нам, что Павел не был фаталистом. Иначе говоря, раз Бог все предназначил, то оно так или иначе сбудется. И поэтому нет надобности думать о будущем. Нет. Он был глубоко озабочен о том, чтобы только Господом утверждались его стопы. И притом, несмотря на то, что с большим желанием, как он сам говорит, хотел он видеть их лица, он, тем не менее, не позволил себе ускорить свой путь и вламывать двери, но ожидал Божьего времени, когда ему откроется дорога к ним. Дорогие мои, пока его воля нам ясно не явлена, то нам безопаснее всего оставаться на месте. Если ты, мой друг, стоишь на распутье и не знаешь, куда повернуться, то проси Господа, чтобы Он сам преградил тебе дорогу, которую тебе не следует избрать. Силой не берись врываться в двери, которые для тебя закрыты. Теперь заметьте, в чем заключается вторая часть его молитвы. В первой части он просит о водительстве себе, а во второй о том, чтобы с его приездом к ним он мог бы дополнить, чего недоставало вере их. Но вы скажете, он ведь им в этом же послании уже сказал, что он благодарит Бога за всех их, непрестанно памятуя их дело веры, и дальше, что во всяком месте прошла слава о вере их в Бога. Чем объясняется это сильное желание увидеть их и дополнить, как он говорит, то, что еще не доставало вере их? Как, например, реагировали бы мы в таком случае? Сперва нас похвалили, а потом нам указывают, чего у нас еще не достает. Я боюсь, что некоторым это было бы совсем не по душе. Что он хочет дополнить моей вере? Он разве лучше меня? Да, к сожалению, есть дети Божии, которые находятся в таком болезненном состоянии, что не способны воспринять ни наставление, ни обличение, ни назидание. Они сделались настолько чувствительными, что больно их самолюбию признаться, что им чего-то еще не достает. Скажите, кто больше всего причиняет трудности в наших общинах? Разве не те, которые считают себя совершенными, как бы сверхдуховными и больше ни в чем не нуждаются? Они всегда готовы учить других, а сами они ничего не способны воспринимать. Апостол Павел не почел унизительным написать верующим в Риме, с которыми он еще никогда не встречался, что желает утешиться с ними верою общую, вашею и моею, как он говорит. Никогда не забудем, что каждый из нас имеет служение от Бога телу Христову, то есть Его Церкви, и что мы зависимы один от другого. Павел хотел дополнить, чего недоставало вере фессалоникийцев, и верующие в Фессалониках приняли это с радостью. Неразумен тот человек, который позволяет себе обижаться. Он не знает, что его эгоизм и гордость – самые лютые враги его духовного прогресса и роста. Чем мудрее человек, тем скорее он готов признаться в своем невежестве и в ограничении своего знания. Только полузнайка, новичок, который лишь слегка познал свой предмет, поверхностно, тщетно воображает, что он его усвоил. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать, говорит Слово Божие. Когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание, сказано в книге «Притчи Соломоновых». Фессалоникийцы оказались этими мудрыми верующими, что дали Павлу дополнить, чего недоставало их вере. Это мы видим из его второго послания к ним, после того, как он их посетил. Слушайте, что он там говорит. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братьев, потому что возрастает вера ваша». И дальше он говорит, «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Слово Божие говорит, чтобы мы поспешили к совершенству и оказывали такую же ревность до конца, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Слушайте, что говорит Павел о самом себе. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел здесь не говорит о своем спасении. К спасению никто из нас ничего не может прибавить. В праведности Иисуса Христа, верой в Него, мы стоим совершенными перед Богом. Не в нашей праведности, но в Его. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но точно так же, как новорожденный ребенок нуждается в питании, чтобы вырасти здоровым, так и новый человек, созданный Богом, должен расти и развиваться. А этот духовный рост значит преображаться все более и более в образ и подобие Сына Божия. К этому, говорит апостол Петр, мы должны прилагать все старания. Показать вере нашей добродетель в добродетели, рассудительность в рассудительности, воздержание в воздержании, терпение в терпении, благочестие в благочестии, братолюбие в братолюбии, любовь. Если это вас есть, говорит он, и умножается, а это значит, что оно должно постоянно расти в нас, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И теперь слушайте, что дальше говорит Петр. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». Пусть сам Дух Божий вразумит каждого из нас и откроет нам бездну богатства и премудрости и ведения Божие, которые мы имеем во Христе Иисусе. Но, может, среди моих слушателей есть те, у которых нет этих чувствований. Вы говорите, не знаю, о чем вы говорите, у меня нет этой любви к Иисусу Христу, я не уверен в моей будущности. Что мне делать? Могу ли я стать этим чадом Божьим? О, мой друг, конечно, ты можешь. Тебе нужно родиться свыше. И сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, Дух Божий готов совершить это чудо с тобой. Ты спрашиваешь, что тебе нужно делать? Ты способен делать только одно. И потому Бог ничего больше от тебя не требует. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Спасение – дар Божий, и его можно принять только верой. И это для того, чтобы никто не хвалился. Ему одному, умершему за наши грехи и воскресшему в третий день, принадлежит слава, хвала и поклонение. Пусть он, наш чудный Спаситель, будет прославлен через твое обращение. Прими его сейчас, и будешь иметь жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: потерять.
1: В Германии 13 часов.
2: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
3: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

Глава 17. Пикси. Я назвал собачку Пикси. Эта кличка ей очень подходила. Это был маленький, озорной комочек шерсти. И вскоре мы все ее полюбили. Мне даже и в голову не приходило, что для нее нужно сделать будку. Пикси была всеобщей любимицей, и каждый принимал, как само собой разумеющееся, что такой крошке нельзя спать на улице. Дедушка и дядя Чарли, наверное, соглашались с этим еще и потому, что всегда были неравнодушны к малышам. Как бы там ни было, мы поставили для Пикси коробку возле кухонной плиты, где она могла бы коротать дни, уютно устроившись на старом прадедушкином свитере. На ночь я забирал ее к себе в кровать, против чего никто не возражал. Не знаю, кого они хотели этим утешить, меня или Пикси, но мне действительно никто и слова не сказал. Пикси была очень сообразительной и с самого начала веселила нас. Теперь весь мой мир вращался вокруг нее, и мне действительно приходилось брать себя в руки, чтобы сосредотачиваться на чем-то другом. Прадедушка еще раз напомнил мне о приближающемся дне рождения тети Лу, и однажды вечером мы вместе составили письмо с Юэн. Засунув его поглубже в карман, на следующий день я передал его Уилли. Сьюэн не заставила себя ждать с ответом, в котором заявила о своей готовности помочь в организации вечеринки вместе с несколькими другими девчонками. Она предложила приготовить жаркое и написала, что ее подруги с радостью позаботятся об обеде. Прадедушке оставалось только обеспечить всех достаточным количеством дров. Все остальное они брали на себя. Прадедушка очень обрадовался ответу Сьюэн и сразу же взялся за ручку, чтобы опять написать ей еще одно письмо, в котором одобрил план и назначил день. Наконец, достав из ящика своего комода купюру, он положил ее в конверт с письмом. Эти деньги предназначались девушкам на расходы на продукты. Я опять передал письмо Уилли, а он Сьюэн. Когда дедушка и дядя Чарли закончили заготовку сена, на улице по-прежнему стояла погожая осенняя погода. Теперь в мои обязанности входило совсем немного дел по хозяйству. Остальными опять занимался дядя Чарли, а тетя Лу, наконец, могла сама следить за своими курами. В огороде были выкопаны и снесены в погреб последние овощи. Все обычные хлопоты по подготовке к зиме остались позади. Теперь уже никого особо не беспокоило, будет в течение дня дождь или нет. Конечно, мы были рады погожим денькам, но даже если бы погода испортилась, никто бы не расстроился. Мысли у всех были сосредоточены на грядущем дне рождения тети Лу. Если бы хорошая погода продержалась еще и до этого дня, то можно было сказать, что нам удалось выжать из нее все невозможное. Однажды вечером, справившись с домашними делами, мужской половине нашей семьи удалось улучшить несколько минут, чтобы поговорить подальше от ушей тети Лу. Прадедушка рассказал дедушке и дяде Чарли о запланированной вечеринке еще до того, как написал первое письмо Сьюэн. Они одобрили этот план и охотно согласились участвовать в его осуществлении. Вечеринку назначили на вечер субботы, день рождения Лу. Мы решили в субботу вместе съездить пораньше утром в город, чтобы потом успеть подарить тете Лу подарки и устроить маленький семейный ужин. Тогда именинница точно не будет догадываться о сюрпризе. Я выгреб из своей копилки те несколько монет, которые смог насобирать. Получилось не густо, и в конце концов я осмелился спросить у прадедушки, не будет ли он возражать, если я добавлю к своим скромным сбережениям те 20 центов, которые он дал мне на крючки. Все равно до зимы мы уже не выберемся на рыбалку. Он сказал, что не возражает, и у меня отлегло от души. Когда мы зашли в магазин, у нас разбежались глаза, и пришлось немного походить, чтобы остановить свой выбор на чем-то одном. Дядя Чарли решил купить кружевную шаль. Конечно, вряд ли она согревала, но зато была очень красивой. Дедушка остановил свой выбор на новом платье. Оно было кремового цвета с отделкой из розовых лент и кружев. Я уже представлял, какой красивой будет в нем тетя Лу. Что касается меня,
то я выбрал кружевной платок. Он сразу же мне приглянулся, но когда я подсчитал, сколько у меня денег, то оказалось, что на него не хватит. Тогда я продолжил поиски, но так и не нашел ничего настолько же красивого, как тот платок. Когда остальные уже были готовы возвращаться домой, я все еще ничего не купил. Дядя Чарли, заметив, что я рассматриваю витрину, наверное, сразу же понял, в чем проблема. Я почувствовала, как он опустил мне в карман несколько монет. Добавив их к своим, я расплатился за платок, и у меня еще осталось 5 центов. Пока мистер Керк заворачивал мой подарок, я размышлял над покупкой конфет, но потом отвернулся от них, решив вернуть эти 5 центов дяде Чарли. С прадедушкой мы встретились на улице возле повозки. Он ходил в другой магазин чуть дальше по улице и на обратном пути показал мне свой подарок. «Очень красиво», — одобрил я. «А для чего эта шкатулка?» «Для украшений». Я колебался, сказать ему правду или нет, но в конце концов решился. «Да, это действительно первоклассная шкатулка, но есть только одна проблема». Прадедушка непонимающе посмотрел на меня. «У тети Лу нет ни одного украшения», — шепнул я ему на ухо. На это прадедушка только с улыбкой покачал головой. «Значит, будут», — сказал он. «Обязательно будут». «Может, в этом и вправду есть смысл», — подумал я. «Сначала подарить шкатулку, а потом украшения». Мы не могли дождаться, когда закончим свои дела по хозяйству. В день рождения тети Лу даже Пикси ушла на задний план. Лу знала, что должна приготовить торт сама для себя. Она всегда пекла торты на все дни рождения, с того самого момента, как стала достаточно взрослой, чтобы стоять у плиты. Когда торт был готов, тетя Лу поставила его в центр стола, и мы во время ужина постоянно с улыбкой поглядывали на него. Нам не терпелось поскорее до него добраться. Но прежде, чем тетя Лу начала резать торт, мы подарили ей подарки. Мне разрешили быть первым, и я достал носовой платок. «Ах, Джош!» — воскликнула тетя Лу. «Какая красота! Где же ты взял столько денег, чтобы купить его?» Я посмотрел на дядю Чарли, но он сделал вид, что не понимает, что я хочу сказать своим взглядом. Тетя Лу сердечно обняла меня. Дальше настала очередь шали от дяди Чарли, и на этот раз глаза тети Лу действительно засверкали. Дядя Чарли с довольным видом принял свою порцию объятий, после чего снова взял дедушка. Достав из коробки красивое кремово-розовое платье, он расправил его складки. «Ах, пап, какое красивое! Очень! Я знаю, что на самом деле оно мне не нужно, но... Спасибо большое, это так мило!» В этом была вся Лу. Как всегда, говорит, что ей ничего не нужно. Я так и знала, что она скажет что-нибудь в этом роде. «Я в нем буду слишком нарядной. Будем надеяться, что вскоре произойдет какое-нибудь особенное событие, чтобы я смогла надеть его. А может, оденешь его на этот вечер? Ну, пожалуйста!» — начал упрашивать прадедушка. «Ты думаешь?» Щеки Лу вспыхнули. Мы опять начали уговаривать ее примерить это платье. Нам всем не терпелось увидеть, насколько наши покупки идут Лу. Лу, рассмеявшись, собрала в охапку подарки и убежала в свою комнату. Вскоре она вернулась и принялась, размахивая юбками и смеясь, важно расхаживать по кухне. Платье смотрелось на ней идеально. Кремовый цвет подчеркивал нежный цвет ее кожи, а розовые ленты прекрасно сочетались с румянцем на ее щеках. Набросив себе на плечи шаль, тетя Лу размахивала на своем платочком, изображая из себя кокетку. Глядя на это, мы все покатывались со смеху. Мы так развеселились, что я даже не заметил, как прадедушка встал со своего места. Он прокашлялся и сделал шаг вперед. «У меня тоже кое-что есть для тебя, Луиза». Она остановилась, и прадедушка вручил ей свой подарок. Бережно развернув его, тетя Лу тихонько ахнула при виде богато украшенной коробочки. «Шкатулка для украшений!»
Я был рад, что ей не пришлось спрашивать, что это. «О, спасибо, дедуля, это так мило!» «Открой ее, Луиза!» Она так и сделала. Внутри на нежном бархате лежал самый красивый медальон из всех, которые я когда-либо видел. Раньше его там не было, это точно, потому что прадедушка давал мне заглянуть в шкатулку. Большие голубые глаза тети Лу стали еще больше. Она какое-то время только ошеломленно смотрела на медальон, а потом осторожно достала его из шкатулки и положила себе на ладонь. «Он принадлежал твоей прабабушке», — сказал прадедушка немного хрипло. «Его достойны носить только прекраснейшие из женщин на земле, твоя прабабушка и ты». Подойдя к тете Лу, он взял из ее руки медальон и, обойдя сзади, застегнул цепочку на ее тонкой шее. Потом он поцеловал ее в щеку. «Вот тебе уже и 18, Луиза. Поздравляю!» Лу расплакалась и принялась по очереди целовать и обнимать каждого из своих мужчин. Мы, наверное, могли бы смеяться и наслаждаться сегодняшним общением весь вечер напролет, если бы дядя Чарли вдруг не вспомнил о часах. Он кивнул на них головой, привлекая наше внимание. Тогда дедушка предложил нарезать торт, и Лу, загадав желание, задула свечи. Потом она положила каждому на тарелку по хорошему куску, хотя сама съела только совсем немного. Наконец, встав из-за стола, тетя Лу со смехом побежала переодеваться в свою повседневную одежду. Я поделился своим куском торта с Пикси, стараясь дать ей не слишком много, чтобы это не повредило ее пузику. Ей явно понравилось, и она, облизнувшись своим маленьким язычком, принялась обнюхивать мои пальцы, чтобы убедиться, что в них точно ничего больше нет. Мы сидели за столом, разговаривая. Старшие пили кофе, а я запивал свой торт молоком. Семейный праздник удался, и вряд ли вторая его часть должна была получиться лучше. И все же мы с нетерпением ожидали приближающейся вечеринки. Впрочем, для меня она совершенно неожиданно оказалась совсем подпорченной дедушкой. Он повернулся к дяде Чарли. «Берт Томас будет?» Дядя Чарли только кивнул. Так вот, значит, какое имя значилось следующим в их списке. Забрав в охапку Пикси, я вышел на улицу, размышляя. «И зачем все портить? Тетя Лу счастлива в своем доме с нами. Разве вы этого не видите? Зачем же все портить?» Глава 18. Жаркое. Когда к дому начали одна за другой подъезжать упряжки, было почти 8 часов. Тетя Лу выглянула в окно, недоумевая, что бы все это значило. Но вскоре она поняла, что, наверное, это что-то связанное с ней. Создавалось такое впечатление, что у нас во дворе собралась вся молодежь округи в возрасте от 17 до 30. Там были даже несколько человек, которых я не знал по имени. В дом, смеясь, зашли Сью Энн, Корбин и Рэйчел Морган, чтобы вызвать тетю Лу на улицу. Та начала умолять дать ей пару минут, чтобы переодеться, и девушки согласились подождать. Я подумал, неужели тетя Лу наденет свое новое кремовое платье? Но у нее было достаточно здравого смысла, чтобы этого не сделать. Она спустилась вниз в просторном хлопчатобумажном платье с белым воротничком и манжетами. Тетя Лу была, как всегда, неотразима. Пока девушки накрывали на стол, установленный возле дома дедушкой, парни занимались упряжками. Вскоре наш скотный двор был забит жующими лошадьми, которых распрягли и привязали к перилам ограды. Возле дома стоял гам. Мне казалось, там не было никого, кто просто нормально разговаривал бы. Парни орали, а девушки хихикали. Когда все немного угомонились, Сью Энн начала организовывать игры. Я нашел укромное местечко возле куста жимолости, откуда можно было наблюдать за происходящим, не путаясь у других под ногами. Усевшись там, я, обнимая Пикси, удивлялся, как парням может быть интересно участвовать во всем этом. Каждый раз, когда девушки визжали или громко хихикали,
я был рад, что меня там нет. Впрочем, парням это, похоже, нравилось. У меня даже сложилось впечатление, что они специально вытворяют разные штуки, чтобы девушки визжали еще громче. В первой игре участвовали пары, и партнером тети Лу стал Жаба Хопкинс. Ох, и доволен же он был сам собой. Эта игра была веселой эстафетой, и Лу с Жабой почти победили, но в самом конце Берту Томасу и Нелли Холлидей удалось опередить их. Потом было еще несколько игр, и, как по мне, каждая следующая по уровню шума и скорости бега превосходила предыдущую. В общем, молодежь веселилась от души. Я обратил внимание на Каллима Льюиса. Во всем происходящем он принимал самое активное участие, хотя он и не был таким же шумным, как некоторые другие парни. Бедный Каллим. Не думаю, что ему часто удавалось вот так повеселиться. С самого детства он не видел ничего, кроме больного отца и заботы о пяти сестрах и одном брате. Каллим долгое время был единственным мальчиком в семье, пока не родился самый младший сын. Сейчас ему было где-то около 4 лет, и он удался ужасным врединой. Каллиму с детства приходилось следить за фермой, и потому он рано оставил школу. Поначалу их хозяйство не приносило особого дохода. Всего, что Каллиму удавалось наскрести, едва хватало на уплату отцовских долгов. Я не думал, что он уже полностью со всеми расплатился, но этот парень был трудягой, и я не сомневался, что рано или поздно он с долгами рассчитается. На его попечении находилась мама, 5 сестер и маленький брат. Неудивительно, что с такой ношей на своих юных плечах он был серьезнее своих сверстников-пустозвонов. Даже сейчас, участвуя во всех этих играх, он не вел себя как болван, чего нельзя было сказать о других парнях. И что я еще заметил, Каллим все время наблюдал за тетей Лу. Куда бы она ни шла, он не сводил с нее своего восторженного взгляда. Моя учительница, мисс Марта Петерсон, тоже участвовала в вечеринке. Удивительно, но я раньше никогда не относила ее к числу молодежи, хотя она была всего на 3 или 4 года старше тети Лу. Некоторые говорили, что на нее положил глаз Баркли Шоу, но, судя по тому, что я видел, он готов был бегать за каждой юбкой. Но мне, в общем-то, было все равно. Дедушка какое-то время стоял рядом со мной, наблюдая за происходящим. Я видел, как он время от времени улыбается, как бы одобряя все это веселье. «Похоже, Лу вечеринка очень нравится». «Похоже». Дедушка минуту помолчал в глубокой задумчивости. «Нужно почаще устраивать для нее такие праздники». Он достал свои часы. Судя по выражению его лица, я догадался, что уже 9. Но вместо привычного «пора спать, сынок», дедушка со словами «сегодня особый день» засунул часы обратно в карман. Я понял, что мне разрешили остаться. Когда игры закончились, развели огонь. Носив из поленницы чурбанов, парни расставили их по кругу вокруг костра. Когда все расселись, началась раздача жаркого, сопровождаемая добродушным подшучиванием. Там была и другая еда, которая даже издалека выглядела очень аппетитно. В этот момент опять появился дедушка. «Лу!» — окликнул он. «Там дядя Чарли приготовил большую кастрюлю горячего шоколада. Берт, ты не поможешь принести ее?» «Ну вот началось», — подумал я. «Интересно, и где они собираются оставить их наедине?» Берт, глупо улыбаясь, ушел вместе с Лу. Баркли выглядел немного раздосадованным. Он занял место у костра рядом с тетей Лу и как раз оживленно объяснял ей лучший рецепт жаркого. Баркли был старше других парней, но детство еще явно не выветрилось у него из головы. Когда Лу ушла, он, пожав плечами, начал намазывать масло на чурбан, на котором перед этим сидел Берт. При этом он всем громко объяснял, как будет весело, когда этот олух усядется на свое место. Когда Баркли отвернулся и подошел к Нелли и Сью Энн, громко их подразнивая, один из парней поменял чурбаны
И, вернувшись на свое место, Баркли обнаружил, что именно он уселся на масло. Ему и в голову прийти не могло, чьих это рук дело. Но я знал, чьих. Калим сделал все с привычным серьезным видом и так тихо, что никто ничего не заметил. Казалось, прошла целая вечность, пока появилась тетя Лу и Берт с кастрюлей горячего шоколада. Интересно, что на этот раз придумали дедушка с дядей Чарли, чтобы задержать их? По их возвращении Берт, похоже, решил, что получил право провести остаток вечера рядом с тетей Лу. Когда я сидел, наблюдая за всей этой суматохой, рядом со мной вдруг раздался тихий голос. «Я принес тебе подкрепиться, Джош». Я подпрыгнул, как ужаленный, разбудив Пикси, которая мирно спала у меня на коленях. Вот уж не думал, что кто-то меня заметит. И это был Калим. «Я тут подумал, что у тебя, наверное, урчит в животе от вида всех этих вкусностей, которых тебе никто не предлагает». «Спасибо», — сказал я, принимая тарелку. Я действительно ужасно проголодался. «Твоя собака?» Калим наклонился, взял Пикси в свои большие ладони и начал нежно ее гладить, тихо посмеиваясь сам себе. Судя по всему, она ему понравилась. Об этом даже не нужно было говорить, все было написано у него на лице. «Хочешь еще? Я принесу». «Спасибо большое, Калим, но мне скоро уже идти спать». Калим опустил Пикси обратно мне на колени. «Хорошая вечеринка», — сказал он, не сводя глаз с тети Лу. «Да», — ответил я. «Не знаю почему, но у меня возникло ощущение, что Калим хочет поговорить о Лу. А перед этим мы еще устроили свой семейный праздник». «Серьезно?» «Да, ужин с подарками для тети Лу». «А ты что подарил ей?» «Носовой платок, весь такой в кружевах». «Уверен, ей понравилось». «Да, очень. Тетя Лу сказала, что это самый красивый платок из всех, что она видела. А дядя Чарли подарил ей шаль. Тетя Лу, наверное, оденет ее в церковь. Может, даже завтра. И ты сам?» Я поздно спохватился. Никто из Льюисов не ходил в церковь. «А дедушка подарил ей новое платье», — быстро продолжил я. «Видел бы ты, какое оно красивое. И очень подходит тете Лу. Она его уже примеряла. Сказала, что надеется, что вскоре будет какая-нибудь свадьба или что-то в этом роде, чтобы его можно было надеть». Калли все еще наблюдал за тетей Лу. «А прадедушка подарил ей шкатулку для украшений и медальон на цепочке, который когда-то носила моя прабабушка». Берт Томас что-то сказал тете Лу, отчего она засмеялась. Калим переступил с ноги на ногу. «Знаешь, Джош, пожалуй, я поеду домой. Я живу дальше, чем многие из них». Он сделал шаг, собираясь уйти. Я вскочил на ноги, совсем забыв о Пикси, которая свалилась с моих колен на землю. «Слушай, подожди минутку», — сказал я, поспешно передавая ему Пикси. «Подержи ее, я сейчас». Тетя Лу находилась в окружении девушек, и, не имея возможности подобраться к ней, я махнул головой издалека. Увидев мой знак, она попросила прощения, и я отвел ее в сторону. Увидев обеспокоенный взгляд, я быстро объяснил, в чем дело. «Калим собирается уезжать. Он далеко живет. Я просто подумал, что ты захочешь поблагодарить его за визит, ну и все такое». Облегченно вздохнув, тетя Лу обняла меня за плечи, и мы вместе подошли к Калиму. Он стоял на том же месте, глядя на Пикси. Такая маленькая собачка в руках у такого крупного парня выглядела довольно комично. «Джош говорит, что тебе нужно ехать», — тихо сказала тетя Лу. «Да», — ответил Калим, все так же глядя на Пикси. «Я живу довольно далеко, а завтра утром мне рано вставать. Я немного запустил осенние работы, пока помогал остальным на обмолотах». Тетя Лу кивнула. Я догадался, о чем она подумала. «Завтра воскресенье». Но она промолчала.
Сердечно улыбнувшись Каліму, тетя Лу протянула ему руку. Калім едва не уронил Пикси, и мне пришлось поспешить, чтобы спасти ее от неминуемого падения. «Спасибо большое, что ты приехал, Калім. Я знаю, как ты занят, и очень признательна, что ты помог устроить для меня праздник». Тетя Лу сказала это искренне, и я был уверен, что она именно так и думала. «Да я с большим удовольствием», — ответил Калім. «Кто бы сомневался в том, что он действительно был рад побывать у нас?» Тетя Лу высвободила ладонь из его руки. «Желаю вам справиться с урожаем до дождей». Калім кивнул. «Спасибо». Кто-то у костра окликнул тетю Лу, и она оглянулась. «Если это Берт Томас, — подумал я сверну ему шею». «Мне пора идти», — сказала тетя Лу извиняющимся тоном. «Еще раз спасибо, Калім». «Я тут подумал». Но тетя Лу, развернувшись, уже ушла к остальным. Будучи уверен, что она не услышала последних слов, сказанных почти шепотом, я было рванулся, чтобы позвать ее, но Калім задержал меня за плечо. «Хорошенько следи за этим цуциком, Джош», — сказал он на прощание. Когда Калім ушел, я отправился в дом. С меня было довольно. Берт Томас все так же вился вокруг тети Лу, как муха вокруг патоки. А Баркли Шоу все так же подразнивал девушек и рисовался, несмотря на масляное пятно на заду. Тетя Лу меня немного разочаровала. Она могла бы быть с Калімом и полюбезнее. Просто лишний раз улыбнуться или взмахнуть ресницами. Или еще что-нибудь такое, что обычно делают девчонки. Но тетя Лу никогда не делала подобных вещей. Я не знал, нравится ли ей Калім или нет, но она наверняка догадывалась о его чувствах к ней. Мне стало жаль этого парня. Хотя я и собирался до последнего сражаться за тетю Лу, я понимал, что однажды мне все равно придется с ней расстаться. И лучшей кандидатурой, чем Калім, не предвиделось. Увидев, что во всей этой суматохе я забыл закрыть дверь курятника, я поспешил исправить свою оплошность, после чего зашел в дом. На улице в такое время было уже довольно прохладно, и, войдя в кухню, я прислонился к плите, чтобы пропитаться теплом прежде, чем отправиться спать. В этот момент вошла тетя Лу. Она была одна. «Джош, хочешь торта?» Я не ответил, потому что все еще сердился на тетю Лу и хотел, чтобы она это поняла. «Джош, торт!» — повторила она. Когда я опять не ответил, тетя Лу подошла ко мне. «Что случилось?» — спросила она и внимательно посмотрела на Пикси, подумав, что что-то не так с собачкой. «Ты недоволен, что папа отправил тебя спать?» «Нет». «Тогда что?» «Я просто подумал, что ты могла бы быть полюбезней, только и всего. Он проделал такой путь сюда, и к тому же он...» Я действительно не знал, в чем упрекнуть тетю Лу. «Но я же поблагодарила его, и я действительно ему благодарна, Джош». «Да, но ты сделала это не так, как нужно», — выпалил я. «Ты могла бы, ну хотя бы хихикнуть, что ли?» Тетя Лу резко посмотрела на меня. Думаю, она все поняла. «Послушай, Джош», — сказала она, — «мне нравится Калім. Правда нравится. Как друг. Он хороший человек. Но дело в том...» Тетя Лу попыталась подобрать правильные слова. «Калім никогда не находит времени для Бога. Я даже не знаю, верит ли он вообще в то, что Бог есть. Я всегда буду рада видеть Калима у нас в гостях. Ну, я имею в виду, чтобы просто побеседовать с ним по каким-то делам. Он хороший человек, но, Джош, Калім никогда не сможет рассчитывать на что-то большее. По крайней мере, до тех пор, пока исключает из своей жизни Бога». «Я же не сказал, что ты должна выйти за него замуж», — огрызнулся я. «Просто ты могла бы сделать ему приятное, если бы была чуть полюбезней». «Джошуа!» По-моему,
Тетя Лу еще никогда не называла меня полным именем. Калим слишком правильный человек, чтобы с ним можно было заигрывать, и мне совсем не хочется давать ему ложные надежды или задевать его чувства. Между нами ничего не может быть, и с моей стороны было бы нечестно притворяться, что это не так. Конечно же, я знал, что тетя Лу права. То, что она считала Калима хорошим человеком, было козырем. Возможно, если он узнает об этом, то начнет ходить в церковь, и тогда тетя Лу изменит свое отношение к нему. Впрочем, я понимал, что тут дело даже не в хождении в церковь. До тех пор, пока тетя Лу не будет уверена в том, что Калим относится к Богу так же, как она сама, у него никаких шансов. Вдруг тетя Лу поняла, что оставила гостей одних. Они уже собирались разъезжаться по домам и потому занялись уборкой. Закутавшись поплотнее в свою шаль, тетя Лу направилась к двери. «Спокойной ночи, Джош!» «Спокойной ночи!» Я уже повернулся, чтобы подняться к себе в комнату, но потом решил еще немного погреться. Усевшись прямо на пол, я уютно свернулся калачиком между стеной и нашей старой большой плитой. Пикси сразу же заснула у меня на руках. Я понимал, что пора отправляться в постель, но возле плиты было так тепло и уютно. Дядя Чарли и дедушка помогали навести порядок после вечеринки, а прадедушка уже давно спал. Я все никак не мог заставить себя встать, когда услышал голоса тети Лу и этого тупицы Берта Томаса. Наверное, дедушка и дядя Чарли опять отправили их в дом вдвоем. Я не расслышал, что сказал Берт, но ответ тети Лу прозвучал очень отчетливо. «Неужели?» — спросила вопрос без особого энтузиазма. «Я всегда так считал, и сегодня еще больше в этом убедился». Тетя Лу, ничего не отвечая, продолжала расставлять на кухонный стол грязные тарелки. «Нет, правда, Лу!» — настаивал Берт. У него был такой голос, как будто ему не здоровится. В этот момент Лу, наверное, подумала о Тиле Уайткам, которая была девушкой Берта месяц назад, и о Марджери Андерсон, за которой он ухаживал в позапрошлом месяце. «Вот как!» — сказала она. «Даже не спасибо за комплимент, или ты мне льстишь, или что-то в этом роде». Берт, очевидно, понял, что этот разговор ни к чему не приведет, и прежде чем тетя Лу успела что-то сообразить, резко развернул ее к себе и поцеловал. Все замерло, но можно было не сомневаться, что сейчас разразится буря. Оттолкнув Берта, тетя Лу, метая глазами молнии, сделала шаг назад. Я надеялся, что она стукнет этого нахала, но она только ровным, холодным голосом сказала, сверкая глазами. «Берт Томас, больше не смей ко мне приближаться!» И, развернувшись на каблуках, ушла, гневно шелестя юбками. Меня никто так и не заметил. Когда Берт ушел, я выбрался из-за плиты и, прижав к себе Пикси, бросился вверх по лестнице. «Вычеркиваем третьего», — прошептал я сам себе с довольной усмешкой. Глава 19. Объявление. На следующее утро было тяжеловато вставать в церковь, но с дедушкой спорить бесполезно, и потому по первому же его зову я стащил себя с кровати и полусонный спустился вниз. Мне страшно было даже подумать, что сейчас еще придется заняться хозяйством. К моему удивлению, все уже сидели за столом. «Дядя Чарли сжалился над тобой сегодня утром», — сказал дедушка. Дядя Чарли улыбнулся. «Ну, не надо все сваливать на меня. Свиней накормил твой дедушка». «Спасибо», — сказал я им обоим. «Ну как, понравилась вечеринка?» — спросил прадедушка, обращаясь ко всем, но особенно к тете Лу. «Да, очень», — подтвердила она. «Все, наверное, легли поздно». «Очень поздно». Дедушка решил, что пора и ему сказать свое слово.
Этот молодой Томас? Мне кажется, он хороший парень. Знаешь, меня впечатлила его энергичность и то, с какой готовностью он тебе помогал. Тетя Лу и бровью не повела. Но, насколько я помню, ты его попросил об этом, папа. Да, конечно, замялся дедушка. Но он не пытался увильнуть от работы. Знаешь, парни, бывает, придумывают разное, лишь бы не утруждать себя лишний раз. «Увильнуть от того, чтобы провести немного времени с красивейшей из девушек?» — спросил прадедушка, прищурившись. «Да, согласен, что молодого парня не нужно долго упрашивать помочь Лу», — улыбнулся дедушка. На мгновение установилась тишина, после чего дедушка предпринял еще одну попытку. «И все же он мне кажется очень достойным, здравомыслящим молодым человеком. Я слышал, он хороший работник, и у него есть собственная земля. Какой-то девушке очень повезет, если...» «Пап», — мягко прервала дедушку тетя Лу, хотя в ее голосе и чувствовались сердитые нотки. «Может, ты и прав, но эта девушка не я. Берт Томас меня никогда не интересовал, не интересует и никогда не будет интересовать в будущем. Он пустой, нудный и флиртует с девушками». Тетя Лу медленно встала из-за стола и, сняв с себя фартук, перекинула его через спинку стула. «Пойду переоденусь ко служению». Прадедушка посмотрел на меня. В его глазах плясали веселые огоньки. Я понял, о чем он думает. Тетя Лу вполне способна сама постоять за себя. На богослужении ничего особо примечательного не было. Я знал, что должен был поехать в церковь. Это было неписанное дедушкино правило для всех домашних, но никто не мог заставить меня слушать. Как только заканчивался вступительный гимн, я отключал все свои чувства. Если Бог не на моей стороне, то с какой стати я должен был становиться на его сторону? Я сосредоточился на происходящем всего лишь на несколько минут, когда в передних рядах возникло какое-то движение, и на сцену вышел мистер Т. Смит. Он был председателем церковного совета. Прокашлявшись, мистер Т. Смит старался сделать вид, что он совсем не гордится тем, что его положение несколько выше, чем у других. «Вы все знаете, — сказал он, — что наш дорогой пастор и его жена выразили желание уйти на пенсию. Нам их будет очень недоставать, но они, конечно же, заслуживают права на хороший...» И мистер Т. запнулся. Тогда я понял, что он просто выучил свою речь наизусть и теперь забыл слова. Мистер Т. покраснел, но, наконец, вспомнил, о чем говорить дальше, и поспешно продолжал. «Так вот, как я сказал, нам их будет не доставать. Но мы рады, я имею в виду завайцев, мы рады, что они могут отдохнуть после стольких лет верного служения». Последняя фраза прозвучала очень уверенно, из чего можно было догадаться, что мистер Т. опять процитировал часть своей заготовленной речи. «Хотя нам будет не доставать уайтов, мы рады объявить, что церковному совету удалось найти достойную замену. Вскоре сюда на место преподобного Уайта приедет преподобный Натаниэль Кроуфорд. Надеемся, вы все примете его радушно и выразите свою поддержку». После этого объявления по залу прокатился тихий гул. «Натаниэль Кроуфорд», — подумал я, — «что за имя?» «У меня было библейское имя, и у моего дедушки тоже. Но они были далеко не такими заковыристыми, как Натаниэль». Я сразу же отнес нового проповедника к разряду вещей, не стоящих того, чтобы над ними размышлять, и погрузился в свои мечты. Меня приезд этого Натаниэля никак не касался. Преподобный Уайт начал свою проповедь. Я слушал его только минуту или две, чтобы понять, что я пропущу мимо ушей. Речь опять шла о покаянии. Я это слышал уже много раз. Теперь в качестве примера грешника, обратившегося на истинный путь, пастор выбрал беднягу Павла. Я отключился от происходящего вокруг. У старины Павла, наверное, никогда в жизни не было серьезных проблем. Почему бы не стать хорошим?
После служения мы с Авари Гарретом попугали девочек кузнечиками, которым не хватило ума спрятаться подальше от надвигающихся холодов. А потом меня позвал дедушка, чтобы ехать домой. На этот раз я не стал снимать с себя туфли. Уже стало довольно холодно, и они мне совсем не мешали. Я подумал о Калеме. Успеет ли он собрать весь урожай до первых заморозков? Я надеялся, что успеет. Как бы мне хотелось быть постарше, чтобы помочь ему. Может быть, когда-нибудь я и смогу? За столом было только и разговоров, что о новом проповеднике. Всех интересовало, откуда он, что он за человек и как поведет церковь. Меня же интересовало только одно. Будет ли он постоянно проповедовать о том, что мы должны быть готовы, каяться и тому подобное? Меня такие проповеди ничуть не интересовали. Когда я их слышал, внутри меня всегда поднималась тоска. Я пожал плечами. Так какая разница, о чем он будет проповедовать? Все равно я не собираюсь его слушать. Извинившись, я встал из-за стола и отправился на поиски Пикси.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь и святилище, из Сиона да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные – колесницами, иные – конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.

0: Псалом 20. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
1: Когда мы были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро, дни бегут. Быстро.

Псалом 21. Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. О тебе, хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли,
и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам.

Мы не приходим ко Христу так просто сами, без всякого влияния со стороны, без примера тех, кто уже знаком с Ним лично. На моем пути поисков истины я встретила немало откровенных и безмолвных вестников благой вести. Одни люди любят много говорить о своей вере, другие просто живут так, что вы знаете, что они верующие. Некоторые, которых мне привелось встретить на моем жизненном пути до моего обращения ко Христу, вообще ничего не говорили, а жили. И я видела по их жизни, что они христиане. Я уже сказала вам, что моя мама была в числе таких людей, она не так много говорила, как делала, и это было для нас примером истинного практического христианства. Я также сказала вам, что после 20 с лишним лет духовного голода мама нашла в Германии общение с верующими, и в числе посещавших собрания в ее доме была одна замечательная старушка. Ее звали Луиза Магин, но мы называли ее просто фрау Магин. Она сыграла немалую роль в моем решении принять Христа. Сделала она это своим примером святой доброты и безмолвного свидетельства о ее Спасителе. Я знаю, что в числе моих слушательниц есть женщины, которые не могут ходить и всем говорить о Христе. Может быть, даже и потому, что не имеют на это права. Причины могут быть разными. Пусть эта женщина, которая послужила мне примером святой доброты, послужит вам примером, и вы увидите, что можно безмолвно свидетельствовать людям о вашем Спасителе. Я впервые встретила ее в доме парализованной женщины, за которой я ухаживала зимой первого послевоенного года в Германии. Ее лицо излучало естественную, а не наигранную или умышленно учтивую доброту. Голубые глаза светились чистым детским светом, почти совсем беззубый рот улыбался застенчиво и тихо, на скулах играл румянец. На ней было черное длинное платье, старомодные высокие с кнопками ботинки, а на голове маленькая черная шляпка с птичкой. Иногда шляпка бывала соломенная. Мне показалось, что если бы птичка на шляпке была живою, она не нашла бы себе более подходящего места для гнезда, чем голова этой доброй женщины. Она была христианкой из местной лютеранской церкви, которой принадлежала и больная. Старушка регулярно посещала больных. Для меня, недавно приехавшей из Советской России, христиане были мало знакомой разновидностью людей, и я, как зачарованная, смотрела на этих двух женщин и внимательно прислушивалась к их разговору. Сама я еще не знала Господа. Старушка говорила с обреченной на медленное умирание женщиной, как со здоровой. Она не спрашивала ее о болезни, не пыталась проникнуть в тайны божественного провидения, как это делали друзья многострадального Иова, а просто говорила о жизни, о церкви, о текущих событиях. Больная заметно оживлялась, забывала на время свою болезнь, свою безнадежность, и сама начинала говорить, вспоминая что-нибудь из прошлого. Когда больная говорила, старушка слушала внимательно, с участием, не перебивая. О, как она умела слушать! Она не принадлежала к числу тех людей, которые, когда вы начнете им рассказывать о своей одной операции, перебив на полуслове, начнут, захлебываясь, рассказывать о своих двух. И вы, судорожно позевывая с закрытым ртом, ничего не слыша, готовы бежать, куда глаза глядят. После ее посещения больная еще долго оставалась в хорошем настроении и, взяв церковный песенник, тихонько пела гимны, знакомые ей с детства. Между прочим, эта больная была парализована, можно сказать, в молодости, ей было всего 33 года, когда ее парализовало из-за серьезного артрита, и в 45 лет ее уже не было в живых. Эта женщина любила Господа, и я часто слыхала ее пение. Летом этого же года я вышла замуж и по настоянию мужа оставила свою работу в доме больной и некоторое время не видела добрую старушку. Но раз в неделю в доме моей мамы собирались верующие для чтения и разбора Библии, а я не посещала этих бесед. Когда же мои родители собрались уезжать в Америку, мама оставила на мое попечение этот свой кружок.
Беседы, на которые я не хотела ходить, сами пришли ко мне. Разъяснения проповедника были для меня китайской грамотой. А во время общей молитвы в конце бесед я готова была провалиться сквозь землю от одной только застенчивости. На эти беседы приходила и добрая старушка, фрау Магин. И я заметила, что она никогда не молилась вслух. Ее уговаривали, убеждали, но, как видно, природная застенчивость мешала ей молиться при людях. Когда мой первый ребенок, родившись прежде времени, умер, и я сильно ослабела телом и духом, старушка пришла ко мне с бутылкой козьего молока. У нее была коза. Она заботилась о ней, и они как будто бы понимали друг друга. Все, что коза давала старушке, старушка отдавала другим. Кто-то сказал мне, что у козьего молока специфический вкус и запах, и это засело у меня в голове, и предубеждение мешало мне пить это молоко с аппетитом и удовольствием. И я не пила его, а принимала, как в детстве рыбий жир, заткнув нос и закрыв глаза. Мне хотелось отказаться от него, но каждое утро, глядя в добрые глаза старушки, я снова брала из ее рук бутылку теплого, только что из вымени, молока и принимала его до тех пор, пока старушка заметила, что прежний цвет лица возвратился ко мне и решила отдавать молоко кому-то другому, кто нуждался в нем больше меня. Дом старушки стоял на большом, поросшем фруктовыми деревьями участке. Сад этот был запущен, деревья давно не очищались от старых веток, трава росла по колено и выше, полевые и домашние цветы росли в беспорядке пучками повсюду. Веток на деревьях было по крайней мере 3 поколения. Тут были и почерневшие, высохшие, зажившиеся старики, и молодые плодоносные семейные ветки, и только что проросшие побеги дети. Все это буйно сосуществовало и приносило хотя и не обильный, но достаточный плод старушке. Раз в месяц старушка просила моего мужа скосить траву в саду. Он это делал не так, как на городских газонах, а так, как это делалось в сенокос в его родном селе. Он широко размахивал косою, и душистая трава ложилась ровными рядами в стороны. Он не любил, чтобы мы за ним наблюдали, и движением руки предлагал нам удалиться, и мы уходили в дом, где, вопреки немецкой традиции, царил художественный беспорядок. Вещи лежали и стояли не там, где это было бы красиво, а там, где было удобно. Над печкой висели гирлянды грибов, лука и чеснока, на припечке, на листах сушились нарезанные яблоки и груши, в кресле качалки спал кот, казавшийся таким же стареньким и добрым, как старушка. Из этой комнаты не хотелось уходить, такой она была уютной и обжитой. Старушка была бедной вдовой и почти не имела родственников. Она решила продать свое имение еще при жизни, и так как добро порождает добро, нашлись хорошие люди, которые купили ее участок, предоставив ей возможность дожить век в ее уютном домике, а сами построили себе дом в дальнем конце участка с выходом на другую улицу. До тех пор, пока силы совсем не оставили старушку. Она разъезжала на старом велосипеде, посещая больных, раздавая молоко и сушеные фрукты. Кроме этого, по вечерам она сидела и выписывала места из Писания на открытках и посылала знакомым и родственникам. Это было ее безмолвное служение. Господь послал ей тихую смерть. Она уснула и больше не проснулась на земле, на которой была только странницей и слугою ближнему. Так и ушла, никогда не поборов своей застенчивости и не научившись молиться публично. Улыбчивая и бесконечно добрая, она навсегда осталась в моей памяти примером истинного живого христианства. Святая доброта, как много ты выше и благороднее святых и хороших слов.

помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что из моей памяти Ты вывел этот образ Луизы Магин. Господи, на этой земле не все мы становимся знаменитыми своими делами, но Ты все видишь, и Ты видел служение этой женщины и этот пример, который она подавала окружающим ее людям. Святая доброта, я благодарю Тебя за этот дивный пример. Да послужит он примером тем, кто слушает меня сегодня, примером подражания истинного, практичного христианства. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение шестой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Они пировали несколько часов кряду, пока самый голодный гость не заявил наконец, что насытился. Тогда, по сигналу отца, Галя вышла, принесла свадебный пояс с богатой вышивкой. Панас встретил ее посреди комнаты, и она обернула пояс вокруг него, низко поклонилась и уже собралась целовать его руку. Но Панас привлек к себе ее хорошенькое личико и поцеловал прямо в губы. «Хоть разочек!» — сказал он, глупо рассмеявшись. Кровь отлила от лица Гали. Она вся похолодела, как мрамор. «Лучше умереть!» — сказала она себе. На закате Ахрим пригласил всех к себе отпить на прощание водочки. «Без женщин!» — добавил он многозначительно. Наконец Галя осталась одна, ибо ее мать, невероятно уставшая, едва добралась до постели. Она сорвала с себя богатое платье невесты, распустила ленты на голове и бросила их на пол вместе с коралловыми бусами. Это были для нее ненавистные украшения. «О, Господи! Что со мною будет? Что со мною будет?» — повторяла она в отчаянии. «Ах, Павел! Ты бы мог меня спасти! Я так тебя люблю! Так люблю!» Тем временем в доме Ахрима продолжалась пирушка, пока все более или менее не захмелели. Ахрим пригласил еще нескольких гостей, среди которых был отец Василий. И Панас усердно наполнял все стаканы, как только они осушались. Он праздновал двойную победу. Он завоевал девушку, которой добивался, и обошел своего соперника Павла, всегда считавшего Галю своей. Панас весело пил за свою помолвку. Пирушка продолжалась далеко за полночь. В одном конце комнаты полдюжины мужчин пытались вместе спеть, но каждый на свой мотив или совершенно другую песню. В другом углу Карп гладил по рыжей голове Андрея, принимая за Галю и густым басом убеждая его, что Панас стоил сотни Павлов, что Павел по сравнению с Панасом это как свинья перед лошадью. Эти слова услыхал Панас, и его охватил хмельной угар. «Павел Руденко! Кто тут вспоминает об этой свинье?» – заорал он. «Галя моя, а его я в порошок сотру!» «Слушайте, хлопцы!» – воскликнул кто-то из молодых людей. «Пошли-ка!» «Заставим Павла выпить за эту помолвку!» «Идем! Идем!» Закричали все, кто еще держался на ногах. И оставив старших напиваться дальше, они двинулись в Острынь. Ворота во двор Павла были заперты, но вскоре не выдержали напора дюжинных пьяных парней. Тяжелые кулаки заколотили в двери и оконные ставни. Внутри заплакал ребенок, и Ульяна отворила окно. «В чем дело?» – воскликнула она, увидев, что хату окружили люди.
2: «Нам нужен Павел! Где он?» – закричали они.
1: «Его здесь нет!» – ответила Ульяна.
2: «Павел уехал в Ковыльск!»
1: Она резко затворила окно и скрылась.
2: «Она врет!» – загорланил Панас. «Павел струсил! Он прячется в хате! Сломаем дверь, хлопцы!»
1: Несколько человек подняли бревно, лежавшее неподалеку, и уже собирались ринуться на дверь, когда она вдруг открылась изнутри, и в проеме возник высокий, величавый силуэт Ульяны. Парни невольно отступили. Ульяна сделала шаг вперед, и вся ее фигура и лицо осветились луной. «Зачем пожаловали?» – потребовала она. «Панас, Андрей, Данила, Петро! Вы все сыновья уважаемых людей. Многие из них мои любезные друзья. Я не боюсь вас, будто вы ватага разбойников. Чего хотите? У меня в хате малое дитя Демьяна. Оно занедужило, а вы напугали его. Говорите, чего надо?»
2: «Хотим, чтобы Павел вышел и выпил за здоровье жениха и невесты», — сказал Данила.
1: «Стыдитесь!» — ответила Ульяна. «Павел уехал навестить Лукьяна. Возможно, он сам попадет из-за этого в беду. Но мой сын не трус. Он рискует собой, чтобы помочь товарищу. Он и думать не мог, что на меня могут напасть соседи. Демьяна тоже нет в хате. Так что здесь только две женщины и дитя. Не верите? Заходите и сами гляньте». Она шире отворила дверь и отошла в сторону, будто приглашая их войти. Молодые люди оробели и не двигались с места.
2: «Хлопцы», — сказала она своим чистым, приятным голосом,
1: — «я знаю вас всех с измальства. Это воскресная ночь. А сегодня утром большинство из вас были в церкви и молились Богу, произнося: «Отче наш, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А ночью вы напиваетесь и идете беспокоить бедных, одиноких женщин. Знаю, что это дьявол искусил вас, но вы должны противостоять ему, и он убежит от вас. Просите Бога о помощи. Ты, Панас, трудолюбив, а ты, Данила, хороший сын. Петро всегда помогает ближним. У вас всех есть что-то хорошее, сыночки мои. Будьте добрыми людьми».
3: Она немного постояла перед смиренной и молчаливой толпой, сердечно произнесла «доброй ночи» и вошла в хату. Молодые люди стыдились смотреть друг на друга. Они тихонько разошлись, и никто уже не кричал и не пел песни.

0: По возвращении в Ковыльск отец Паисий сразу же направился к архиепископу с отчетом о том, что ему удалось узнать в Книшах. Он доложил, что нашел там церковные дела в самом расстроенном состоянии. Православная церковь почти совсем опустела, а штундисты, напротив, процветали без каких-либо препятствий со стороны мира или приходского священника. Он опасался, что ересь может весьма широко распространиться, но предводитель арестован. И он дал самые строгие указания отцу Василию и старости Книшей. «А что другой еретик?» – пробормотал старый архиепископ, который уже впадал в детство, но все еще гордился своей хорошей памятью.
1: «Тот, что разрубил в щепы иконы на рынке, он схвачен?»
0: «Увы, нет», – ответил Паисий. «Он где-то скрывается, но мы вышли на его след. Когда его поймают, то будут судить вместе со штундистом из Кнышей по одному обвинению».
1: «Отлично», – сказал архиепископ. «Мы не должны напрасно носить разящий меч Божий. Мы должны этим мечом искоренить проклятую ересь, если они не хотят слышать голос разума».
0: Архиепископ назначил комиссию для разбирательства из числа служителей епархии. Секретарем он поставил Паисия. Фактически он стал ее вдохновителем. Это был путь к продвижению наверх, а Паисий был весьма тщеславен. Кроме того, он искренне ненавидел всякую ересь и раскол. Для него православная церковь была единственной дорогой на небеса. Посещение ее служб, должная уплата всего того, что ей полагалось, были шагами по этой дороге. Не было другого спасения, кроме как в ее пределах. Во всяком случае, для тех, кто был в ней рожден. Неисповедимая Божья милость могла распространиться на народы, имевшие несчастье родиться не на Святой Руси. Но для русских отступников не будет пощады ни от Бога, ни от человека. Хотя у отца Паисия была внутренняя убежденность в том, что Лукьян был одним из фанатиков, которых не привести к раскаянию или отречению. Он считал своим долгом сделать попытку. Он предложил комиссии, чтобы кто-то подумал, чего можно добиться от узника спором и убеждением. И ему единогласно было поручено это задание, как священнику, наиболее преданному христианским догматам. Паисий отправился в тюрьму, но его благосклонное чувство к Лукьяну тут же подверглось большому испытанию. Он увидел, как тот вместе с другим штундистом гуляет по тюремному двору, в то время как надзиратели, сидя в углу, сражаются в карты и не слышат, о чем говорят заключенные. Такое потворство, проявленное к неисправимым врагам Бога и Церкви, привело Паисия в великий гнев. Он вызвал к себе коменданта тюрьмы и пригрозил сейчас же доложить о нем лично губернатору. Он успокоился лишь, когда надзиратели незамедлительно сняли с поста, а узников развели врозь. После этой сцены задача убедительной проповеди усложнилась, и Паисий удалился, так и не побеседовав ни с одним из заключенных штундистов. Через несколько дней следственная комиссия провела в помещении епархии свое первое заседание. Комната, в которой все собрались, была украшена портретами выдающихся архиепископов, а перед большим столом, покрытым зеленой скатертью, висел портрет царя в натуральную величину, в массивной золоченой раме. 6 членов комиссии сидели по бокам стола, а в его центре – Паисий. Перед ним лежал Новый Завет в великолепном переплете. Позади него стоял золотой крест, принесенный из соседней церкви, чтобы придать процедуре судебных слушаний больше духовности – По знаку Паисия чиновник вызвал конвоиров и узников. Они вошли через разные двери, и сердце Лукьяна дрогнуло, когда он увидел, что другим заключенным был Степан. Тот слегка улыбнулся и кивнул ему. Потом они трижды, по крестьянскому обычаю, поклонились. Сначала вперед, потом направо и налево, но ни один не перекрестился и не поклонился иконам. На обоих была тюремная одежда, которая сильно изменила их внешность, придав им безликий и униженный вид. Конвоиры поставили их рядом в конце стола. «Арестованные», — сказал Паисий своим самым ласковым тоном, «вы заслуживаете самого сурового наказания за многие преступления против нашей Святой Церкви. Ваше кощунство противно людям православным, но наш архиепископ в своей отеческой доброте и долготерпении к вам желает скорее возвратить вас к вере, нежели покарать. Он вступится за вас перед мирскими властями, чтобы вернуть вам волю и законные права, если вы раскаетесь и искупите свои преступления. Принародным покаянием в своих заблуждениях вы подадите благой пример тем, кого успели завести на ошибочный путь. Прислушайтесь к тому, что я говорю». Он помолчал несколько мгновений, глядя на них пристальным, пытливым взглядом. Потом он обратился к Степану. «Степан Васильев, — сказал он, — поддавшись дьявольскому научению, ты осквернил нашу святую веру, принародно разрубив щепы несколько святых образов. У нас имеется один осколок, и мы не сомневаемся, что это был святой образ Матери Божией. Мы содрогаемся при одной мысли о подобном кощунстве. По закону тебя могут заключить в тюрьму или приговорить пожизненно к сибирским рудникам». «Я в этом сознаюсь», — ответил Степан. «Я уничтожил иконы. Но я прочел в самой Библии: не делайте себе кумиров. Бедные невежественные селяне поклоняются иконам. Они даже называют их Богом. Вот наш Бог, — говорят они, — поклоняются и молятся им». Его прервал Лукьян, более спокойный и опытный, чем его арестованный брат. Он не хотел, чтобы его дело решалось на основе скоропалительных слов и выводов. «Он не собирал толпу, ваше преподобие, — сказал Лукьян. — Это было на постоялом дворе, и свидетелей тому случилось совсем немного». «Придержи язык! — вскричал Паисий, поднимая голос. — Скоро настанет и твой черед, тогда и скажешь. А ты, безумец, — продолжил он, обращаясь к Степану, — знаешь, что, оскорбляя икону, ты оскорбляешь святого, изображенного на ней? Видишь портрет царя?» Паисий указал на картину, висевшую на стене над его головой. «Что это? — вопрошал он. — Кусок холста, раскрашенный красками. Но попробуй ударь его, и что с тобой будет? Солдаты разорвут тебя на куски. Понял ты, тупой невежественный болван? Икона — это то же самое, что изображенный на ней святой. Ты ничего не понимаешь и сам берешься учить людей».
1: «Но если это так, — сказал Степан, — если Бог одобряет иконы, то почему Он не оберегает их от вреда? Вы должны положиться на Него. Он всемудрый и всемогущий. Он уже отомстил за своих святых, предав тебя в наши руки, — сказал Паисий. — Запишите его фанатические кощунственные ответы», — добавил он своему писарю, молодому человеку, любимчику и дальнему родственнику архиепископа. Смелые ответы иконоборца Степана не смущали Паисия. Он представлялся ему не более чем одним из многих раскольников, обыкновенным фанатиком, не опасным сам по себе, но всего лишь идущим за своим лидером. Лукьян был, по всей очевидности, главным человеком среди еретиков в Книшах. Если от него избавиться, это положит конец тамошней ереси.
2: «Лукьян Петров», — произнес Паисий, — «против тебя много обвинений. Ты предстаешь перед судом за беззаконное обращение православных в свою германскую ересь. Ты тайно учил своим безбожным доктринам и старых, и молодых, которых ты соблазнил отступить от истинного служения всемогущему Богу. С твоего подстрекательства этот несчастный молодой человек совершил преступное кощунство. Что можешь на это ответить?»
1: «Ни Степана, никакую другую душу не мог я обратить», — ответил Лукьян. «Как может невежественный и неученый человек вроде меня учить других? Это был сам Господь, что научил и обратил их. Если и есть за мной какая вина, то только то, что я читал им Новый Завет и рассказывал, что сделал однажды Бог с моей собственной душой. Это та книга, что лежит перед вашим преподобием на столе. У вас она в золотом переплете, но у нас она облечена в сердцах, в золотых сокровищницах, хранящих правду Божию. Она учит нас, как следует жить, во что веровать, как поклоняться Богу. Чтение и изучение Нового Завета и есть наше единственное преступление. Мы исполняем законы, мы платим подати, мы молимся за царя каждый раз, как собираемся. Мы любим Бога и живем в мире с соседями».
2: «Молчать!» — закричал Паисий. «У тебя слишком длинный язык! Ты одобрил Степанова кощунство?»
1: «Я не одобрял его», — ответил Лукьян.
2: «Это достойно похвалы», — сказал Паисий с усмешкой. «Запишите это, брат Парфений. Лукьян Штундист не одобрял поругание икон».
1: «Стойте!» — воскликнул Лукьян. «Речь не о том, одобрял ли это я или нет, но сам Бог одобрил, как был разрушил жертвенник вала». Паисий побагровел от гнева, но сдержался, только сказал, обратившись к писарю: «Ты подробно все запиши.
2: Лукьян Петров, ты подстрекал людей к бунту против властей, поставленных Богом и царем. Что скажешь на это?»
1: «Это ложное обвинение», — ответил твердо Лукьян. «Мы думаем не о властях земных, но о властях небесных. Царство мое не от мира сего, говорит наш Господь. Это его царствие ищем мы. И не занимаем себя вопросами мирской политики. Мы подчиняемся не только добрым правителям, но и дурным. Но в вопросах веры мы подчиняемся только Богу. Никакие начальники и властители этого мира, даже сам царь, не могут заставить нас подчиняться им, а не Богу. Они могут преследовать и избивать нас, но мы радостно воспримем саму смерть, как первые христиане, апостолы и мученики, которые получили венец жизни от нашего распятого Искупителя.
2: Выходит, вы сравниваете себя с апостолами и мучениками? Саркастически заметил Паисий. А наш православный государь словно языческий император. Он, значит, как Нерон и Тиберий?
1: «Не ведаю я никакого Нерона и Тиберия», —
0: — ответил Лукьян. «Но Бог знает и взыскивает сердца всех людей. Снова говорю, что денно и ношно поминаю в своих молитвах царя и всех власть держащих. Мы хотим всего лишь вести тихую и спокойную жизнь в благочестии и правде». Напрасно старался Паисий подвести Лукьяна к опасным высказываниям против правительства. Он был абсолютно равнодушен к вопросам политики. Но как только расследование переходило к вопросам веры, Лукьян становился неожиданно откровенным и искренним. Он признал, что систематически нарушал церковные законы, отказывался приступать к святым таинствам, не хотел исправно платить то, что причиталось священнику, убрал иконы из красного угла в своей хате. Он признал, что совершал обряды крещения, погребения и упрощенное причастие. «Что ты думаешь о святых угодниках?» – спросил Паисий. «Это были такие же люди, как мы», – ответил Лукьян. «Они молились Богу, как мы. Они любили Его, как и мы любим Его. Верно, что они были сильными людьми, а мы только младенцы во Христе. Но мы тоже возрастем. Апостолы видели Христа, говорили и скитались с Ним, и это делает их свидетельства божественно ценными для нас. Но они были людьми с такими же страстями, как у нас». Паисий кивнул. Этого было достаточно, чтобы осудить Лукьяна. «Запиши это. Запиши точно, брат Парфений», — обратился он к писарю. «Что ж, апостол», — продолжил он бодро, «а что ты думаешь о наших епископах, митрополитах и о священном синоде? По-твоему, они скорее волки в овечьей шкуре, нежели пастыри своему стаду?» Лукьян ничего не ответил. Паисий повторил вопрос в более скрытой форме. «И на небесах есть архангелы, поставленные над ангелами», — заметил он. «Не знаю, как на небесах», — ответил Лукьян. «Но у нас тоже есть свои пастыри и наставники. Однако мы считаем незаконным платить им, кроме тех затрат, которые они вынуждены нести за нас. Если кто в нужде, мы даем ему все, что нужно. Но мы не можем давать деньги за молитвы и духовное служение. Это идет от небес, и это дар Господа. Никто из наших людей не возьмет денег за такую службу».
1: «Запиши!»
0: — вскричал Паисий, едва сдерживая гнев. Допрос длился многие часы. Паисий зачитывал постановление Священного Синода. Лукьян отвечал словами из Нового Завета. Постановления Священного Синода часто напрямую противоречили Новому Завету. Паисий все более раздражался.
1: «Это всего лишь германская вера!» — восклицал он. «Все, что ты говоришь, ты узнал от немцев! Отцы нашей святой церкви совершенно иначе толковали слово, которое ты здесь приводишь! Ты один из тех, кто искажает Писание на свою же погибель! Ты променял мать, святую церковь, на германскую ересь!»
0: «Почему бы нам не научиться от немцев?» — спросил Лукьян. «Но на самом деле мы учимся от Библии. Она не указывает, кто первым из людей принес нам свет. Но мы, кто им владеет, больше никогда не погрузимся во тьму».
1: «То есть ты упрямо держишься своей ереси?» — сказал Паисий.
0: «Последний раз призываю одуматься, покаяться в своем грехе и прилюдно принести покаяние. Я буду просить за вас архиепископа, иначе вы плохо закончите».
2: «Превыше всего мы должны подчиняться Богу», — начал Лукьян.
1: «Не трогай Бога!» — прервал его Паисий. Вы не Богу подчиняетесь, но дьяволу, который отец лжи. Конвоиры, уведите их!»
0: Все устали от спора, совершенно бесплодного и, как показалось, бесконечного. Лукьяна со Степаном увели, и комиссия составила протокол заседания для архиепископа.

0: Лукьяна приговорили к одиночному заключению и содержали отдельно от других узников, чтобы избежать распространения штундизма среди них, как это уже часто случалось. Многие из них были опасными преступниками, но даже их тщательно ограждали от влияния еретиков. В том же коридоре, через две двери, находилась камера Степана. Они не могли общаться друг с другом, кроме тех случаев, когда один проходил мимо двери другого. И если надзиратель был с ними не слишком строг, они обменивались несколькими словами дружбы и поддержки. Тюрьма Ковыльска представляла собой большое двухэтажное квадратное здание с несколькими дополнительными пристройками для квартирования, охраны и персонала. Стояла она посреди широкого двора, обнесенного высокой и толстой стеной, поднимавшейся на высоту почти второго этажа. Из камер на первом этаже не было видно ничего, кроме этой стены. Но из камер сверху можно было, взобравшись на табурет, увидеть поля и городские предместья. Одиночные камеры, где содержались самые опасные злодеи, были на втором этаже из соображений безопасности. Из них нельзя было сделать подкоп, способ побега, весьма распространенный в российских тюрьмах. Лукьяна посадили в одну из таких камер. Это было маленькое и очень грязное помещение, но здесь было сухо и светло. Сажень в ширину, да две в длину. У стены деревянная койка вместо кровати. Смрадное отхожее место. Второе и последнее удобство. Это было самое мерзкое обиталище для человека чистоплотного, привыкшего к свежему воздуху сельской жизни. Но никто и не ждет от тюрьмы приятности. По крайней мере, было терпимо. Дважды в день им приносили еду, состоявшую из хлеба и кислых щей днем, и какую-то тюремную похлебку по вечерам. Ему не разрешали прогулку чаще одного раза в 5 дней. Но он чувствовал себя хорошо, и на душе было совершенно спокойно. Он удивил своего надзирателя, попросив Новый Завет, который у него отобрали. Просьбу передали коменданту, и поскольку чтение духовных книг в тюрьмах поощрялось, ему отдали книгу. Теперь он мог проводить бесконечные часы, читая возлюбленные записи о жизни и учении его Господа, постоянно находя в них новые источники силы и утешения. Очень часто он забывал, что находился в тюрьме. Он шел вдоль моря Галилейского, рядом с Иисусом, слушая его голос, или стоял на горе Преображения, взирая на восславленного Господа. Или со слезами смотрел на распятого Спасителя, или наблюдал его торжествующее вознесение на небеса. Душа Лукьяна была так же свободна, как жаворонки, которые на его глазах за тюремным окном взмывали к синему небу. В первый день заключения он приступил к пению вечернего псалма, но надзиратель строго-настрого ему запретил. Лукьян подчинился и с этих пор пел шепотом, только для себя. Дни тянулись монотонно, один похож на другой, пока он и Степан не подверглись новому допросу. На следующий день после пристрастного дознания в камеру в сопровождении коменданта вошел Паисий. Он сразу с неодобрением глянул на окно, из которого был виден большой кусок неба. В камере, решил он, было слишком светло. «Что ж это, Петр Иванович?» — сказал он шутливо коменданту. «Похоже, вы превращаете тюрьму в гостиницу для утомленных путников».
1: «Как так?» — спросил комендант. «Напротив, все мои жильцы постоянные».
0: «Просто мебелированные комнаты», — продолжал Паисий, оглядывая с улыбкой деревянную койку и отхожее место. «Будете держать их в таком пансионе, они и уходить не захотят».
1: «О, «Если хотите, я все поменяю», — подхватил комендант. «В моем пансионе много комнат для самых разных гостей». Они обменялись несколькими словами в полголоса. Снова взглянув на Лукьяна, Паисий заметил уголок книги, торчащий из кармана. Без всяких церемоний он выхватил ее. «А это что, Петр Иванович?» — спросил он сукаризной. «Завет», — ответил тот. «Все по закону. Я не мог отказать заключенному, ибо это душеполезное чтение». «Душеполезное для других», — сказал Паисий. «Но вредное для еретиков. Я изымаю книгу». «Она ему и не понадобится там, куда я его помещу», — откликнулся комендант, рассмеявшись. Они ушли, забрав с собой завет. «Он запечатлен в моем сердце», — подумал Лукьян. «Они не смогут вырвать его оттуда». Не прошло и получаса, как в его камеру вошли два надзирателя. Один из них, незнакомый Лукьяну, был высоким, мускулистым человеком с ястребиным взглядом, тонкими, бледными губами, сжатыми в жесткую, безжалостную линию. Фамилия ему была Арефьев. Это был особый надзиратель для упрямых и непокорных узников. «Этот?» – спросил он у своего товарища. «Да, именно», – сказал другой надзиратель. Арефьев презрительно фыркнул. Он предпочитал иметь дело с сильными и действительно строптивыми заключенными, которых стоило подавлять. Разве похоже, чтобы этот худой, спокойный старик был упрямым и непокорным? «Выходи, ты, архангел!» – приказал он. Лукьян тут же повиновался. Его новый надзиратель повел его по длинным узким переходам и после нескольких поворотов вниз – по темной и длинной лестнице. Оба молчали. «Деньги имеются?» спросил без обиняков Арефьев. «Нет, все, что было в кошельке, забрали», ответил Лукьян. «Вот дурак», сказал надзиратель. «Неужто не знал, как упрятать? В волосах, под мышками. А друзья-то в Ковыльске есть? Какие захотят помочь?» «О, да! И здесь много, и в Книшах», — ответил Лукьян. «Тогда слушай, у меня разные камеры», — сказал Арефьев. «Помещу в одну из лучших». «Спасибо, брат», — ответил Лукьян. «А сколько за это заплатишь?» — спросил Арефьев. «Возьму 5 рублей, и только от того, что ты всего лишь старик. Согласен?»
2: «Нет-нет», — сказал Лукьян, покачав головой. «Мы не имеем права давать мзду. Ты должен выполнить свой долг перед начальством. Ты должен поместить меня туда, куда указал комендант. Я не стану соблазнять тебя к непослушанию».
1: «А-а-а! Вот как ты поешь!» — воскликнул Арефьев с жестоким ликованием. «Ты у нас один из новых святых! Очень даже хорошо! Можешь проповедовать и молиться здесь сколько захочешь!»
0: Большим ключом он отпер тяжелую, обитую железом дверь и втолкнул Лукьяна в темный и зловонный карцер. Дверь захлопнулась. Железный засов лязгнул, и Лукьян очутился в полной темноте. Руки натыкались на холодные стены, покрытые какой-то мягкой слизью. Пол был скользким от нечистот. Атмосфера была такой отвратительной и спертой, что поначалу он стал задыхаться, и у него закружилась голова. Несколько минут он стоял без движения, закрыв глаза и склонив голову. Открыв глаза, он обнаружил, что больше не в полной темноте. Тоненький лучик света пробивался из замочной скважины и слабо освещал камеру. Свет падал в угол его жуткой тюрьмы.
2: И тогда он увидел то, что принимал за слизь на стене. Это были неисчислимые рои ползучих тварей, тысячи и тысячи мягких, серых, омерзительных существ покрывали каждую пять стены. При виде этого он в ужасе содрогнулся. За исключением своих пчел он терпеть не мог насекомых, а в этом подвале они сожрут его заживо. Он словно был связан по рукам и ногам и брошен им на съедение. Вся отвратительная масса паразитов, похоже, двинулась на него. Вот уже кто-то пополз по коже и вгрызался в нее. Не помня себя от омерзения, Лукьян бросился к двери и стал отчаянно в нее колотить, призывая Арефьева на помощь. Ответом ему была мертвая тишина. Арефьев отправился к коменданту с докладом о переводе Лукьяна в другую камеру. Наконец, утомленный своими напрасными попытками, Лукьян стал искать чистое место на полу, где он смог бы дать отдых своим натруженным членам. Но как только он обессиленно опустился вниз, новые полчища паразитов атаковали его. Он снова вскочил на ноги и плотно натянул на уши тюремную шапку, чтобы защитить хотя бы голову, и принялся шагать взад-вперед. Это был единственный способ хоть как-то устоять перед кровожадными врагами. В середине дня Арефьев принес ему кувшин с водой и кусок ржаного хлеба. Обычный рацион обитателей карцера.
1: «Как тебе нравится новое жилье?» – спросил он, смеясь.
2: Лукьян промолчал.
1: «Хочешь переселиться?» – продолжал надзиратель. «Но теперь я хочу уже 10 рублей. Меньше и не сули!»
2: Лукьян продолжал молчать. Если бы ему предложили это час назад, в первые моменты ужаса и отвращения, он мог бы согласиться, физически обессилев. Но этот страшный момент миновал. Его нервы несколько притупились, а душа собралась силами. Он ощутил волю, данную ему, чтобы противостать искушению.
1: «Сколько дашь, чтобы я перевел тебя в другую камеру?» — не унимался Арефьев. «Только тебе придется возвращаться сюда, когда тебя захочет навестить комендант».
2: «Нет», — сказал Лукьян, — «я не смею тебя подкупать. Я не могу ни в чем совершать обмана. Я должен нести любые испытания, неспосланные мне Богом».
1: «А, вот ты какой, старый дурень!» — воскликнул Арефьев, обрадовавшись. «Ладно, посмотрим, как ты потом запоешь».
2: Он поставил скудную еду на шуршащий пол и ушел. Лукьян не мог есть. Он накрыл кувшин с водой хлебом и снова начал вышагивать по камере. Это был квадрат в одну сажень, без какой-либо мебели вообще. Через 2 часа он ощутил первые приступы голода. Он наклонился, чтобы поднять хлеб, но его пальцы раздавили что-то мягкое и оклизлое. Он с отвращением бросил ломоть на пол. Хлеб быстро покрылся толстым слоем паразитов. В этот день он не пил и не ел. Постепенно каземат погрузился в окончательную тьму.

свой изнуряющий марш, мучимый голодом, жаждой, измученный, едва передвигающий ноги, пока, не будучи в силах бороться дальше, он не опустился на осклизлый пол и не заснул мертвым сном. На следующий день комендант тюрьмы, делая рутинный обход, навестил заключенного. Лукьян показал ему шуршащую массу на полу и склизкие шевелящиеся живые стены. Петр Иванович только пожал плечами. «У меня приказ держать тебя в карцере, пока не отречешься от своей проклятой ереси», — сказал он. «А карцер тебе не гостиная. Скажи только слово, и я сразу передам отцу Паисию». Лукьян покачал головой. В качестве жеста милосердия комендант позволил ему парашу, распорядился, чтобы ему принесли кувшин воды с плотной крышкой. Прошло несколько ужасных дней. Пытка, которой подвергали Лукьяна, была унизительна и мучительна. Не было ни одного укромного уголка, где он мог бы собраться с духом, и душа его была заключена в оковы страшнее самой смерти. Он не мог ни думать, ни молиться. Его память отказывалась воспроизводить утешительные слова Евангелия, которые он объял. Только слова Иова в его беде снова и снова звучали в его утомленном мозгу. «Когда я ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится». А иногда внутренний голос шептал ему: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Это представлялось ему посланием небес, достигшим самых глубин ада. Но силы телесные оставляли Лукьяна. Он не мог уже твердо стоять на ногах, будто перенес тяжелую болезнь. Когда он начинал вышагивать по клетке, его шаги становились нетвердыми, и он очень скоро утомлялся. Ни на мгновение ему не позволяли покинуть свою камеру и вдохнуть свежего воздуха. Лишь раз в день Арефьев отпирал дверь на несколько секунд, чтобы передать дневную пайку черного хлеба и воды. И Лукьян старался ближе подойти к двери, когда она была отперта. Поначалу он сразу съедал хлеб, ибо только так его можно было спасти от паразитов, а воду держал в закрытом кувшине, отпивая понемногу. Но через 3 дня он лишился аппетита в этой зловонной дыре. Он больше не мог заставить себя проглотить хлеб. В конце 2-й недели его снова вызвали на допрос. На этот раз, когда ввели Лукьяна, Паисий был один. Степана не было, ибо Паисий не хотел, чтобы узники ободряли друг друга в своем упорстве. Он едва узнал Лукьяна. Настолько тот изменился. Этот хилый, чуть живой старик, немытый и нечесанный, с иссохшими членами и трясущейся головой, был так не похож на крепкого и храброго узника, который представал перед комиссией всего 1 неделю назад. Паисий посмотрел на него долгим, пытливым взглядом. Взглядом, каким противники обмениваются перед смертельной схваткой. И на лице его отразилось большое удовлетворение. Его враг был достаточно истощен, и его ожидала легкая победа. «Что ж, у тебя было время передумать?» — спросил он. Лукьян не ответил. Он хотел продлить допрос как можно больше, только чтобы подольше побыть в просторном помещении и подышать свежим воздухом. Каждый вздох придавал ему новые силы. Паисий, полагая, что этот человек размышляет про себя и колеблется в своей еретической вере,
и не торопитесь.

0: искупил его. «Церковь примет и позднее раскаяние», — сказал он ласково. «Она радуется раскаянию одного грешника более, нежели сотням своих верных сынов, не нуждающихся в покаянии. Как любящая мать, она должна наказывать своих непослушных детей, но только для их же блага, чтобы они вернулись на путь послушания. Я вижу, с тобой жестоко обошлись. Но это я приказал посадить тебя в карцер. Мне искренне жаль тебя, старик. Но я поступаю так из любви к твоей душе, которая должна будет покориться Богу и тем, кого Бог поставил над тобой, как твоих духовных пастырей и наставников. Лучше уничтожить тело, чем допустить, чтобы душа была низринута в бесконечные муки ада». Паисий продолжал разглагольствовать, приводя все стародавние аргументы инквизиторов и гонителей. Но он не встретил реакции своего слушателя ни словом, ни взглядом. Лукьян был абсолютно нем и недвижен. «Чего ты молчишь, как чурбан?» – спросил, рассердившись, Паисий. «Ты что, онемел?» «Не хочу прерывать ваше преподобие», — ответил Лукьян. «Вы говорите мудро и ласково, почти как брат. Но вы держите меня в дыре, недостойно пса или свиньи. А я человек. Кончишь еще хуже, если станешь и дальше упорствовать», — ответил на это Паисий тихим, но угрожающим голосом. «Лучше умереть одному из вас, чем сотням погибнуть в адском огне из-за вашего учения. Вы невежественные люди, но есть другие, еще более невежественные, которые последуют вашему неразумному примеру и будут обречены на вечные муки. Наш святой долг – оградить веренное нам стадо, искоренить и беспощадно уничтожить лжеучителей, из-за которых невинные и доверчивые души могут быть навеки потеряны. Только в Книшах ты сбил с пути истинного несколько бесценных сынов и дочерей нашей святой матери церкви. Они последовали за тобой к собственной погибели в этом мире и в мире грядущем. Лучше, говорю я, отдать в жертву тебя, главу и предводителя духовного бунта».
1: Вы прослушали шестую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Серьезное воспитание. И каких только неожиданностей не бывает в лесу. Вот на днях дед Харитон говорил мне, что охотнику увидеть куницу, да еще с детьми, весьма и весьма непросто. А тут стояли тихие лучезарные дни предосенья. Еще было далеко до настоящих заморозков. На полянах дымился розово-лиловый вереск и горели желтые цветы калужницы. Однако воздух уже был густым и прохладным. Исчезли бойкие малиновки, но, гонимые холодным ветром, прилетели красновато-серые свиристели, хвост желтой полоской, на голове хохолок. Проходя по слегка зарумянившемуся осиннику, мы с дедом Харитоном внезапно услышали пронзительный визг. Потом еще и еще. Кто бы это мог плакать? Может, беда с кем-то случилась? Осторожно раздвигая руками ветки, мы бесшумно углубились в заросли. Дед Харитон вдруг обернулся ко мне и, приложив палец к губам, ни слова, указал глазами на полянку. На огромной липе куница гневно теребила куничонка. А тот маленький, серебристый, весь взъерошенный, пытался вырваться из ее цепких лап, отчаянно визжал, вопил от боли и, наверное, от обиды. Но мамаша крепко держала его зубами за загривок. Невдалеке на этой же липе сидел второй куничонок и со страхом наблюдал за происходящим. Наконец, в чем-то провинившемуся куничонку удалось вырваться из лап рассерженной мамаши. И он кинулся на утек с удивительной легкостью, прыгая с ветки на ветку. Вскоре его пронзительный жалобный визг-плач замер в глубине леса. Темно-бурая, с большим оранжевым пятном на груди, куница настолько увлеклась наказанием сына, что в пылу гнева не заметила нас. Еще сердито урча, она повернула свою голову к нам. И вдруг ее глаза встретились с нашими. Миг, и зверей как ветром сдуло. «За что она его так?» — спросил я деда Харитона. Дед Харитон ничего не ответил, подошел к липе, взглянул вверх, потом себе под ноги. «Видишь дупло?» — показал он. Потом нагнулся и поднял с земли комок вощины. Я уловил тонкий душистый запах меда. Видимо, куничонок, играя, забрался в дупло и нашел в нем рой засыпающих диких пчел. Мед съел, а вощину выкинул. Вот мать и наказала его. Во-первых, за то, что полез в дупло без спроса, а это не всегда безопасно. А во-вторых, что своей находкой не поделился с братцем, полакомился сам, втихую. Я вспомнил жалобный пронзительный плач маленького проворного куничонка и невольно улыбнулся. «Тогда все верно, не будь жадюгой».

Бурундучок Тимошка. Когда и по какой причине в лесной сторожке деда Харитона появился бурундучок Тимошка, я не помню. Но так или иначе, а появление его было связано у нас со многими неприятными и приятными хлопотами. В углу сторожки стояла небольшая катка, наполненная землей, а в катке рос вечно зеленый фикус. Этот фикус дед Харитон привез из поселка давно вместе с другими комнатными цветами – геранью, фуксией и кактусами. «Приятно», — объяснял он, — «когда зимой в метель войдешь в избушку, а в ней цветы». Так вот, эту катку с фикусом облюбовал для своего жилья Тимошка. Маленький, вдвое меньше белки, быстрый, он на третий или четвертый день пребывания в сторожке вскочил на катку, стремительно пробежался по фикусу, спрыгнул на подоконник. Потом снова оказался на катке, усердно принялся обнюхивать ее. Крепкие плотные корни фикуса выступали над землей, образуя что-то вроде небольших норок. Да и сама земля в катке была мягкая, рыхлая. И бурундучок немедленно принялся за строительство гнезда. Деда Харитона дома не было, а я решил не вмешиваться в хозяйственные заботы бурундучка. Молча наблюдал за ним. Вот Тимошка уже наполовину скрылся в земле. А еще через некоторое время исчез с поверхности катки и его длинный хвост. Выбрался Тимошка из катки с перепачканной, но, казалось, сияющей мордочкой, и засвистел на радостях. Норка была готова. Однако не думайте, что на этом Тимошка успокоился. Как бы не так. Украдкой, стараясь сделать все незаметно, он принялся выдергивать из щелей между бревнами старый потемневший мох, забитый туда дедом Харитоном для того, чтобы зимой студеный ветер не продувал избушку. Взяв в зубы кусочек мха, Тимошка садился на задние лапки, а передними часто-часто начинал теребить его, отделяя грубые части от мягких и нежных. Потом с небольшим клочком в зубах бежал в норку. И так до тех пор, пока его норка не превратилась в уютное гнездышко. В нем можно было спокойно отдыхать и даже делать кое-какие запасы. Вошедший в сторожку дед Харитон только руками развел. «Что же ты натворил здесь, безобразник? Мало того, что ты целыми днями носишься по избе, соришь скорлупой, так теперь из-за мои цветы принялся. Ишь, всю землю из катки раскидал». «Но ничего, я займусь твоим воспитанием», — пообещал дед Харитон. Но сердился он на проворного зверька напрасно, ведь кто-кто, а он-то знал, что на воле бурундуки строят свои гнезда в земле, под пнями или меж корней деревьев. В одном отделении хранят запасы, а в другом живут сами. Вот и Тимошка побеспокоился о своем гнездышке. Воспитанием зверька дед Харитон все-таки действительно занялся. И хотя не сразу, но приучил его к порядку. Если Тимошка раньше позволял себе во время нашего обеда бесцеремонно вскакивать на стол, выхватывать у нас из рук хлеб и кусочки сахара, срывать фольгу с банок со сметаной и возмущенно свистеть, если ему это не удавалось, то теперь он, как и все мы, жильцы лесной сторожки, сидел на табуретке и терпеливо дожидался своей порции. Тимошка был милым, очаровательным бурундучком. Весь светло-оранжевый, а по спинке тянутся 5 темных полосок. Мордочка остренькая, плутоватая, а глазки черные, как бусинки. Всегда жмурятся от удовольствия, когда он ест что-нибудь вкусное, например, белый хлеб. Причем поза у него тогда самая уморительная. Он сидит на задних лапках, хлеб держит передними и аккуратно с аппетитом откусывает крошечки, лакомится. Спать он любил, поэтому просыпался поздно. Но стоило нам застучать ложками, как он тут же появлялся у стола, взбирался на свою табуретку, брал еду из рук. Но все-таки самым любимым занятием бурундучка было чаепитие из блюдца. Он долго, прижав мордочку к ободку, посасывал ароматную жидкость. При этом приподнятый хвост у него все время подрагивал, что, видимо, означало «Ух, жарко!». Если чай был горячим или не совсем сладким, Тимошка недовольно цыкал. После обеда бурундучок Тимошка обязательно мылся. Начинал с лапок, тер розовые ладошки одна о другую. Затем мыл лапки до локтя. Наконец, очередь доходила до мордочки.
Сперва он тер розовый носик, потом щеки и глаза, наклоняя голову вниз. Когда со щеками и глазами было покончено, начиналось мытье ушей и за ушами. Самым последним Бурундучок чистил хвост. Для этого он брал его в лапы и быстро-быстро несколько раз пропускал сквозь зубы. Получалось очень удобно. Одновременно чистил и хвост, и зубы. Ведь хвост был отличной зубной щеткой, пушистой, с торчащими шерстинками. Чем ближе время подходило к осени, тем озабоченнее сновал по сторожке Бурундучок. Набьет защечные мешки кедровыми орешками так, что щеки раздуваются и мордочка делается квадратной, и бежит прятать свое добро в укромные уголки, в щели. Однажды поутру, проснувшись, я потянулся рукой за ботинком и удивился. Что-то он стал больно тяжелым. Посмотрел внутрь, а он битком набит сухими хлебными корками и зерном. Запасливый Бурундучок Тимошка даже ботинок мой приспособил под свою кладовую. Потом зачастили холодные осенние дожди, подул сердитый ветер листобой. Теперь Тимошка часто садился на подоконник и, прикрывшись пушистым хвостом, как одеялом, дремал. Однажды, в конце октября, Тимошка залез в теплую мягкую нору в катке и больше уже не вылезал. Мы заметили, что отверстие в нору плотно забито мхом и обрывками бумаги. Значит, Бурундучок до весны залег в спячку. Мы не стали беспокоить его. Дед Харитон принес несколько охапок душистого сена и укутал ими катку, чтобы зверьку было еще теплее. «Спокойной и доброй зимы тебе, Бурундучок Тимошка!»

0: Мурлычащая клушка. Наш маленький двор, густо заросший резедой и мятой, поистине стал местом невероятных событий на селе Терновая Балка. Взять хотя бы сегодняшнее утро. Я сидел на сухом, тщательно вымытом полу и ремонтировал приемник. Бабка Дарья, бормоча себе под нос песенку, хозяйственно стучала на швейной машинке и изредка посматривала за окно, следила, чтобы куры не набедокурили в саду. Вдруг бабка Дарья легонько вскрикнула и замерла в напряженной позе, приподнявшись со стула и держа в обомлевшей руке наполовину сшитую кофту. Я тревожно взглянул на нее. Не оборачиваясь, но, видно, чувствуя мой взгляд на себе, бабка Дарья поманила меня рукой. Я осторожно подошел к ней и посмотрел в направлении ее взгляда. Я обомлел. В тени под косатыном в растяжку лежала кошка-мурка, а возле нее копошились цыплята. И не просто копошились, а ласкались к ней и баловались. А мурка, мастерица разорять птичьи гнезда, чтобы полакомиться мясцом, вместо того, чтобы сцапать цыплят, преспокойно дремала, миролюбиво отбросив лапы и блаженно прижмурив зеленые глаза. «Вот тена! Хитрит, наверное. Сейчас схватит зубами». Я гневно проглотил слюну. «Пойди, отгони их от кошки, дурашлепов этаких!» В отчаянии прошептала бабка Дарья и, видя, что я еще стою подле нее, прикрикнула. «Тебе говорят, не мешкай, спасай цыплят!» Я мигом, схватив березовый веник, приготовленный бабкой Дарьей для бани, выскочил на крыльцо. «Мурка!» — заорал я во все горло. «Не тронь цыплят! Я вот тебе поддам сейчас!» Кошка лениво скосила на меня сонный глаз, но, заметив, что дело принимает серьезный оборот, проворно вскочила и шмыгнула в подворотню. Загомонившие цыплята побежали за нею. «О, ужас! Лукавая кошка наверняка сожрет на улице доверчивых цыплят!» Я босиком выскочил за цыплятами. За мной, громыхнув калиткой, выметнулась на улицу бабка Дарья с недошитой кофтой и закричала, что было мочи. «Не тронь, проклятущая! Только посмей!» Кое-как общими усилиями нам с бабкой Дарьей посчастливилось загнать дурашливых, едва покрывшихся желтым пухом цыплят, назад во двор. «Куда же смотрит мать?» Решив пристыдить курицу, горестно обратилась к ней бабка Дарья. «Детей из-под самого носа уводят!» Курица равнодушно ходила по двору и склевывала зелень. Всем своим видом она будто говорила. «Отстань, бабка Дарья, сама знаю, что делаю. Не учи меня, сама давно ученая». «Тебя и кормить-то не стоило бы!» — возмутилась бабка Дарья. «Ишь, напыжилась! Бариня какая выискалась! Бесстыдница!» Кошка, напуганная шумом, скрылась в дремучих зарослях сирени, растущих по обеим сторонам улицы. В душе я даже где-то жалел Мурку. Она была несчастной кошкой. На днях она окатилась. У нее было пятеро малюсеньких котят, серошерстных, слепых комочков. Но так уж случилось, что бабка Дарья, желая только хорошего, вынесла котят погреться на солнышко, а сама ушла на базар. Неожиданно, как это часто бывает летом, пошел дождь. Недолгий, но сильный. Водой котят смыло с крыльца в лужу, и они захлебнулись. После этого случая Мурка 3 дня не ела, не пила, а лишь потеряно слонялась по двору из угла в угол и тихо, будто жалуясь кому-то, урчала. На следующее утро обнаружилась пропажа цыплячьего выводка. Мурки тоже нигде не было видно. «Сожрала курят», — решила бабка Дарья и плотно сжала сухие губы. «Я понял. Мурке теперь не сдобровать». Бабка Дарья ходила весь день, как в воду опущенная. Мне тоже было не по себе. Ближе к вечеру я услышал за дощатой перегородкой, где у нас находился чулан, тонкий писк. Я насторожился. Похоже, что пищал цыпленок. Сердце мое часто забилось. Я тихонько приоткрыл дверь в чулан и действительно увидел цыпленка. И ни одного. Чуть ли не весь выводок спокойно расхаживал по чулану. Но как они могли очутиться здесь? Я ведь утром проверял чулан, и в нем никого не было. Тайна раскрылась быстро. В чулане у нас стояла лестница. Она вела на чердак. Ею мало кто пользовался. Лестница была ломкой, серой от старости. Неожиданно из отверстия в потолке показалась озабоченная Мурка. В зубах она осторожно держала цыпленка. По лестнице она спустилась в чулан, поставила на лапки цыпленка и торопливо полезла за следующим. Я боялся, что бабка Дарья не поверит мне, и быстрехонько побежал за нею. Запыхавшаяся бабка Дарья, сгорая от любопытства, сунулась в чулан. Но было поздно. Кошка Мурка уже выходила из дверей, а за нею, выстроившись в цепочку, торопливо семенили цыплята.
1: Бабка Дарья только сплеснула руками. 80 лет прожила, а такого не видела, чтобы кошка воспитывала цыплят.
0: А кошка, между тем, покровительственно поглядывая на цыплят, прошагала через всю хату и вышла на крыльцо.
1: Тут выводок цыплят заметил пес Барбос и с воинственным видом помчался навстречу. У кошки шерсть на загривке сразу встала дыбом. Мурка так грозно зашипела на пса, что тот мигом поджал хвост и, притворно зевая, потрусил за сарай, подальше от беды.
0: Цыплята ни на шаг не отходили от кошки. Растроганная бабка Дарья сходила в хату и вынесла большую миску свежего молока.
1: «Пусть попьет», — смущенно, не глядя на меня, сказала она, «а то кошка у нас совсем отощала».
0: А Мурка, хотя у нее теперь никто не пытался отнимать цыплят, долго еще на ночь перетаскивала их на чердак. Там было спокойнее и уютнее. На редкость заботливой оказалась мурлычащая клушка.

Как наказать сладкоежку? Наша неглубокая узенькая речка Макатыха за селом разливается в широкий плес, который далеко славился своей мягкой чистой водой и обилием речных цветов. В июне светлый плес за селом будто вышит золотыми кувшинками и белыми лилиями. А с некоторых пор всезнающие мальчишки разнесли по селу весть. На речке у самого плеса поселились рыжики, бобры. Старики недоверчиво качали головами. «Ну и ну! Придумают же сорванцы! Откуда им взяться-то бобрам? Испокон веку их здесь не было! Да еще и где рядом с селом? Да они человека десятой дорогой обойдут!» Но что бы там ни говорили старики, а правда оказалась на стороне мальчишек. Бобры облюбовали тихую речку Макатыху. Из веток осины и вербы, благо правый берег Макатыхи порос лесом, они построили высокую теплую хатку и, как говорится, стали жить-поживать. Мне в бинокль часто приходилось видеть, как рыжики, сидя на поваленном дереве, по утрам наводили на себя блеск. Родниковой водой полоскали горло, огрызком душистой вербы, смоченной в Макатыхе, чистили, острили зубы, передней маленькой лапкой расчесывали пушистый светло-коричневый мех. Никто из людей не обижал зверьков. А беспокойные мальчишки каждый день прибегали на пологий левый берег Макатыхи, откуда начиналось поле, засеянное сахарной свеклой, и приносили кто яблоки, кто огурцы, а кто и горбушку хлеба. Нашлись и такие, кто выкапывал с колхозного поля сахарную свеклу и бросал бобрам. Свекла более всего пришлась по вкусу рыжикам. Как-то встретился мне председатель колхоза, хмурый, сердитый. «Прямо не знаю, что и делать», — сказал он и тяжело вздохнул. «Надо как-то спровадить бобров подальше от поля». «Каких бобров?» — не понял я. «Да тех, что поселились на плесе за селом», — и добавил. «Совсем измучили сладкоежки. Таскают с поля корни, и что ни день, то мешок». «Быть такого не может», — воскликнул я. «Может», — опять тяжело вздохнул председатель. «Надо что-то придумать, иначе останемся без урожая». И, видя, что я ему не верю, посоветовал. «У вас есть бинокль? Вот вы и полюбопытствуйте». «Хорошо», — пообещал я. Сказано, сделано. На следующее утро, прихватив с собой бинокль, я отправился к плесу. За мной увязалась жучка, взбалмошенная, суетливая собачонка. Она так просяще повизгивала и так умоляюще заглядывала мне в глаза, что я взял ее. «Только веди себя прилично», — уже в дороге я сказал ей, «чтоб не вспугнула мне рыжиков». Жучка, понимающе, виляла хвостом. И все же, подойдя к плесу, я взял жучку на поводок. Удивительную картину увидел я. На левом, пологом берегу, на колхозном поле трудился бобр. Зверек откапывал корнеплод, отгрызал тонкие корешки и ботву. Толкая его лапками, катил свою сладкую добычу к речке. Как только течение подхватывало сахарную свеклу, с противоположного берега на помощь спешил второй бобр. Преодолевая течение, бобры вдвоем плыли к хатке, возвышающейся над водой. «Вот это да!» — подумалось мне. «Вот это работяги!» Я подождал, пока рыжик вернулся на поле за очередным корнем, и пошел к нему. Я еще не знал, что предприму. Просто брел по невысокой прибрежной траве. Брел медленно и осторожно. Но жучка! Ах уж эта жучка! Стоило ей заметить на суше живого бобра, как она с отчаянным воплем бросилась на поле. Бобр, услышав собачий лай, испугался. Оставив вкусную свеклу, он поспешил к воде, неловко перебирая задними лапами, большими и перепончатыми. Жучка угрожающе металась по берегу, но не в силах была достать бобра и скулила. А бобр, будто устыдившись своего неблаговидного поступка, страха перед дворняжкой, плавал у самого берега. Жучку эту раздражало, она уже не скулила, а выла от бессилия что-либо сделать этому противному ловкачу-бобру, который осмелился шастать по колхозному полю. Да что там шастать, осмелился воровать. Не зная, как выместить свой гнев, жучка яростно набросилась на вырытый бобром корнеплод.
хватала лапами, кусала, грызла. «Ну, хватит», — сказал я, — «успокойся». Жучка неохотно отошла от свеклы, опять подбежала к воде, заскулила. Я поднял искусанный собакой корнеплод, осмотрел и кинул в речку. Не пропадать же добру. Раз уж вырыли его бобры, пусть и лакомятся. Рыжик быстро подплыл к свекле, взял в лапки. Но вдруг он резко оттолкнул от себя свеклу, окунулся в речку, вынырнул и суматошно завертел головой. Мне казалось, что бобр с отвращением отплевывается. К свекле, покачивающейся на волнах, подплыл второй рыжик, и с ним повторилась та же история. Наверное, свекла пахла псиной. Бобры оставили свеклу одиноко качаться на легких волнах, а сами заторопились к хатке. Вскоре они скрылись под водой. С тех пор бобры перестали таскать свеклу с колхозного поля. Им, видимо, надолго запомнился неприятный запах последнего корня, искусанного собакой. «Ну и жучка!» – смеялся председатель колхоза. «Наказала-таки рыжиков! Отвадила от поля! Жучка – наша спасительница!» Дворняжка добродушно виляла хвостом. Рыжики, по-прежнему никем не обижаемые, жили на тихой речке Макатыхе у самого плеса.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим изучать главы 38 и 39, где Иезекииль рассказывает о северном народе, который в последние времена земной истории вместе со своими союзниками выступит против Израиля. Бог ополчится на этот народ и своей рукой сделает все необходимое, чтобы его враги были повержены. Итак, послушайте 4 стих 38 главы, в котором мы находим суровое обращение Бога к этому народу. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении». Большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами. Бог говорит, «Вложу удила в челюсти твои и выведу тебя». Обычно толкователи считают, что Бог вложит удила в челюсти, чтобы вывести армию этого народа из Израиля, то есть из земли, в которую она вторгнется. Но Бог говорит здесь не об этом. Он явно утверждает, что собирается судить этих людей прямо на территории израильской земли. А это значит, что вражеская армия не выйдет оттуда живой. В 11 стихе 39 главы Бог говорит, «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле». Из этого стиха становится понятно, что Бог не станет выводить захватчиков за пределы страны, и в самой земле Израиля произойдет побоище, равного которому не видывал мир. Что же имеет в виду Бог, когда утверждает, что вложит удила в челюсти? Мне кажется, Он говорит, «Я вложу удила в челюсти твои и приведу тебя в Израиль». То есть Бог найдет способ, чтобы побудить израильского врага вторгнуться в святую землю. А Израиль к тому моменту уже соберется в своей земле. Многие века земля обетованная не принадлежала Божьему народу. После того, как Иерусалим был разрушен римлянами под командованием Тита в 70-м году по Рождеству Христову, евреи оказались рассеянными по всему миру. И эта земля больше не процветает. Из книги Иезекииля мы узнаем, что даже пустыня Негев когда-то была покрыта лесами. Но Бог говорит, что сожжет лес, и Он сделал это. Когда пророк Илия скрывался от Иезавели, угрожавшей убить его, он, устав бежать, присел под деревом. Но сегодня он не нашел бы ни единого деревца в тех местах. Лесов больше нет. Марк Твен сказал о земле Израиля. «Палестина облечена в мешковину и посыпана пеплом. Это заброшенная и унылая земля. В ней царит тоска и безнадежность. Ее сердце разбито. И разве могло быть иначе? Разве Божье проклятие может украсить землю?» Палестины больше нет. Ныне эта страна принадлежит поэзии и преданию. Это земля, которую мы видим во сне. Доктор Теодор Герцль, австриец, который был инициатором грандиозного возвращения евреев в Палестину, бросил такой лозунг. «У этой земли нет народа. У этого народа нет земли». Так дайте безлюдную землю людям без земли. Доктор Хаим Вайсман, первый президент Израиля, выступая перед англо-американской комиссией, сказал, «Иудеи — это народ-призрак. Только Бог Израиля мог сохранить ему жизнь». Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр и министр обороны Израиля, утверждал, что пророчество 37 главы Иезекииля исполнилось, и теперь Израиль слышит звук шагов Мессии. Но сегодня народ Израиля больше так не думает. У меня есть фотография, сделанная в Тель-Авиве на праздновании 21-й годовщины государства Израиль.
На фотографии виден лозунг, на котором по-еврейски и по-английски написано «Наука принесет мир в эту землю». А в Ветхом Завете сказано, что мир Израилю принесет Мессия. Так что наука — это, вероятно, новый Мессия, которого ждут нынешние израильтяне. Но Бог утверждает, «Вложу удила в челюсти твои и выведу тебя». И, как мне сейчас кажется, Бог будет использовать три типа приманки, чтобы побудить этого северного врага вторгнуться в Израиль. Во-первых, этот северный народ будет нуждаться в выходе к южным морям, а у Израиля есть выход в Средиземное море. Вторая приманка — это нефть. Для выживания современного мира нефть Ближнего Востока просто необходима. Сегодня нам постоянно напоминают, что запасы топлива в мире не безграничны. Нефти становится все меньше и меньше, поэтому весь мир борется за места, в которых находятся нефтяные скважины. На Ближнем Востоке много нефти. И в данном случае не важно, есть ли нефть конкретно в Израиле. А важно то, что, несмотря на напряженные отношения между евреями и арабами, большое количество нефти проходит через территорию Израиля. Когда корабли не могли проплыть по Суэцкому каналу, нефть по суше перевозилась в порты Средиземного моря. Нефть — очень привлекательная приманка, потому что она нужна всем странам мира. И третья приманка — Мертвое море. В Мертвом море столько минералов, что их ценность просто безгранична. Химические вещества, которые содержатся в его воде, — невероятное богатство. Ученые определили, что Мертвое море содержит 2 миллиарда тонн хлорида калия. Это поташ, который мы используем как удобрение. В нем есть также 22 миллиарда тонн хлорида магния, 12 миллиардов тонн хлорида натрия и 6 миллиардов тонн хлорида кальция. Помимо этого, в Мертвом море есть церий, кобальт, марганец и даже золото. Поверьте мне, друзья, сегодня многие жаждут завладеть богатствами Мертвого моря. Если бы вы присутствовали при сотворении мира, вы, вероятно, спросили бы Господа, «Зачем ты сотворил такое соленое море, которое люди назовут мертвым?» А он ответил бы, «Это приманка. Для кого?» — спросили бы вы. А Господь сказал бы, «Через несколько миллионов лет на севере будет жить народ, который я собираюсь привести в землю Израиля». И я просто заранее раскладываю приманки, которые привлекут этот народ. Когда же этот враг вторгнется в Израиль? Разные толкователи отвечают на этот вопрос по-разному. Одни считают, что враг нападет на Палестину в последние времена перед восхищением церкви. Другие думают, что враг выступит против Израиля в начале периода Великой Скорби. Третий, что в конце Великой Скорби, а некоторые полагают, что это будет в начале Тысячелетнего Царства. Я не стану подробно обсуждать все данные версии. Лично я считаю, что это будет в последние времена, то есть в период Великой Скорби, ведь именно тогда к власти придет Антихрист. Он провозгласит ложный мир». А затем, через 7 лет с севера, придет враг и вторгнется на территорию Израиля. Так начнется действительно скорбный период для народа Божия. Послушайте, что говорит нам 8 стих 38 главы книги пророка Иезекииля. «После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Когда Израиль вернется в свою землю, то сначала он попадет под власть Антихриста.
которое заставит народ поверить, что мир уже настал, что все земные проблемы решены, и началось тысячелетнее царство. Но это не будет правдой, и вскоре с севера придут враги. Послушайте стих 16. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Израиль будет жить в мире, но мир этот будет ложным. Антихрист всех обманет. У людей останется одна надежда — только на Бога. И тогда Бог пришлет врага с севера. Разразится великая скорбь, и она будет ужасна. Начнется грандиозная бойня. Боевые действия будут вестись повсюду. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 22, мы находим слова, которые сказал Христос об этом периоде. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Так что давайте, друзья мои, не будем пренебрегать этими главами из книги Иезекииля. Ведь отсюда мы узнаем самые важные подробности о событиях последнего времени. В следующей, 39 главе, к которой мы сейчас обратимся, Иезекииль завершает пророчество о том, как будет уничтожен последний враг израильского народа. Послушайте слова Бога, записанные во втором стихе. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы». В 22 стихе 38 главы Иезекииля перечисляются 6 язв, которые Бог нашлет на завоевателей. Это моровая язва, кровопролитие, всепотопляющий дождь, каменный град, огонь и сера. Так точно Бог уничтожил Содом и Гоморру. Согласно 19 главе книги Бытие, стих 24, пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Точно так же Бог уничтожит и армию, которая придет с севера и нападет на его народ. Но это повествование о грядущем гневе имеет важное значение и для нас с вами. Когда Бог собирался уничтожить Содом и Гоморру, Авраам сказал ему, что это несправедливо. Он спросил Бога: «Почему ты собираешься погубить и праведников вместе с грешниками? Может быть, ты пощадишь этот город, если там найдется хоть 50 праведников?» Затем Авраам постепенно сбавлял это число до 45, 40, 30, 20 и, наконец, 10. И Бог постоянно соглашался. Он не станет уничтожать город, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но и 10 праведников там не было. Праведным был один только Лот. И Бог велел своим ангелам вывести Лота из города, а потом разрушить его. Друзья мои, именно по этой причине я думаю, что Бог выведет свою церковь из мира еще до периода великой скорби. Сначала церковь будет восхищена, и только потом настанет скорбь, описанная в 37-й, 39-й главах книги пророка Иезекииля. А уже потом наступит эпоха тысячелетнего царства, о котором пишет пророк в главах с 40-й по 48-ю. В период великой скорби на землю сойдет сам ад. Это будет жуткое время. И я совершенно не понимаю, почему некоторые люди настаивают на том, что Божья Церковь, то есть все спасенные верой во Христа, обязательно должны пройти через великую скорбь. Но в Библии ведь ясно сказано, что в это время на земле будут свидетельствовать о Боге только 144 тысячи иудеев. А Бог, разобравшись с врагами, которые придут в Израиль с севера, позволит Антихристу править дальше, до конца периода великой скорби. Потом на землю придет Господь наш Иисус Христос, чтобы

верующих всех времен. Под верующими я, разумеется, понимаю тех, кто принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и верит в Библию как Слово Божье. Из книги Иезекииля мы узнали о том, как Бог поступит с Израилем. Друзья мои, когда Бог говорит «Израиль», Он имеет в виду именно Израиль. Он не говорит о церкви. Мне непонятно, как некоторые богословы могут относить к церкви те слова, которые явно относятся к Израилю. Бог четко говорит здесь, что эти пророчества относятся к народу Израиля. И это правильное толкование. Но то, что Бог говорит об Израиле, имеет значение также и для нас. Принципы, которыми Бог руководствуется в своих отношениях с народом Израиля, вечны. Они определяются самим характером Бога. Я уже говорил об этом, когда мы изучали книги Исаии и Иеремии. А теперь я хотел бы сделать кое-какие выводы из написанного в книге Иезекииля. Ни один пророк не говорит о славе и святости Бога выразительнее, чем Иезекииль, который собственными глазами видел славу Божию. С этого замечательного видения он начинает свою книгу. Пророк никогда не забывает об этом видении, и мы тоже не должны о нем забывать. Иезекииль много рассказывает о Божьем суде. Бог долготерпелив, Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. И Он предупреждал свой народ снова и снова, говоря, что если израильтяне откажутся вернуться к Нему, Он будет судить Иерусалим. Потом Иерусалим был разрушен, и Иезекииль стал ободрять свой народ, говоря о надежде на будущее. «Однако, — говорит Иезекииль, — ваше будущее тоже не так уж безоблачно. В вашу землю придет новый враг. И когда через много лет Господь Иисус Христос сошел на землю, Он оплакивал судьбу Иерусалима, потому что знал, что через несколько лет римская армия под руководством Тита разрушит город, как в прошлом это уже делал Навуходоносор. Жители Иерусалима вели себя неправедно. Если бы они были праведниками, то Бог благословил бы этот город. Но праведности на улицах Иерусалима не было заметно. Лжецы должны были прекратить лгать. Воры прекратить воровать. Преступники должны были исполнять закон. И большинство жителей должны были вести праведную жизнь. Иерусалим мог удостоиться благословения только если бы большая часть народа признала Бога и стала чтить Его. Для того, чтобы человек мог в полной мере ощутить любовь, милость и благость Бога, он должен вести себя праведно. А Иерусалим был городом преступников. Его жители грешили в своих помыслах и поступках. И Бог был прав, когда осудил их, потому что Бог никогда не благословляет грешников». Это становится очевидно, если мы сравним повествование пророков Иезекииля и Иеремии. Я уже говорил вам, насколько важен данный момент. Иеремия показывает, каковы чувства Бога и каково его сердце. Богу не нравится наказывать, Он не любит карать, Он предпочел бы спасать. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, Он очень привязан к людям. В Евангелии Иоанна сказано, что Бог стал плотью и обитал рядом с нами. Это значит, что Он любит нас и заботится о нас. Его сердце страдало, когда Ему понадобилось разрушить Иерусалим. Иисус плакал над этим городом, как плакал над ним Иеремия за сотни лет до этого. А у пророка Иезекииля мы видим другую картину. В то самое время, когда враги рушили Иерусалим, умерла жена пророка. И Бог велел ему не оплакивать ее. И Иезекииль должен был вести себя так, словно ничего не произошло. Бог оплакивал Иерусалим,
но не скорбел о нем. Он не раскаялся.

раскаивался в том, что сделал. Бог наказывал Иерусалим со слезами на глазах, но он был, как всегда, прав. Помните, что писал апостол Павел в 9 главе послания к римлянам, стих 14? «Неужели неправда у Бога? Никак». То, что делает Бог, конечно же, всегда справедливо. Слава Бога проявляется в Его суде, а Его благодать — в искуплении. И если бы Бог не пожелал спасти нас, то сам человек никогда не смог бы спастись. И вот в 38 и 39 главах Иезекииля мы читаем о том, как некое северное царство вторгнется в Израиль, а потом это северное царство будет уничтожено. Почему это произойдет? Позвольте мне снова прочесть вам 16 стих 38 главы. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Бог уничтожит врагов еврейского народа, чтобы явить свою святость. Возможно, кто-то из вас сейчас удивленно восклицает: «Неужели Бог действительно это сделает?» Да, друзья мои, сделает. Либеральные богословы не любят говорить о том, что Бог-творец может также разрушать и наказывать. И они обычно не вспоминают о том, как Иисус проклял смоковницу и как стадо свиней бросилось в море с обрыва. Но, возможно, именно по данной причине нам постоянно напоминает об этом Бог. В частности, через книгу, которую мы с вами сейчас читаем. Вот о чем я хотел поговорить с вами, друзья, в заключении сегодняшней беседы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год.
2: Эссе Надежда Орлова. «Власть имеющие». Буран разыгрался не на шутку. Сквозь снежную пелену не было видно не только головную лошадь обоза, но даже ту, что шла непосредственно впереди. Мужики плотнее кутались в овчинные полушубки и крепче держали в руках вожжи. «Эй, православные, нельзя ли с вами? А то боюсь сбиться с пути, тогда точно сгину!» Донеслось вдруг сквозь ветер, и неожиданно на дороге возникла фигурка тщедушного мужичка. «Что ж, места не жалко, дорога не куплена, иди с нами!» Постепенно метель стихла. Белое безмолвие раскинулось вокруг. До ночлега оставалось еще несколько верст, но лошади успокоились, люди были уверены, что благополучно достигнут места отдыха. Прибившийся путник шагал впереди в голове обоза. Вдруг стоявшую вокруг абсолютную тишину, такую, какая бывает после бури, разорвало протяжное ржание кобылы, что шла самой последней. Тут же ей ответила передняя лошадь. Никто из мужиков не обратил внимания на этот диалог, а чужак неожиданно сказал: «У последней лошади слишком затянута супонь, ей тяжело, она задыхается, скоро отставать начнет». Идущие рядом с недоверчивым подозрением покосились на него, помолчали, а потом один из них, шагнув в сторону и пропустив телеги мимо, дождался последней. Осмотрев лошадь, убедился, что дело так и обстояло, как сказал незнакомец. Лошадь запрокидывала голову, пытаясь вдохнуть как следует. Среди шедших в город на ярмарку был парнишка лет 18. Происшествие в дороге так его поразило, что, дождавшись удобного случая, он робко подошел к приставшему мужику и спросил, как это он умеет понимать речь животных. О чем была беседа этих двоих, не знает никто. Вскоре путник как-то незаметно отстал и затерялся. Прошли годы. Парнишка возмужал, женился, обзавелся детьми и стал известен на всю округу и за ее пределами как сильный колдун, снимающий порчу, привораживающий и отвораживающий, могущий дать совет по любому вопросу, вылечить от любой болезни. У сельчан пользовался непререкаемым авторитетом, вызывая у кого страх, у кого тайную зависть, у кого неприязнь, но всегда и везде демонстрацию заискивания и угодливости. Его дом был самым богатым в округе, и жизнь, казалось, дарила только радость. Правда, смерть его была страшной. Больше недели так кричал и стонал, что даже родные не могли находиться с ним в одной избе. Люди мечтают о чудесах. Люди мечтают о чудесах, которые могли бы творить сами, предвидеть будущее, исцелять любые болезни, управлять природными стихиями, сводить огонь с неба. После бессмертия – это вторая по значимости мечта человечества. Лучше, конечно, иметь и то, и другое. Об этих заветных мечтах свидетельствует вся история цивилизации. Древнее искусство изображало богов, по сути дела, сверхчеловеков, обладающих бессмертием и всевластием. Их величественные статуи – не только дань почитания верховным существам, но и выражение восхищения союзу бессмертия и сверхъестественной силы. Мифологические сюжеты плавно перетекли в творение мастеров Возрождения, также вызывая восторг и зависть. Многие супергерои того времени сейчас забыты, и на смену древним пришли новые. В наши дни сверхчеловеки не менее популярны, чем в эпоху античности, средневековья, возрождения. Даже в соцреализме, в котором чрезвычайно трудно найти описание туманных грез, мечта о супергероях присутствует. Например, в книгах писателя-фантаста Ивана Ефремова. Его «Лезвие бритвы» повествует вроде бы о советских людях, однако они обладают уникальными способностями – гипнозом, целительной силой, владеют короной, которую Александр Македонский нашел в Индии и которая наделяла человека волшебной силой. Или знаменитый Ихтиандр, человек-рыба, созданный воображением Александра Беляева. Еще есть детский фильм «Ох уж это Настя» 1972 года. Мало кто его помнит, но песню про лесного оленя, который может унести в чудесную оленью страну, слышали все. Непоседливая главная героиня, девочка-третьеклассница, в классе изгой, ершистая, не похожая на других детей. Когда ее не приняли в пионеры, она представила, как заходит в школу с огромной черной пантерой. И все в страхе замирают и, наверное, тут же приглашают в ряды всесоюзной организации. Вообще-то идея наводить порядок и восстанавливать справедливость с помощью карательных чудес – одна из самых навязчивых. Читатели Библии знают о желании учеников Иисуса. «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Луки 9:54. А действительно, как бы здорово было! Илия восхищал их своими способностями супергероя. Да и то правда, когда мы вспоминаем этого могучего пророка, то перед глазами встают потрясающие воображения картины. Побоище на горе Кармил, сошедший с неба огонь на посланных царем Ахавом солдат. Могучий герой — мечта человечества. А еще хорошо бы обладать властью и над неземными существами. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Луки 10:17. Когда в стране советов начались глобальные перемены, то одним из самых быстро развивающихся коммерческих направлений стала область мистических услуг. Открывались многочисленные курсы по ускоренному обнаружению экстрасенсорных способностей у любого, кто был готов оплатить недешевый тренинг. Впрочем, и сейчас не заросла народная тропа к этим образовательным центрам. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть эту». Деяния 8:18-19. Читатели Библии знают, чем закончился этот торг. Действительно, если реальная власть покупается, то и мистическую тоже можно прикупить. А вместе с ней и благосостояние, и авторитет, и полное благополучие. Однако плата за чудесный дар все же существует. 150 лет назад парнишка из обоза заплатил за него вечным спасением. Деяния апостолов Нового Завета и пророков Ветхого до сих пор поражают воображение. Однако перечитаем биографии великих чудотворцев. Жизнь Петра, Павла, Иоанна, Илии, Иеремии и Иезекииля была ужасной с точки зрения нормального человека, не только по меркам современного западного общества, где безопасность и здоровье на первом месте, но и для их времени. Когда представляешь, что они пережили, становится ясно, даже одного эпизода нам хватило бы на всю жизнь. Бесконечные скитания, не об особняках речь, голову негде преклонить, нищета, преследования, пытки, болезни, мученическая смерть. Почему? Разве, обладая способностью исцелять и воскрешать, останавливать дождь и вновь вызывать его, узнавать замыслы чужеземного царя и видеть невидимое, не могли они сотворить себе счастье? Нет, не могли, поскольку вся их жизнь, все их служение, их помыслы и мечты были посвящены Спасителю мира и провозглашению Евангелия. Поэтому Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:35-38. Не о сокровищах тленных, не о власти над толпой, не об уюте и безопасности беспокоились герои веры. Современные христиане часто вздыхают, что время чудес прошло. Во-первых, не прошло. Каждый из нас был и свидетелем, и участником чудесных проявлений Божьей силы. Во-вторых, будем честны, очень честны перед собой, каково истинное стремление к сверхъестественным способностям? Эффектное воздействие на зрителей? Доказательство собственной значимости? Материальная выгода? Бог же творил немало чудес руками Павла, и величаемо было имя Господа Иисуса. Деяния 19:11-17. Если в нашей жизни вся слава воздается Христу, тогда она полна чудес.
1: Пережитое. Рамиль Хасанли. Чудо. Я любил танцевать с детства. Видя мой большой интерес к этому делу, родители отвели меня в танцевальную школу. Здесь я начал постигать секрет искусства. Особенно мне нравились наши национальные танцы. Со временем я стал профессиональным исполнителем народных танцев, а затем одним из самых известных танцоров страны. Мы часто гастролировали по миру. Однажды мы были в турне за рубежом. Мы выступали в одном из крупнейших концертных залов. В помещении не оставалось ни одного свободного места. После каждого выступления бурные аплодисменты публики долго не смолкали. Зрители требовали исполнения все новых и новых танцев. Вдохновленный успехом, я неоднократно выходил на сцену. Во время одного из танцев я прыгнул вверх почти на 2 метра и неудачно упал на колени. Я почувствовал ужасную боль и потерял сознание. Пришел в себя в клинике. Врачи сказали, что у меня одно колено сломано, а другое совсем раздроблено. Одну ногу придется ампутировать. Если этого не сделать, могут возникнуть серьезные проблемы. Мне также сказали, что на все эти операции потребуется много денег. У меня такой суммы не было. Я был в отчаянии. Что я буду делать без ноги? Танцевать все, что я умею? В конце концов, я был вынужден смириться со своей инвалидностью. Я обратился к друзьям, чтобы помогли собрать необходимую для операции сумму. Все помогали по мере сил и возможностей, но мы не смогли собрать и половины. Однажды друзья пригласили меня в соседний город. Они организовали благотворительный концерт, чтобы собрать деньги мне на лечение. Они хотели, чтобы и я присутствовал. Друзья отвезли меня на автовокзал и посадили в автобус. Прежде чем покинуть автобус, друг дал мне книгу и сказал: «Это Библия. Ты можешь читать ее в дороге. Я верю, что это поможет тебе». Я взял книгу. Конечно же, я не верил, что книга может мне помочь. Наконец автобус тронулся. Мы ехали долго, и несмотря на то, что я стеснялся окружающих, я все-таки начал читать. Я читал об Иисусе, который исцелял многих людей. Вдруг я заметил, что и сам стал надеяться, что исцелюсь, прочитав об Иисусе, воскрешающем мертвых и исцеляющем больных. Читая, я словно разговаривал с Иисусом Христом. Я видел и чувствовал Его рядом с собой. В сердце появился мир. Я слышал Его голос. Он сказал мне: «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас». Я начал рассказывать Иисусу о своем горе. «Я знаю, что Ты видишь меня. Ты со мной, слышишь мои мольбы и спасешь меня от этой боли. Я верю в Твои чудеса. Покажи и мне эти чудеса». Во время этой молитвы все мое тело стало горячим, как будто кто-то облил меня кипятком. Господь сказал мне добрым голосом: «Встань, твои молитвы приняты». В
3: Все это происходило со мной будто во сне. В тот момент водитель коснулся моего плеча и сказал: «Брат, мы приехали, пожалуйста, выйди из автобуса». Я вытер пот с лица, взял сумку и вышел из автобуса. Я вышел из автобуса. Вдруг я услышал, как меня кто-то зовет. Это был водитель. Он подошел ко мне, взглянул с удивлением и подал мне костыли. «Брат, ты забыл их в автобусе». Вот это да! Я забыл, что ходил на костылях. Я не взял костыли и сказал водителю, что они мне больше не нужны и что он может отдать их тому, кто в них нуждается.
0: Пережитое. Даниэль Гербер. Бог верен. Как дочь и мама Анна нашла в Иисусе Христе ответы на свои вопросы. Перевод с немецкого Марии Винц. Уже в ранней молодости Анна знала наизусть значительную часть Корана. Ее отец был имамом. Девочка часто задавала ему вопросы. Он не сомневался в том, что христиане, неверные, попадут в ад. Но попадут ли на небо мусульмане, этого он сказать не мог. «Одному Аллаху известно», — говорил он. Это заставило дочь задуматься и начать искать ответы. В 11 лет Анна впервые услышала о Христе от дочери своей учительницы. Она задавала много вопросов, до тех пор, пока мать подруги не изложила ей Евангелие. Первые стихи Евангелия от Иоанна особенно коснулись ее сердца. Анне захотелось иметь Библию, но ей не дали. Учительница не хотела проблем с отцом девочки. Тем не менее, Ане рассказали много историй об Иисусе. После этого девочка стала задавать отцу еще больше вопросов. В конце концов, его ответы стали все чаще сводиться к одному. Мусульманин не задает таких вопросов. Такие вопросы задают только неверные. Наконец, все это, в том числе и вопрос «во что верят христиане», отцу изрядно поднадоело, и он решил выдать 14-летнюю дочь замуж за врача, который был намного старше ее. Анна мечтала закончить школу, и ей совсем не хотелось замуж. Поэтому она много дней пряталась от отца, так что ему пришлось отказаться от своего плана. Подозревая, что Анна поддерживает контакт с христианами, имам предпринял еще одну попытку выдать дочь замуж. На этот раз с гостившим у них богатым родственником из Саудовской Аравии. Анна снова спряталась, а ее тетя распространила слух, будто избранник страдает и горной, и алкогольной зависимостью. Девочке снова удалось избежать свадьбы. Анна продолжала читать Библию. В 17 лет она посвятила свою жизнь Иисусу и публично исповедовала веру в Христа и Бога Библии. Отец бил ее, называл неверной. Он вновь решил выдать ее замуж, и ему это удалось. Закончить школу она не смогла. Муж любил Анну. Спустя 2 года после свадьбы у них все еще не было детей, поэтому свекровь все чаще обрушивалась на Анну с придирками и издевками. Но, неожиданно, Бог подарил Анне двойню – мальчиков. Муж ее был предпринимателем. Он позволил и жене основать свое дело. Бизнес расцвел, и Анна наняла нескольких работников. Во время уборки домработница нашла в доме Библию. Анна сначала отрицала, что это ее Библия, но потом призналась мужу, что верит в Иисуса Христа и читает Слово Божье. Муж сначала поддержал ее, но в конце концов об этом узнали свекровь и отец Анны. Отец потребовал наказания, и муж должен был отреагировать. Он решил убить жену. Но Анне удалось сбежать. Тогда муж ушел от нее, оставив ее одну с двойняшками. Она осталась без мужа и без своего дела. Христианская вера дочери стала позором для отца. Он постоянно упрекал ее: «Тебе так хорошо жилось, ты была богатой, а теперь из-за своей веры ты потеряла все». Положение становилось все тяжелее, и отец в конце концов выгнал женщину с детьми из дома. Ее матери, всегда стоявшей на стороне дочери, тогда уже не было в живых. Сегодня Анна свидетельствует: «Мой путь был тяжелым, и мое следование за Христом было связано с большими страданиями, но Бог верен. Он подарил мне двух сыновей, которые доставляют мне огромную радость, и Бог доверил мне служение, благовествовать мусульманам Евангелие. Анна обрела духовную семью в христианской церкви на севере страны. Хорошо зная Коран и Библию, глубоко утвержденная в вере в Иисуса Христа, она может теперь давать многим мусульманам ответы на их вопросы. В двух окрестных селениях она опекает группы женщин-христианок. Ее отец умер, но Анна была счастлива, что перед смертью он примирился с ней.
2: По следам публикаций. Ирина Антонова. Старушка Пола. Приветствую вас, сотрудники миссии и журнала «Вера и жизнь». Сегодня в моей жизни наступил очередной день воспоминаний, переживаний и особенной близости с Богом и благодарности Ему за то, что Он делает в моей жизни и в жизни моей семьи. Причем воспоминания нахлынули неожиданно, в пути, за рулем автомобиля, который до сих пор верно служит моей семье и который я получила в подарок благодаря вам. Я не знаю, как выразить словами свои чувства. Я поехала в город за лекарствами для мамы, и когда возвращалась, в памяти неожиданно начали всплывать картины из прошлого. Как несколько человек из миссии с братом из Эстонии приехали в гости к нам в Латвию. Они спросили, есть ли у нас гараж и машина. И через полгода в гараж въехала замечательная красавица ярко-красного цвета. Начали вспоминаться разные детали этой истории. Пути дороги этой машины, разные люди, попутчики и соседи, которых она подвезла за эти... сколько лет? Посчитав, я поняла, через 2 месяца будет уже 10 лет. Круглая дата. Я начала молиться за ее бывших владельцев, и из глаз потекли слезы. Мне пришлось остановиться на обочине, на самой окраине города, потому что глаза уже не видели дороги, а метров через 200 начиналась трасса, по которой нужно было ехать на большой скорости. Я сидела и плакала. Прошло 7 часов. Я уже дома, но и сейчас я все еще плачу. Приехала домой. В почтовом ящике ваш очередной журнал. Раскрыла, прочла несколько статей. На странице 22 увидела знакомые слова. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Исаия 41:10. Это правда. Много-много раз эти слова исполнялись в моей жизни. Однажды, в очень трудный период, когда я проходила очередную долину испытаний, я несколько раз услышала эти слова. Ночью, в пустой комнате. Они прозвучали так громко, что разбудили меня. Эти слова подняли меня, заставили, просто заставили поверить, что Бог мне поможет. И Он помог. Как и написано в свидетельстве Нурлана Беркитова, трудности и испытания длятся какое-то время, и мы не знаем, когда они закончатся. Но Бог проводит через эти испытания и делает нас сильнее, приближает нас к себе. Такая благодарность Богу! Он знает и видит все наши нужды, восполняет их по мере необходимости. Я уже некоторое время без работы, у меня нет регулярных доходов, кроме пенсии мамы, за которой я ухаживаю. Здоровье хромает, страховки нет, муж тоже без работы. Но у нас есть все необходимое. Все счета оплачены. Есть топливо для отопительного котла. Автомобиль заправлен бензином. Есть хлеб. У меня недавно даже появился новый телефон, когда забарахлил старый. Одна сестра принесла несколько пачек стирального порошка. Потом появились продукты. Пару месяцев назад стал тормозить компьютер. Мне его починили бесплатно. Неделю назад неожиданно пришла посылка от друзей из далекой страны с необходимыми вещами, которые я бы себе не купила. На столе стоит коробка дорогих импортных конфет. А 3 дня назад пришло сообщение на WhatsApp. Подруга детства, которая сейчас живет в Ирландии, выслала мне посылку с моими любимыми духами. Надо же, духи. Бог позаботился даже об этом. Мелочь. Бог знает, укрепляет и поддерживает и сам, и через родных, друзей и соседей, а сегодня и духовно, через ваш журнал. Открываются доселе неизвестные источники. Бог силен укрепить и вас так же, как и меня. Спасибо, дорогие, что вы есть, что вы были и есть в моей жизни, в моей памяти. Жизнь, она такая короткая. И не знаешь, когда она прервется. Тем более, что во всем мире сейчас свирепствует этот коварный ковид. И мне хочется, чтобы вы знали, что вы очень много для меня значите, что где-то далеко-далеко есть те, кто молится о вас и благодарит Бога за вас. Пусть и для вас откроются источники Божьих благословений. Также передайте, пожалуйста, благодарность бывшей владелице моей Поло, Трауде Бургхарт из Хемингена. Я вспоминаю и благословляю ее. И также тех двоих братьев по вере, не знаю их имен, которые потрудились при перевозке машины в Латвию. Это такой долгий путь. Только теперь я это начинаю понимать. Да благословит их Господь и воздаст за этот труд. Если возможно, напишите пару строк о них. Живы ли, здоровы, и от Рауды тоже. Передайте им мои искренние пожелания добра. С Богом! Постскриптум. Да, совсем забыла, но сегодня вдруг вспомнила. Прошлой зимой в Латвии проходили рождественские мероприятия с подарками для пожилых людей. И моей маме такой достался. Я вырезала этикетку, которая была наклеена на коробке. Очень симпатичные лица. Теперь они стоят в моем кухонном шкафу. Надпись «Licht im Osten» — «Свет на востоке» — показалась знакомой. Мир тесен. Несколько коробок привезли в нашу деревню, и я раздала их соседям и инвалидам. Один человек, конкретный такой атеист, тоже взял подарок и заметно обрадовался. Пусть Бог откроет его сердце. Правда, эти рождественские подарки приехали к нам в Латвию уже к Пасхе. Но зато у меня был повод сказать: «Христос воскрес!» Кстати, развозила подарки я на этой же Поло. Трудится старушка, хоть ей уже 35 лет исполнилось.
0: Ответ Коляну. Герой рассказа «Колян» Юрий Сипко, опубликованного в журнале «Вера и жизнь» под номером 5 2020 год, задается вопросами. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос? Возникают еще вопросы. Кто заведует адом и церковью? Чтобы заведовать, владычествовать, необходимо иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее получить. Властью обладает Сын Человеческий, рожденный от еврейки, обрезанный на 8-й день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1:18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7:21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14. И смертные пресвитеры, епископы и диаконы пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы освятиться и очиститься кровью его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Деяние 1:11. С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить. Смотри Откровение 3:20. Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему. Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога, сегодня его не принимают как человека, тогда как он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется, но когда слышит «Первосвященник ходит», начинает оглядываться. Смотри Откровение 3:21. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2:5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. «Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении». Эдуард Бюркланд, Финляндия.
2: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера, я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой, мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
0: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию. В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
3: Василий Кузема, я прозрел. Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я, по вашему совету, поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет».
0: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божию во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: В богатстве ли счастье? Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Книга притчи Соломоновых, 15 глава, 16 стих. В басне Ивана Андреевича Крылова «Откупщик и сапожник» рассказывается о богатом откупщике, который роскошно жил и страдал только тем, что не досыпал. Особенно его мучил сосед-сапожник, который очень любил петь. Как только богач перед утром заснет, сапожник уже просыпается и с громким пением берется за работу, не давая богачу поспать. Откупщик пригласил к себе сапожника, поговорил с ним любезно и придал ему большую сумму денег с условием, чтобы тот берег их на день нужды. Получив деньги, сапожник пришел домой, зарыл их в подземелье и с тех пор потерял сон. Все подозрительно и все тревожит. Чуть ночью кошка заскребет своими лапами, ему уже кажется, что вор к нему идет. Так промучился сапожник некоторое время, а затем достал деньги, отнес их к откупщику и сказал: «Вот твой мешок с деньгами, возьми его назад». Я прежде не знал, что значит плохо спать. Живи ты при своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен и миллион. С тех пор сапожник начал снова петь. Да, лучше иметь немного и жить спокойно, нежели много, да с тревогой. Действительно счастье в радости мира и покое духа, души и сердца человека. Радость жизни приходит от любви к Богу и людям. Человек может претендовать лишь на столько радости и счастья, сколько он дает другим. Истинная радость христианина состоит в Боге. Служить Иисусу Христу – вот наша радость. Христианин должен быть всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся. Мир в душе человека есть основа правильной жизни – источник жизни, мира и любви в Иисусе Христе. Любовь есть мать и источник покоя. Путь к покою лежит через смирение. Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. В страхе Господнем радость, мир и покой.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Здоровье тоже приложится. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Книга пророка Исаии, 58 глава, 7 и 8 стихи.
2: «Отчего ты такой скучный сидишь, Виталик?» — обратился к мальчику дедушка Егор.
3: «Голова болит», — вяло произнес Виталик. Он действительно с самого утра чувствовал себя плохо.
2: «Голова болит?» — переспросил дедушка. «Может быть, у тебя температура поднялась?»
1: Дедушка потрогал своей рукой лоб и руку Виталика, но они не были горячими.
2: «Эх, рановато тебе еще болеть!» — вздохнул дедушка Егор. «Да время нынче такое! А хочешь, я научу тебя, как поправить здоровье!»
1: Виталик кивнул головой в знак согласия.
2: «Это средство давнее, к тому же я и на себе его испытал. До сих пор голова не болит!»
1: Сделал краткое вступление к своему рассказу дедушка Егор.
2: «Однажды я тоже было стал немножечко болезням поддаваться. То в спине заколет, то голова заболит. И вот как-то прочитал в Священном Писании рецепт. Раздели с голодным хлеб твой, бедных введи в дом, и исцеление твое скоро возрастет. Решил я прислушаться к этому совету. Иду на работу, беру не один бутерброд, а два, чтобы поделиться. В лес по ягоды иду, обязательно угощу соседей. И ты знаешь, я вдруг заметил, что перестал болеть. Потом, лишь спустя многие годы, услышал от врачей, что хорошее настроение способствует выздоровлению. А Бог мне намного раньше открыл этот секрет в своем слове. Так что попробуй, Виталик, это и тебе должно помочь».
3: «Спасибо, дедушка, за совет. А еще угощайтесь семечками. Я и друзей угощу тоже», — сказал Виталик и весело побежал в соседний двор.
2: «Да, кажется, ему уже помогло», —
1: усмехнувшись, посмотрел мальчику вслед дедушка Егор. «Приглашаю и вас, ребята, испытать на себе это чудесное средство. Но не забудьте рассказать о нем своим друзьям».
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Дача, говори, Господи. Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Красота Божьего замысла. Поднялась Есфирь и стала пред лицем царя. Книга Есфирь, 8 глава, 4 стих. Куда Бог поместил вас? Что может приготовить вам еще один новый день? Вы, возможно, просыпаетесь не при тех обстоятельствах и не там, где бы предпочли сами. Но где бы вы ни были сегодня, кто бы ни заполнял вашу жизнь, что бы с вами ни случилось сегодня, помните, что у Бога есть замысел о вас в Его великой картине и великих замыслах. Есфирь узнала о красоте Божьего замысла. Ее полезность для Бога и его народа выросла из семян, приросших на почве страданий и печали. Давайте взглянем, в каких условиях проходила жизнь Есфири. Родилась она пришелицей в земле чужой, в неволе. Родители, отец и мать, умерли. Место жительства, гарем царя, было забрано туда против воли. И положение царица, супруга разгульного и легко поддающегося чужому влиянию языческого царя. Хотя все эти подробности заставляют думать, что она едва ли могла подойти для Божьего замысла, она послужила ему отлично. В то страшное время, когда израильскому народу угрожало истребление, Есфирь поняла, что она была единственным связывающим звеном между царем и ее народом иудеями. Как царица Есфирь занимала важное место при дворе, поэтому она, конечно, была той, кого Бог мог избрать своим орудием для спасения своего народа. Она воистину для такого времени достигла достоинства царского. Вы тоже можете пригодиться Господу. Просто будьте верны Ему, где бы вы ни были сегодня. Будьте верны.

и всем, кто встречается на вашем пути сегодня, во всех сегодняшних обстоятельствах. Примите эти слова к своему сердцу. Сегодня. Узнайте, как прекрасно участвовать в замысле Божьем, поступая героически, как это описывал Гальверсон. Героини, писал он, не стремится быть героиней. Когда ее так называют, она удивляется этому больше, чем остальные. Она была там, когда им пришлось тяжелее всего, и поступила так же, как всегда поступала в подобных обстоятельствах. Она делала всего лишь то, что должна была делать. Она была верна там, где это было ее обязанностью. Она была готова, когда стало еще тяжелее. Она была там, где ей полагалось быть, делала то, что ей полагалось делать, поступая так, как привыкла. При трех обстоятельствах, которые развивались, верная долгу, она поступила героически.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Мы начинаем с вами в этой передаче читать книгу «Обречены на существование», автор Вольфганг Бюнер, где вы услышите много свидетельств.

Жизнь дана нам только один раз. Настанет день смерти. Правильно ли ты прожил свою жизнь, то есть прожил ли ты ее так, чтобы быть готовым к вечности? Да будет вечно прославлен Бог. Если это не так, то в вечности уже ничего не исправить, ведь мы живем только один раз. Сорен Киркегаард.

Предисловие. Многим людям кажется, что их жизнь является чистой случайностью, без цели и смысла. Проклятые для свободы и приговоренные к существованию. Они не знают, как распорядиться своей жизнью, и с мужеством отчаяния идут навстречу смерти, к конечной остановке механизма человеческой истории, по словам Сартра. Другие, прежде всего молодые люди, обращаются к наркотикам, чтобы уйти от бессмысленной действительности, или пытаются достичь других ступеней познания с помощью медитации, йоги и тому подобное. Тем не менее, большая часть окружающих нас людей уходит от вопроса «почему и куда?», чтобы жить согласно заурядному мещанскому принципу «будем пить и веселиться, ибо завтра умрем». Всем таким, а особенно тем, которые оказались по каким-то причинам на краю или за пределами общества и считают, что вследствие своего прошлого или обстоятельств для них нет больше никакой надежды, нам бы хотелось заявить: у нас есть для вас ответ. Иисус Христос, умерший за наши грехи на кресте, но и воскресший Сын Божий, вошел в нашу жизнь. Обращение к тому, который говорит о себе, что он есть путь и истина и жизнь, изменила нашу жизнь и дала ей новую цель и новое содержание. Этот опыт побуждает нас сердечно обратиться к вам. Читайте Библию, в особенности Новый Завет, чтобы узнать о Божьем Завете, его мыслях, о происхождении и будущем человека, о грехе и прощении. Начните, пожалуйста, говорить с Богом в молитве. Тот, который сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», ждет вас. Если у вас есть вопросы, или вы нуждаетесь в душепопечительстве, то разыщите, пожалуйста, христиан, которые знают и любят Иисуса Христа как своего личного Спасителя.

Антонио Буэни. На поводу сатаны. Мы не отращиваем длинных волос. Мы не носим широких штанов. На моем лице нет и следа действительности. Я не работаю. Все, что мне нужно, это побольше наркотиков. Я ленивый идиот. Клуб панков. Подстегивающие ритмы панк-рока гонят меня на танцплощадку, где танцуют пого. Толпа разбитых типов с лицами, похожими на маски, почти все, как и я, подвыпившие и употребившие гашиша, дают волю своим чувствам в танце. Топают ногами, толкаются, дерутся. Хаотические звуки ожесточают, делают бесчувственными. «Танцуй, Муссолини, танцуй, Адольфа Гитлера, танцуй!» «Наши сапоги черные, справа черная звезда!» Я танцую по указке сатаны. Моя предыстория типична для панка. Родился в 1963 году в Мюнхене. Отец – испанец, мать – немка. В детстве я часто болел, а поэтому очень медленно развивался. Мне было примерно 8 лет, когда мы переехали в Памплону, Северная Испания, где у моих родителей был ресторан. Мой отец, в молодые годы католический священник, пытался воспитать меня в религиозном духе, поэтому посещение церкви в воскресенье было для меня само собой разумеющимся. Некоторое время нам с сестрой казалось, что в мире все благополучно, пока в супружеской жизни наших родителей не наступил кризис, и начинавшиеся ссоры часто стали кончаться драками. Эти все время усиливающиеся ссоры были для меня и моих младших братьев и сестер ужасным бременем. Однажды моя мать не выдержала, возвратилась в Германию и в течение 4 месяцев предоставила отцу одному воспитывать нас, пока они снова не примирились. Спустя несколько месяцев они продали ресторан нашим родственникам и снова переехали с нами в Мюнхен. Так как я не отличался способностями в школе, перемена места жительства тяжело на мне отразилась. Младшая сестра Кармен, которой учение давалось легко, скоро затмила меня. Из года в год учение давалось мне все труднее, и я приносил домой плохие оценки. Реакция родителей – порка, до синяков. Мой отец, работавший тогда официантом и часто возвращавшийся домой с работы только в 3 часа утра, приходил иногда от моих отметок в такую ярость, что вытаскивал меня из постели и наотмашь бил меня в лицо. Поэтому к отцу я питал не любовь, а страх, который скоро перешел в лютую ненависть. Мне было тогда 13 лет. В конечном итоге я начал убегать из дома, пытаясь найти то, чего мне там так не хватало – терпения, утешения, безопасности. Как я стремился к этому. Долгими зимними ночами я часто сидел в своем укрытии, скорчившись от холода, погрузившись в грезы, тогда как совсем рядом меня искали полицейские с собаками. Чтобы заглушить голод, я начал воровать в супермаркетах, и тогда я целыми днями жил почти исключительно на шоколаде. Иногда мне также удавалось проникнуть в ресторан и стащить там что-нибудь из кухни. Это было не так уж трудно, потому что я был так худ, что легко мог пролезть через откинутое окно туалета. Помню, как однажды, совершенно уставший, я заснул в одном из таких туалетов. Так я все время спасался бегством от своих проблем, забот, страхов, но каждый раз через несколько дней оказывался в полиции, откуда меня возвращали к родителям. К моему удивлению, отец очень великодушно прощал мне эти побеги. Только когда я приносил из школы плохие отметки, он был вне себя от злости. Возможно, это объяснялось тем, что некоторое время он действительно верил, что из меня может выйти авиаинженер. Однако все отчаянные попытки достичь в школе каких-то успехов не могли предотвратить того, что в 16-летнем возрасте мне пришлось бросить школу, и я начал учиться на пекаря. Сначала я жил у своих родителей, но так как до места учебы ехать было очень далеко, я скоро получил там комнату. Мне
Представлялось, что я, наконец, обрел свободу, о которой так долго мечтал. Свободу от давления родителей, которых я ненавидел, хотя они и пытались наладить со мной нормальные отношения. Но ненависть во мне разрасталась, как рак, и мое сердце оставалось холодным и бесчувственным. Их попыток помочь мне я не замечал, но никогда не забывал одного предложения, сказанного однажды матерью. «Из тебя ничего не выйдет. Ты пустое место. Ты дурак». Эти слова глубоко оскорбили меня, и поскольку у меня не хватало сил выбросить эти необдуманные слова из головы, они глубоко засели во мне. Кто я такой? Комплекс неполноценности, ничтожный ученик. Никто. Будучи учеником пекаря, я тоже испытывал трудности с работой. В профессиональной школе я также был неудачником. Чтобы отвлечься от всего этого и забыть на какое-то время обо всех своих трудностях, я все чаще посещал диско-клуб, в котором иногда оставался до начала работы. Нетрудно представить, что недостаток сна не приминул сказаться на моем отношении к работе. Музыка играла теперь важную роль в моей жизни. Я увлекся такими группами, как «Антихрист», «Смерть Христу», «Короли сатанинской службы» и другими, тексты и ритмы которых были созвучны моим чувствам. Сознание того, что я ничто, ленивый дурак, увеличивало мою ненависть, которая была направлена против большинства окружавших меня людей, а особенно против иностранцев, несмотря на то, что я сам был одним из них. Сначала я тайно читал Адольфа Гитлера и усиленно собирал информацию о его личности и идеологии. Мысль о том, что Гитлер тоже начал когда-то маленьким неудачником и все же стал великим фюрером, в такой степени мотивировала меня, что я скоро примкнул к НДП, сделал свастики и изрисовывал стены и предметы. Моей фантазией начали овладевать мысли о силе и разрушении. Так меня мучило представление о том, как бы кого-нибудь застрелить или изрубить на куски. К этому времени я уже был в сетях сатаны, который вскоре превратил меня в беспрекословного последователя и поклонника. Там, где я работал, было несколько девушек-учениц, из которых особенно выделялась Александра. Она была религиозна, верила в существование Бога и посещала русскую православную церковь. К тому же она была наполовину русской, и у меня появилось основание ненавидеть и презирать ее. Но случилось обратное. После долгого времени мое сердце снова потеплело к человеку, и мы полюбили друг друга. Александра была для меня всем. Я был счастлив с ней, а она со мной. Сначала мы прекрасно понимали друг друга, особенно потому, что считали, что были непоняты своими родителями. Мы не замечали, что делали один из другого идола и фактически не имели прочного фундамента для дружбы. Поэтому вскоре наши отношения потерпели крах. Нас связывала только обоюдная половая зависимость, превратившаяся в своего рода страсть. Ян Дьюри пел: «Все, что нужно твоему телу, это секс, наркотики и рок-н-ролл». Чего нам еще не хватало, так это наркотиков. Ну и они не заставили себя ждать. Примерно в это время в Германии стали известны панки. Газеты в Мюнхене печатали о них статьи под крупными заголовками. Я был в восторге от их выступлений, их мужества и отрицания всякого рода авторитетов. Отныне я носил только черную одежду, и мне нравилось шокировать порядочную публику своей стрижкой ирокез. Александра была тоже потрясена моим видом. А когда через несколько дней я появился на работе выпившим, избил товарища по работе, а затем замахнулся на мастера полотенцем, между мной и Александрой было все кончено. Мне было все равно. Будущее мне ничего не сулит. Я дико хулиганил, потому что считал, что в моей беде виноваты все, кроме меня. На стадионе «Мюнхен 1860» я познакомился с неонацистами, которых легко можно было заметить по короткой стрижке, военным сапогам и летным курткам. Некоторое время я симпатизировал военной спортивной группе Хоффмана и вместе с их сторонниками участвовал в потасовках против сторонников Шалке.
Я всегда также участвовал в драках против турков, греков и других ненавистных нам иностранцев. Позднее для меня ничего не значило вместе с панками придираться, а затем избивать совершенно незнакомых людей, которые ничего плохого нам не сделали. Но за один из моих проступков я был привлечен к наказанию. Однажды на улице я увидел, как из белого «Мерседеса» вышел элегантный мужчина с дипломатом в руках. С криком «Банзайская свинья!» я кинулся к нему, чтобы вырвать дипломат из его рук. Однако я не учел, что примерно в 50 метрах от нас находился полицейский на мотоцикле, который тут же принял меры. Через несколько минут я был в наручниках доставлен в полицейский участок. Затем меня отправили в следственное заключение. Обвинение гласило: попытка грабежа с угрозой оружием, опасным для жизни. Конец. Впервые за решеткой. Нет алкоголя, чтобы запить отчаяние. Нет панков. Меня охватило никогда ранее не испытанное чувство одиночества. Дело усугублялось тем, что во время следственного заключения в моей комнате был произведен обыск, где полиция уголовного розыска нашла письмо, написанное мною господину Хоффману незадолго до моего преступления, через день после того, как на октябрьском празднестве в Мюнхене взорвалась бомба. «Уважаемый господин Хоффман, меня очень радует, что наш товарищ Гундольф Келлер проявил мужество, доказав, что готов умереть за наше дело. Меня также радует, что при этом погибло 5 британцев. Несмотря на мое уважение к вам, считаю упущением, что нас не предупредили до того, как взорвалась бомба. Было бы лучше, если бы бомба взорвалась там, где живут канаки. Тогда мы уничтожили бы по меньшей мере 200 неарийцев. Хайль Гитлер. Приветствует вас Антонио Буэно Гилл». Это письмо является ужасным свидетельством моего тогдашнего коварного человеконенавистнического жизненного настроя. Немного света в мою темную жизнь вносили письма Александры, которая, вопреки всему, снова искала связи со мной. В своих письмах она писала о христианах и о любви Божией, о том, что Бог умер на Голгофе из-за меня. Письма Александры не оставили меня равнодушным. Я снова и снова задумывался над ними. В одиночестве камеры у меня было бы достаточно времени и возможности взыскать и призвать этого Бога. Но вместо этого во мне созревал сатанинский план. Мне предстояло пробыть в заключении около 2 лет, и я знал, что каждое письмо от Александры и к ней прочитывается судьей. Поэтому в своей ситуации я решил злоупотребить Богом и писать благочестивые письма. Таким образом, я писал о своем раскаянии и изменении взглядов, хотя как раньше, так и теперь ненавидел людей, на которых нападал. Сначала все, казалось бы, шло хорошо. Я был на свободе и даже получил новое место учебы в другой пекарне. Но мое сердце, как и раньше, было исполнено ненависти, направленной прежде всего против богатых и иностранцев. Я строил планы, как бы избавиться от богатых и искоренить неарийские расы. Анархические группы, такие как «Секс», «Пистолеты», «ДАФ» и «ОК», выражали в своих песнях то, что чувствовал я. «Я антихрист, я анархист. Я знаю, что мне надо и где мне это получить. Мне бы хотелось уничтожить все приходящее. Я хочу творить беззаконие». Из книги «Анархия в ОК». Наши отношения с Александрой были в это время очень напряженными. Сначала мы жили в комнате Александры, но между нами все больше возрастало чувство внутреннего отчуждения, потому что я почти каждый день ходил в панк-клуб и возвращался только поздно ночью. После очередной ссоры она переехала к отцу и оставила мне пустую комнату, в которой скоро очутились мои панки. Это привело к тому, что мы в значительной мере беспокоили хозяина, сдававшего нам квартиру, и меня попросили выехать. Так как мы должны были освободить комнату, Александру позвали для того, чтобы она забрала свои вещи. Однажды в субботу она явилась совершенно пьяной, чтобы разобраться в своих пожитках. А через некоторое время
появился молодой человек, представившийся мне Алоизом, который помог Александре забрать вещи. Мы отнесли вещи домой к Александре, где некоторое время посидели с Алоизом в кухне. Мы долго беседовали, и он предложил мне переехать в христианский приют. Обменявшись с Александрой еще несколькими ругательствами, я с гордым видом отверг это предложение. И вот я снова очутился на улице, вынужденный жить в грязи с панками. Скоро мне все это надоело, а так как наступала зима, я попытался пристроиться у своих родителей. Когда мне было отказано в этом, мне ничего не оставалось делать, как идти и просить христиан, чтобы они приютили меня. Эти молодые люди сердечно приняли меня, и в последующие недели у меня была возможность убедиться в истинности их совершенно непривычного мне жизненного стиля. Здесь не было бранных слов. Господствовала чистая, честная атмосфера. Сердечность и самоотречение произвели на меня глубокое впечатление. Они давали, ничего не требуя и не ожидая. Однажды Алоис сказал мне: «Вас, панков, и нас, христиан, объединяет общее мнение, что на этой земле нет будущего». Хотя я и жил у христиан, я оставался верным панком и продолжал посещать панк-клуб. В одном из них я стал швейцаром и таким образом бесплатно получал пиво. Часто Алоис приходил ночью, чтобы забрать меня, и я не стеснялся прихватывать с собой друзей. Рейнгольд, которого мы называли Камикадзе, Антонио, еще один испанец, Ральф и я — это была чаще всего наша компания. Христиане предоставляли нам ночлег, заботились о нас. Мы не могли этого понять. Они излучали любовь и заботу, которая нам была непонятна. Ведь даже наши родители не хотели иметь с нами ничего общего. Сомневаясь в истинности такого сердечного отношения, мы реагировали провокациями. Но даже когда я однажды угрожал Алоизу ножом, тот не дрогнул, обезоружив меня своим дружелюбием. Время от времени мы посещали с Алоизом общину. Несмотря на то, что я выглядел таким безобразным, что даже родная сестра не узнала меня на улице, а только подумала, только бы этот тип не заговорил со мной, христиане принимали нас с распростертыми объятиями. Хотя некоторым было явно не по себе, когда мы вваливались в зал с крашенными волосами, размалеванными глазами, и от нас несло специфическим запахом. На любовь этих христиан я все больше отвечал ненавистью. Меня ужасно злило, что в их сердцах было как раз то, что у меня полностью отсутствовало — мир и радость. Чтобы оскорбить этих людей, я расписал свою кожаную куртку стихами, в которых порочилось имя Иисуса. Однажды ночью, когда я изрядно выпил, я снова после долгого времени разыскал Александру. Я остался у нее до утра. И вдруг меня охватил приступ ненависти и ярости. В комнате Александра висели иконы. Я сорвал их со стен и стал плевать на них. Затем я закричал: «Отрекись от твоего Бога и служи сатане!» На это она ответила, явно движимая любовью Божией: «Нет, Иисус любит тебя». Я же, потеряв контроль над собой, орал: «Отрекись!» Поскольку она не отвечала мне, я потерял последнее самообладание и избил ее поясом с шипами. Раньше она всегда сопротивлялась, но на этот раз, лежа на полу, она обхватила мои ноги руками и говорила: «Не уходи. Бог любит нас». Я видел, что она совсем выбилась из сил, но все же, ударив ее в лицо, я оттолкнул ее и, пылая ненавистью, выбежал из квартиры. Когда я сегодня вспоминаю об этом, сердце мое разрывается. И я не понимаю, как я мог так ненавидеть этого Бога,
который уже начал изменять жизнь Александры, и почему я так жестоко поступил с человеком, которого любил. В то время, как я все больше накачивал себя алкоголем и гашишем, слова «Иисус любит тебя» не выходили у меня из головы. Только громкий панк-рок, казалось, был в состоянии на короткое время заглушить эти слова. В это время я покинул христианский приют и вместе со своими друзьями жил в Нюрнберге. Но так как мы снова стали испытывать финансовые трудности, нам пришлось вскоре возвратиться в Мюнхен, где я разыскал Александру на ее новом месте работы. Я отдавал себе отчет, что опустился до крайности. Вообще-то я намеревался запастись спиртным, но затем решил заехать за Александрой, чтобы забрать ее с работы. У нее дела тоже не ладились, она тем временем стала алкоголичкой, и все же мы пытались скрыть свое жалкое состояние под маской хладнокровия. Вместе мы пошли в пивную, поиграли там в бильярд. Несмотря на то, что Александра была хорошим игроком, на сей раз она не могла загнать мячи в цель. Когда я внимательнее пригляделся к ней, я заметил, что она что-то приняла. Она призналась, что выпила алкоголя с таблетками. Мы оба чувствовали себя выжатыми. Существовала только еще одна возможность выйти из нашего бедствия, и я знал, что в этот день мне предстояло переставить стрелку нашей будущей жизни. Поэтому я заявил: «Давай начнем еще раз все сначала». Я дошел до точки, мне все надоело. Есть только один, который может помочь нам. Иисус Христос, был ее ответ. Я вернусь к Алоизу и спрошу, не примут ли они меня еще раз. Тогда я выброшу свои тряпки еще сегодня же, обещаю тебе, а завтра я попытаюсь поискать себе работу. Это ты должен мне вначале доказать. Я уже не верю тебе. Мы уплатили, простились друг с другом, и я отправился в христианский приют. На звонок мне открыл Клаус, посмотревший на меня довольно удивленно. «Можно войти? Я хочу расстаться со своим тряпьем». Клаус не выставил меня, поэтому я снял свою одежду, а в ящике на чердаке подыскал себе кое-что взамен. На следующий день мне удалось найти место судомойщика. Внешняя жизнь моя теперь полностью изменилась, но новая одежда и то, что вопрос с работой был улажен, еще не означало, что в моем злом сердце произошли изменения. Это изменение мог совершить только Бог. И все началось с того, что Клаус подарил мне Новый Завет, который я начал систематически читать и в котором нашел следующие слова: «Ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Я вдруг испугался, потому что к встрече с этим Иисусом был совсем не готов и знал, что со своей жизнью мне не устоять пред Ним. Но Его милосердная любовь не только открыла мне глаза на мой грех и погибшее состояние, но и на непостижимую милость Божию. Я читал прекрасные слова «приходящего ко мне не изгоню вон». Боже, неужели это правда? Неужели правда, что ты хочешь принять такого грязного панка, опорочившего твое святое имя? В жизни бывают решительные минуты, когда знаешь, сейчас или никогда. Такой момент наступил и для меня, и я ясно слышал Божий призыв к покаянию. Я не хотел упустить этого случая и в тот же день предал Иисусу Христу обломки моей жизни и просил Его простить мою безбожную жизнь и принять меня. Эта молитва была первым шагом в новую жизнь свободы от оков греха, в жизнь радости и мира. Александра тоже сделала этот шаг и обрела освобождение от вины и греха через веру в Иисуса Христа, на кресте искупившего своей жизнью наше спасение. Тем временем прошло несколько лет, я пережил взлеты и падения, но Бог никогда не оставлял меня.
Иногда гордость и эгоизм всплывали вновь, и моим друзьям-христианам было трудно со мной. Но тогда Бог сильнее натягивал узду, чтобы образумить меня. Часто это было болезненно, но ни за что на свете я не хотел бы вернуться к прошлому. В 1983 году мы с Александрой вступили в брак, и Бог подарил нам сына и дочь. С тех пор, как моя жизнь принадлежит Богу, моим особенным желанием является рассказать своим бывшим друзьям-панкам, как Бог изменил мою жизнь. Один из них сказал в беседе: «Тебе навязали религиозность». Что ж, я могу с благодарностью свидетельствовать, что только живой Бог сам через свое слово, Библию, заговорил со мной и убедил меня. Может быть, ты находишься в ситуации, подобной той, в которой был раньше и я? Если твоя жизнь наполнена грехом, будь то алкоголь, наркотики, алчность, воровство, сексуальные грехи, убийство и тому подобное, Господь Иисус умер за эти грехи на кресте и понес на нем наказание за мои и твои грехи. На основании этого Бог может предложить тебе прощение грехов и дать новую, вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, принявший несчастного грязного панка, каким был я, и сделавший его Детем Божиим, не оттолкнет тебя, если ты придешь к Нему со своей разбитой жизнью. Он верен Своему Слову. Иисус любит тебя. Твой Антонио.

0: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.
1: Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так: «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой, пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Дорогое собрание, мир вам! Готовясь к этому богослужению и рассуждая над тем, каким словом поделиться сегодня с церковью, остановился на такой мысли, чтобы нам сделать небольшой обзор одной маленькой ветхозаветней книги. Это книга «Руфь». Но, учитывая ограниченность времени, мы не сможем сделать полный обзор этой книги, мы не сможем посмотреть на всех действующих лиц, поэтому тема наших рассуждений, ее можно будет озаглавить так: «Добрые уроки из жизни Руфи». Но в основании этой проповеди я хочу прочитать сначала два текста из Нового Завета. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, у нас в Батлграундской церкви на разборах Слова Божия мы сейчас как раз эту книгу проходим, первое послание к Коринфянам, и эту главу, 10. И вот в этой главе я прочитаю 6 и 10 стихи. В 6 стихе сказано: «А это были образы для нас». И в 11 стихе апостол Павел пишет: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Оказывается, по словам апостола Павла, все, что написано в Ветхом Завете, и личности, которые встречаются в Ветхом Завете, это образы и примеры, глядя на которые мы должны чему-то учиться, извлекать для себя какие-то полезные и необходимые уроки. И так бывает, что о некоторых личностях, которые описаны в Ветхом Завете, мы вспоминаем часто, мы о них много говорим в наших беседах, в наших проповедях, о них больше в Библии написано. Ну, например, Авраам. О нем в книге «Бытие» написано очень много. Его имя упоминается в других книгах, в том числе и в книгах Нового Завета. Или Давид, или Моисей, или еще некоторые личности, о которых сказано много. Они оставили очень заметный след в истории Израиля, в истории человечества. И поэтому о них чаще мы вспоминаем, чаще говорим. Есть личности менее заметные, о которых реже мы вспоминаем, на которых меньше обращаем внимание, но для чего-то и они в Священном Писании тоже оставлены. Библия о них упоминает, и иногда тоже достаточно подробно. И это тоже образы, глядя на которые мы можем чему-то научиться. И вот сегодня мы посмотрим на Руфь и постараемся с жизни этой женщины, моавитянки, язычницы, взять для себя некоторые примеры. Что же такого выдающегося сделала Руфь, что ее имя попало в Библию, о ней написана целая книга, конечно, общепризнана исследователями и толкователями Священного Писания, что Руфь не является автором этой книги, эту книгу написал кто-то другой, а не сама Руфь. Но, тем не менее, эта женщина удостоилась того, что 4 главы в Библии посвящены ей, ну, не только, конечно, ей, там еще другие действующие лица вспоминаются. Но что же такого особенного? Ну, конечно, мы сразу вспоминаем, что очень важным и таким отличительным является, что Руфь вошла в родословную линию Иисуса Христа. И, кажется, уже одного этого достаточно для того, чтобы Руфь была помещена в Библию и чтобы о ней было в Слове Божьем написано. Но не только это. Вот, учитывая то, что апостол Павел говорит, что это были образы, нам нужно постараться понять, каким же образом или прообразом кого или чего является эта женщина-язычница, моавитянка Руфь. Я сейчас прочитаю еще одно место из Нового Завета, довольно продолжительный отрывок, постарайтесь внимательно выслушать. Это послание к Ефесянам, 2 глава, я буду читать с 11 по 19 стихи. Довольно большой и сложный для понимания отрывок, но поскольку здесь в основном собраны люди, хорошо знающие Священное Писание, я думаю, вы уловите главную мысль этого текста, о чем здесь говорит апостол Павел. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти», вот здесь, собравшиеся в этом зале, мы тоже по своему происхождению являемся язычниками. Может быть, среди нас и есть небольшой процент, составляющий исключение, это представители избранного Божьего народа. Но в основной массе мы язычники по плоти, по своему происхождению. И апостол Павел говорит, не забывайте об этом, помните. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием. Мы из Священного Писания тоже можем вспомнить несколько примеров, когда кто-то из израильтян в адрес неизраильтянина с таким пренебрежением говорил «этот необрезанный». Вспоминаете, да? То есть вот у израильтян, которые считали себя и действительно являлись избранным Божьим народом, у них иногда к язычникам было такое неправильное, пренебрежительное отношение. Они испытывали какое-то превосходство. И апостол Павел это подчеркивает, говорит, «Так называемые обрезанные плотским обрезанием называли вас так пренебрежительно, необрезанные». Дальше он говорит, «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского». Чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. Какое печальное положение язычников, не знающих Бога, отделенных от общества израильского, не имели надежды, были безбожники в мире. Но дальше апостол Павел, кажется, меняется совершенно его тон и переходит на такой торжественный и возвышенный. И он говорит, а теперь во Христе Иисусе вы... «Бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. О чем говорит здесь апостол Павел? Апостол Павел говорит, что церковь Иисуса Христа – она состоит как из иудеев, так и из язычников. Это тайна, о которой не знали ни пророки, и даже в первое время не знали об этом и апостолы. И вначале даже апостолы считали, что Иисус Христос пришел только для израильтян. И даже когда Христос уже воскрес и вознесся на небо, и даже когда сошел Дух Святой на апостолов в день Пятидесятницы, они все равно продолжали считать, что спасение через Иисуса Христа совершено только для иудеев. Они как будто забыли о том, что Иисус говорил им, что вы пойдете до края земли всем благовествовать спасение. Они первое время находились в Иерусалиме, в Иудее и не спешили никуда идти. И для того, чтобы они пошли благовествовать язычникам, Богу нужно было над апостолом Петром произвести определенные действия. Помните, когда он находился на кровле какого-то дома, и ему было такое видение, с неба спускался сосуд, как бы полотно, держащееся за четыре угла, а в этом полотне были разные нечистые животные, пресмыкающиеся какие-то четвероногие, там вот такое перечисление идет. И голос был к Петру, «Петр, встань, заколи и ешь». И Петр говорит, «Господи, никогда ничего нечистого не входило в мои уста». А Господь говорит, «Что я очистил, того ты не почитай нечистым». И три раза это видение апостолу Петру, и он в некотором недоумении, и тут ему Бог посылает такое откровение, что там возле ворот стоят люди, они пришли за тобой, они позовут тебя в дом язычника». Корнилия, сотника, ты пойдешь туда и скажешь слова, которыми спасется он и весь дом его. И Петр, проявляя послушание голосу Духа Святого, идет туда, и, приходя в этот дом и видя собравшихся людей, говорит, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде Его, угоден Ему». Это откровение для Петра – что спасение не только для иудеев, но и для язычников тоже. Так вот, Руфь Моавитянка, представительница народа враждебного Божьему народу, представительница народа, о котором было сказано, что и в 10-м поколении представитель этого народа не войдет в общество Господне. Но Руфь Моавитянка, она вошла в Божий народ. И поэтому Руфь Моавитянка, она является прообразом той части церкви, которая состоит из язычников. То есть Руфь Моавитянка – это прообраз нас с вами. Как на примере Руфи показано, что даже Моавитянка могла войти и стать частью Божьего народа, так и мы, язычники, через Иисуса Христа, через Его жертву, как здесь сказано, что Он кровью Своею, смертью Своею, Он соединяет, устраняет эту преграду и соединяет, и делает из двух одно, и Церковь Иисуса Христа состоит как из иудеев, так и из язычников. Ну и теперь мы посмотрим на некоторые примеры в поведении, в жизни Руфи Моавитянки, которые могут для нас послужить хорошими уроками. Итак, первый урок, на который мы не можем не обратить внимания, и он в книге Руфь, он тоже стоит на первом месте, это я озаглавил так: «Верный выбор Руфи». И в чем заключался этот выбор? Но я думаю, нет особой необходимости напоминать содержание этой книги, да? Но может быть только так вкратце. Когда в Израиле случился голод, то одна семья из иудейского народа принимает решение пойти пожить на полях моавитских, пережить время голода. И это были Наиминь со своим мужем и два их сына, Махлон и Хилион. И когда они пришли туда и стали жить на полях моавитских, стали жить в этой языческой стране, то там два сына Елемелеха и Наимини, Махлон и Хилион, находят себе жен язычниц моавитянок, вступают с ними в брак, и эту семью постигает большое горе. Умирает отец, и умирают оба этих сына. И остается Наиминь с двумя невестками своими. Наступает время, когда в Израиле время голода заканчивается, когда там тоже появляется хлеб. Библия говорит, Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И когда Наиминь об этом услышала, она принимает решение вернуться в Израиль, вернуться в свою страну, чтобы там продолжать свою теперь уже одинокую жизнь вдовы. И возвращаясь туда, две невестки хотят пойти вместе с нею. Пройдя некоторое расстояние, она останавливается и начинает убеждать их, чтобы они не шли за ней. Она приводит разные аргументы, почему она считает, что им лучше остаться. В ее словах звучит забота о них, что она выражает надежду, что, может быть, каждая из них еще найдет себе мужа и устроит свою судьбу. Но, похоже, за этим скрывается и еще нечто другое. Скорее всего, Наиминь не хотела вернуться в Израиль с двумя невестками-язычницами. Скорее всего, ее могли ее сограждане, ее родственники за это осудить. Это могло послужить поводом для насмешек. Ну что, спаслись от голода? Вот там, нарушив заповеди Господни, смешались с язычницами, сыновья твои взяли себе жен язычниц, нарушив Слово Божье, и вот Бог наказал вас за это. Скорее всего, Наимине всего этого хотелось избежать, и она отговаривает их и просит остаться там, в своей стране. Одна невестка послушалась ее, приняла ее аргументы и возвращается назад в Моав, возвращается в свою страну, в свой народ, в свое родство. А вторая, Руфь, о которой мы сегодня и говорим, она говорит такие слова, обращаясь к Наимине, свекрови своей, говорит такие слова: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Вот верный выбор Руфи и первый урок, на который мы обращаем внимание, это правильный выбор Руфи. Посмотрите, что она говорит. «Твой народ будет моим народом». То есть, я думаю, что за время жизни с Наиминью, оказавшись ее невесткой, Руфь пришла к такому пониманию, что Наиминь, Елемелех, Махлон и Хилион, они являются представителями особого народа, избранного Божьего народа. И у нее появляется такое желание, и она принимает такое решение: «Твой народ будет моим народом». Я думаю, что она знала, что жизнь этого избранного народа не всегда легкая, не всегда хорошая. Я думаю, Наиминь ей многое успела рассказать. И то, как они были рабами в Египте, и каким там подвергались наказаниям, и то, как шли по пустыне, и как многие там умерли в пустыне и не вошли в обетованную землю. И еще много пересказывала. И о том голоде, который был, Наиминь, скорее всего, тоже Руфи рассказала. И Руфь представляла, что хотя этот народ и является избранным Божьим народом, но жизнь этого народа достаточно сложная. И она знала, что у этого народа есть закон, и есть множество различных предписаний, что им разрешается и что не разрешается. И она уже понимала, что, став частью этого народа, она должна принять на себя обязательство жить по законам и заповедям, данным Богом этому народу. Взвесив все это, я думаю, ее решение не было таким порывом, потому что если бы это был просто порыв, если бы это не было продуманное решение, то слова Наимини ее убедили бы, что лучше остаться, как это было с Орфой. Но это было действительно уже принятое твердое решение, продуманное, взвешенное, и она говорит: «Твой народ будет моим народом». Но дальше она говорит еще лучше, еще более важные слова. Она говорит: «И твой Бог будет моим Богом». Друзья, мы должны помнить, в какой среде воспитывалась эта женщина. Она родилась и выросла в среде народа, который поклонялся идолам, который приносил жертвы, который служил идолам. Она язычница, она идолопоклонница. Но, прожив некоторое время в этой семье, общаясь с Наиминью, она поняла, что идолы, которым служит ее народ, которым поклоняются ее родственники, это ничего не значащие изделия рук человеческих. Это не есть боги. И она узнала, что есть один живой, вечный, всемогущий Бог. И она принимает решение и говорит Наимине: «Твой Бог будет моим Богом». Она отворачивается от идолов, оставляет все, чему была научена с детства, и обращается к живому Богу. Братья и сестры, это пример, это образ церкви, состоящей из язычников. И, конечно, мы живем сейчас в современном мире, где идолопоклонство в такой примитивной форме, каменные или деревянные божества, какие-то изделия рук человеческих, которым люди поклоняются, уже не так распространено, только в некоторых местах земли еще есть такое примитивное идолопоклонство. Но, тем не менее, каждый из нас, обращаясь ко Христу, должен был оставить очень многое, что для нас представляло какую-то ценность, что составляло смысл жизни, но, познакомившись со Христом, встретившись лично, мы должны были принять решение, как и апостол Павел, который сказал: «Все, что для меня было преимуществом, теперь я почитаю за сор. Ради Него, ради Христа я от всего отказался». И Руфь Моавитянка, она должна была отказаться от своего родства. Это не то время, как сейчас, что сел на самолет, перелетел за пару часов в другую страну, повидался со своими родственниками и вернулся назад. Оставляя Моав, Руфь, скорее всего, понимала, что никого из своих родных она больше уже в своей жизни не увидит. Она отказывалась от родства, она отказывалась от привычного образа жизни, она отказывалась от тех идолов, которым она служила, потому что она узнала живого истинного Бога. Это очень хороший пример для нас. Может быть, в нашем собрании тоже есть кто-то, или из детей верующих родителей, подростков, молодежи, кто еще Бога не принял именно как своего личного Спасителя. Может быть, для кого-то Бог является Богом моих родителей. В Священном Писании мы иногда встречаем такое выражение «Бог Отца моего». Это неплохо, когда есть такое понимание, но очень важно, чтобы было принято осмысленное решение, что Бог моих родителей, Бог моего отца и моей матери, Бог, которому они всю жизнь служат и поклоняются, которого они любят, я хочу, чтобы он был и моим Богом, чтобы он стал лично моим спасителем, чтобы он для меня стал Господом в моей жизни. Я ему хочу посвятить себя. Вот Руф приняла такое решение. Она не сказала, что я твоему Богу буду поклоняться, я твоему Богу буду служить. Нет, она говорит, твой Бог, он будет моим Богом. Она Бога принимает теперь для себя лично, Бог, которому она будет служить, которому она будет поклоняться. И это очень хороший и наиболее правильный выбор Руфи, и то, что для нас тоже является наиболее таким важным примером в жизни Руфи. Друзья, следующее, на что хотел обратить внимание, и это тоже немаловажно для вас, это такое качество, такая черта этой женщины, как трудолюбие. Посмотрите, что о ней написано дальше в Библии, во второй главе. Когда она уже вместе с Наоминью приходит в Израиль, приходит в Вифлеем, то никто их там с распростертыми объятиями не встречает, никто для них не приготовил там каких-то социальных пособий, пенсий, потому что они обе вдовы или еще чего-то. Нет, им нужно было заботиться самим о себе. И Руфь говорит так. «И сказала Руфь моавитянка Наоминье, пойду я на поля и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Братья и сестры, вот представьте эту работу, этот труд – подбирать колосья. Да, в законе Моисеевом было такое указание для израильтян, что когда они жнут на своем поле пшеницу или ячмень или другие зерновые культуры, и какой-то колосок падает, чтобы они не воднивали его, а оставляли вот для таких нуждающихся людей, для вдов, для сирот, для пришельцев. И даже было сказано, и до края поля не дожинай, оставь там небольшую полоску, небольшой кусочек, сирота или вдова придут, пусть им это достанется. Но это тяжелейший труд, целый день ходить и подбирать колоски. И за каждым колоском нужно наклониться, потом выпрямиться, положить его в сумку или в мешок, пройти несколько шагов, увидя следующий колосок, опять наклониться. И сколько можно набрать за целый день такого труда? Много не наберешь, а устанешь сильно от такого труда. Руф это представляла, но она понимала, для того, чтобы кормиться собой и для того, чтобы прокормить Наоминь, нужно трудиться, нужно много поработать. И вот написано, она сказала, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами!» Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наоминью, с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. Дома бывает мало, а работает, трудится много, для того, чтобы и самой было что покушать, и для того, чтобы свекровь тоже можно было прокормить. Она много работает. Это тоже очень хороший пример для нас. Как в материальном плане, иногда бывает, особенно у молодых людей, такое представление или такое желание, что да что пользы работать там за небольшую зарплату, все равно богатым никогда не станешь. Один юноша из христианской семьи, ну, точнее, даже не юноша, еще, нет, юноша уже где-то в возрасте 16-17 лет, не хотел работать, и вот ему и родители, и бабушка, и дедушка, ну, мне бабушка его об этом рассказывала, говорит, мы ему говорим, Русланчик, ну, что же ты не идешь работать, что ж ты сидишь на шее у родителей, да иди же, найди какую-то работу. А он говорит, да что там, 12-14 долларов зарабатывать, да разве... Это зарплата, да никогда все равно ничего не заработаешь, ничего не приобретешь за эти деньги. Я вот хочу, как Марк, ну напомните, Facebook, который... Цукерберг? Да. Он говорит, вот я хочу, как Марк Цукерберг. Придумал Facebook, и сразу миллионы на него посыпались. Вот это да. Но они ему объясняют, ну ты пойми, Марк Цукерберг это один за всю историю человечества. Ну, кто-то что-то другое, какое-то открытие сделал, ну тоже обогатился. Ну, у миллионов людей так не получается, и у тебя, скорее всего, так не получится. Ты ничего такого не придумаешь. Ну, вот такое понимание, что да что там за копейки работать? Лучше уж ничего и не делать вообще, пока папа и мама кормят. А вот Руфь, она ходила и по колосочку собирала. Нет, не снопами, не вазами, а просто собирала по колосочку. Но в результате этого ни она не была голодной, ни Наимин не была голодной. У них было, что покушать каждый день благодаря трудолюбию Руфи. В духовном плане, в духовном служении иногда тоже так бывает. Вышли в город с библиотекой на благовестие, постояли один раз, постояли два раза и посмотрели, ожидали, что вот воскресенье, дом молитвы наполнится грешниками, придут люди, которым мы вчера на библиотеке что-то о Боге сказали, а никто не пришел. Постояли третий раз, постояли четвертый, посмотрели, и никто не пришел через это благовестие в церковь. А зачем это продолжать делать? Результата все равно никакого нет, успеха нет, и прекратили. Съездили два раза в дом престарелых, провели там служение. Ну вот, мы уже два раза там были, два собрания провели, две проповеди сказали, и ни один старичок и ни одна бабушка не покаялась. Да вообще, а что туда ездить? Будет ли какой-то результат? И такое разочарование. Нам часто хочется видеть быстрый успех и большой какой-то результат. Видеть снопы, видеть телеги, нагруженные этими снопами. Нет, Руфь возвращалась домой, неся на плече небольшую сумочку или небольшой мешок, и там лежали эти колоски. Придя домой, нужно было их еще как-то вышелушить, эти зернышки из этих колосков, перемолоть, чтобы потом испечь какие-то опресноки и покушать. Но они были сытыми. Так и в духовной жизни тоже. Больших результатов, как во времена апостолов, что Петр сказал проповедь и покаялось 3000 человек, а следующую проповедь сказал покаялось 5000 человек, уже давно так не бывает. Это было вот только там, в самом начале. А сейчас говорят так, нужно сказать 3000 проповедей, чтобы покаялся один человек, или 5000 нужно проповеди, чтобы покаялся хоть один грешник, да? Все очень сильно поменялось с того времени. А нам иногда не хочется вот так, день за днем, тяжело трудиться, делать одно и то же, наклоняться и выпрямляться, наклоняться и выпрямляться. Нам не хочется, нам лень, а в результате мы даже и тех скромных плодов можем не иметь, которые были у Руфи на Амитянке, в Моавитянке. Друзья, следующий пример, который тоже считаю очень важным в образе этой женщины, это смирение Руфи. Я прочитаю еще из второй главы некоторые стихи. Вот когда Воос пришел, и когда он спросил у того человека, который присматривал за работой жнецов, кто такая эта женщина, и он ему ответил, кто это, о чем мы сейчас с вами читали, он говорит, это Руфь Моавитянка, вот она пришла с Наиминью, и она ходит целыми днями, собирает эти колоски, мало бывает она дома. И тогда Воос дает определенные распоряжения. Он говорит этому надсмотрщику, не обижайте ее, не прогоняйте ее, пусть она подбирает, от снопов откидывайте, чтобы ей побольше доставалось, чтобы она могла побольше собрать. Когда сядете обедать, пусть она тоже подходит, приглашайте ее к вашему общему столу, пусть она тоже питается, пусть обмакивает кусок свой с вами в чашу, там, ну, вот такие распоряжения, проявляют они определенную заботу, потому что ему понравилось поведение этой женщины, ему понравилось то, что она пришла и приняла Бога Израиля как своего Бога. Ему понравилось, что она очень трудолюбивая женщина, много работает, и он решил о ней проявить заботу. И потом он к ней тоже обращается и говорит: не ходи на другие поля, чтобы тебя вдруг кто-то там не обидел. Здесь оставайся и здесь собирай за жнецами. И когда Руфь услышала эти слова, смотрите, как она поступила. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Воос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вот такой происходит между ними разговор. Она, пав перед ним и поклонившись ему, говорит: «С чем снискала я твое такое благоволение, что ты так обо мне, язычнице, заботишься?» Воос отвечает, почему его сердце так расположено к ней. И дальше она говорит: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей». И дальше очень важные слова. «Между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вот какое глубочайшее смирение просматривается здесь в словах Руфи Моавитянки. Она говорит: «Я не стою ни одной из рабынь твоих». Почему такая оценка у нее? Потому что она смотрит на этих рабынь, и все они израильтянки. Все они представительницы избранного Божьего народа. А она язычница, она моавитянка, она бывшая идолопоклонница, хотя и обратилась к Богу Израилеву. Но она осознает себя вот именно с этой позиции. Они из Божьего народа, даже если они и рабыни, служанки, наемницы, но они израильтянки, они из Божьего народа, а я язычница. И она так именно и говорит: «С чем снискала я милость твою? Я же язычница, я же чужестранка для тебя. Почему ты так благоволишь ко мне?» И она говорит: «Я не стою ни одной из рабынь твоих». Братья и сестры, хорошо было бы и для нас, обратившихся ко Христу, помнить, что мы получили эту благодать, возможность спасения, Писание говорит, из милости. Если в отношении израильского народа апостол Павел говорит, что Бог совершает свой труд среди ради отцов, по обетованию, ради клятвы, которую Бог давал Аврааму, Исааку, Иакову, потом Давиду, по обетованию Бог взял на себя обязательства, то апостол Павел говорит: «А нам, язычникам, спасение послано из милости Божьей». Братья и сестры, хорошо было бы об этом тоже помнить, и вот это тоже должно производить в нас такое же смирение, что не по какому-то достоинству, не по каким-то правам или заслугам нам дается спасение, а только по Божьей милости, хотя мы совершенно недостойны этого. Как эта женщина говорит: «Я не стою ни одной из рабынь твоих». То есть вот если говорить так в материальном, да, рабы, рабыни продавались, то вот в отношении, вот в понимании Руфи Моавитянки, если поставить на торжище, где продавали рабов, любую из рабынь, которые вот были там у Воза, и поставить ее, то цена любой этой рабыни, она будет значительно превосходить ее стоимость на рынке рабов. «Я не стою ни одной из рабынь». И нам Господь тоже говорит, да, что если вы сделаете что-то повеленное вам, то говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие». То есть рабы, которые, ну, никакой вообще стоимости, если его поставить на рынке, то за него никто никакой цены не захочет заплатить. Вот такими мы являемся. И так оценивала себя Руфь. Друзья, ну и последний такой тоже очень хороший и важный пример из жизни Руфи, я его озаглавил «Послушание Руфи». И мы читаем в третьей главе некоторые стихи. «И сказала ей Наимень, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Руфь сказала ей, ну там у них тоже происходит определенный диалог, Наимень советует ей, что она должна сделать. И дальше сказано так, Руфь сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла Нагумна и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Братья и сестры, здесь мы видим очень хороший и яркий такой пример проявления этой женщиной послушания своей свекрови. Руфь, Наимень сказала, пойди и сделай вот так. Руфь говорит, я пойду и сделаю все так, как ты сказала мне. И что самое главное, потом написано, и пошла и сделала все так, как сказала ей Наимень свекровь ее. Я сейчас не о взаимоотношениях в семье, свекровь, невестка, мать, отец и прочее, а в целом о послушании. Послушание – это то качество, которое очень высоко ценится Богом в людях, в детях своих. Потому что сам Господь наш Иисус Христос, Он оставил нам пример полного послушания Своему Небесному Отцу. Об Иисусе Христе сказано, что Он смирил Себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Это пример полного послушания, это полный отказ от своих желаний, от своей воли, это полное подчинение Себя кому-то. И Руфь здесь тоже так поступает. «Сделаю все так, как ты сказала, пошла и сделала». Братья и сестры, ну и теперь, когда мы на эти примеры посмотрели, я надеюсь, вы запомнили, какие уроки мы из образа этой женщины можем взять, да? Это верный выбор Руфи, это трудолюбие Руфи, послушание, смирение, вот эти четыре примера. Ну и, конечно, за такие качества, которые вот она проявила, Бог не мог не обратить внимания на эту женщину и... Действительно, Бог презрел на нее, и Бог послал ей большие благословения. Смотрите, во-первых, это выражается в словах Вооза, когда он говорит, «Да воздаст Господь за это дело твое!» И потом говорит, «И да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». И потом ниже еще написано, «И сказал Вооз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Еремелехово и все Хелионово и Махлоново, также и Руф Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». То есть Бог, посылая благословение Руфи, устраивает ее семейную жизнь, посылает ей мужа, посылает ей спутника в жизни, а в лице мужа, естественно, она получает заботящегося о ней, восполняющего все ее нужды, защитника, питателя, все, вот, все, чего она была лишена. То есть она теперь из статуса вдовы переходит в статус замужней женщины, у нее появляется надежда иметь детей, которая, кажется, для нее была уже навсегда потеряна. И дальше еще написано, «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». То есть, благодаря вот тем качествам, которые проявились в жизни этой женщины, глядя на которые мы можем взять для себя хорошие примеры, она получила такие прекрасные благословения от Господа. Братья и сестры, я теперь предлагаю склонить колени перед Богом и поблагодарить Его за то, что как тогда Руфь, моавитянка, смогла стать частью Божьего народа, так и мы с вами, будучи язычниками по плоти, как апостол Павел говорит, отчужденными от общества израильского, через жертву Иисуса Христа смогли стать частью тела Его, церкви Его. Поблагодарим Его за это. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Богом. Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Елисей. Имя Елисей, по-еврейски Элиша, означает «Бог-спаситель». Молодой человек, носивший такое имя, был сыном зажиточного землевладельца в Авель-Михоле, в колене Манассиином. Однажды, когда он наблюдал за работой 12 пар валов на поле своего отца, сам он находился при 12 паре, проходивший мимо пророк Илия накинул на него свою милость, широкую одежду из овечьих кож. Елисей принял это как призыв следовать за пророком. Побежал за ним, догнал и попросил позволения попрощаться с родителями. Илия позволил. В Библии не отмечено, попрощался ли Елисей с родителями, а лишь записано, что он вернулся к работникам, заколол пару валов и жарил, раздал мясо людям, догнал пророка Илию и стал служить ему. 3 Царств, 19 глава, с 19 по 21 стих. Как долго Елисей был учеником и слугою пророка Илии, не знаем. Однажды, отправляясь из Галгала, Илия сказал Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Елисей ответил: «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». Находившиеся в Вифиле сыны пророков сказали Елисею: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над твоей головою?» Елисей ответил: «Знаю, молчите». Когда пророк Илия говорил Елисею остаться в Вифиле, а потом в Иерихоне, Елисей не соглашался и не отставал от Илии. Когда они перешли через Иордан, Илия сказал Елисею: «Что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Пошли дальше. Вдруг явилась огненная колесница и кони огненные, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» С того момента Елисей не видел Ильи, но взял упавшую милость пророка и пошел с нею обратно к Иордану. Свернувший милость Ильи, Елисей ударил ею по воде, и вода расступилась. Сыны пророков, которые были в Иерихоне, и вышедшие из города наблюдали за Ильею и Елисеем, видели, как Ильи вдруг не стало, как Елисей милостью Ильи остановил воду Иордана, как перешел по дну реки, поняли, что опочил дух Ильи на Елисея, поклонились ему и признали его своим духовным руководителем. 4 Царств, 2 глава, с 1 по 15 стих. О пророке Елисее написано в Библии больше, нежели о пророке Илье. К сожалению, сведения о нем отрывочны и не в хронологическом порядке. Например, в 4 Царств 5, 20-27 написано, что Гиезий за свою жадность был поражен проказою, а в 4 Царств 8, 4, 6 говорится, что Гиезий рассказывал израильскому царю о чудесах Елисея, а весь прокаженного не впускали даже в селение. Левит 13:46. Следовательно, царь разговаривал с Гиезием перед тем, как Гиезий стал прокаженным. Зная, что дела и чудеса Елисея записаны в Библии не в хронологическом порядке, сперва обратим внимание на его чудеса, потом на его служение, затем на его строгость и свидетельство о нем. Первое. Чудеса Елисея. Елисей сотворил чудес больше, нежели Илья. и его служение отличалось большим состраданием к людям. Служение Ильи сравнивает со служением Иоанна Крестителя, а служение Елисея – со служением Господа Иисуса Христа. На Елисее Дух Божий был в двойной силе, и это проявилось в его делах. Жители Иерихона, который пару десятков лет перед этим был отстроен Ахиилом Вифилянином, вопреки заклятию, 3 Царств 16:34, обратились к Елисею с просьбой. «Вот положение этого города хорошо, но вода нехороша, и земля бесплодна». Пророк сказал им взять новую чашу, положить в нее немного соли и принести ему. С этой чашей и солью Елисей пошел к вытекающему из-под горы источнику, бросил в него соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня. 4 Царств 2:19-22. Этот источник является главным источником воды в Иерихоне, который утопает в садах. Одна из жен пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». 4 Царств 4:1. Иосиф Флавий написал, что это была жена того Авдия, который скрывал от царицы Иезавели 100 пророков в пещерах и кормил их, и что он попал в долги, покупая пищу для пророков. Елисей спросил женщину, что она имеет в доме. Она ответила: «Ничего, кроме сосуда с елеем, то есть оливковым маслом». Пророк велел ей попросить у соседей сосудов порожних: «Набери немало, запри за собою двери, наливай в эти сосуды и полные отставляй». Женщина послушалась, одолжила у соседей разных кувшинов, сыновья подали ей сосуды, а она наливала из имевшегося у нее сосуда с елеем. Когда же сыновья сказали, что больше нет сосудов, елей перестал умножаться. Изумленная женщина пошла к пророку за указанием, что ей теперь делать. Елисей сказал: «Продай масло, заплати долги, а на остальное живи со своими сыновьями». 4 Царств 4:1-7. Во время голода Елисей пришел в Галгал, где находились сыны пророков, то есть была своего рода духовная семинария. Елисей велел слуге поставить большой котел и для всех сварить похлебку. Один из сынов пророков нашел в воде дикое вьющееся растение и нарвал с него плодов полную свою одежду, принес и накорошил их в похлебку. Когда начали есть, то подняли крик: «Смерть в котле!» Плоды оказались ядовитыми. Пророк взял муки, всыпал в котел и сказал Гиезию, чтобы наливал людям похлебку. Те ели, и никакого вреда им не было. 4 Царств 4:38-41. Однажды в Галгал пришел человек из Ваал-Шалиши, городка или местности между Сихемом и Яфой, и принес Елисею 20 ячменных хлебцев и сырые зерна. Пророк велел слуге отдать это людям, пусть едят. Слуга возразил: «Что тут я дам 100 человекам?» Елисей ответил: «Так говорит Господь, насытятся и останется». И действительно, люди насытились и еще осталось. 4 Царств 4:42-44. Сыны пророков сговорились построить себе более просторное жилище. Постановили пойти к Иордану и нарубить там бревен. Попросили Елисея пойти с ними. Когда один из них рубил дерево, топор вырвался из рук и упал в воду. Неудачный лесоруб закричал, что это у него был одолженный топор. Елисей отрубил кусок дерева, бросил туда, где упал топор. Ко всеобщему изумлению и радости пострадавшего всплыл топор. 4 Царств 6:1-7. Сирийский военачальник Нейман заболел проказою. Служившая его жене израильская девочка сказала: «Если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Говорят, что утопающий хватается за соломинку. Нейман ухватился за слова израильской девочки и доложил об этом своему царю. Сирийский царь написал израильскому царю письмо, прося его снять с Неймана проказу. Израильский царь перепугался, считая, что это предлог войне. Услышавши об этом, пророк Елисей послал израильскому царю сказать, чтобы он направил Неймана к нему, дабы тот узнал, что есть пророк в Израиле. Сирийский военачальник приехал с большой свитой и ценными дарями. Но Елисей не вышел даже посмотреть на него, а выслал слугу сказать Нейману, чтобы он поехал на Иордан, 7 раз окунулся в реке и будет чист. Нейман разгневался. Он думал, что пророк выйдет, помолится и снимет с него проказу. А тут нужно ехать на Иордан, воды которого по выходе из Галилейского озера кажутся довольно мутные. «Разве вода в дамасских реках не чище Иорданской?» — говорил сердитый Нейман. Но кто-то из благоразумных слуг его сказал, «Если бы пророк велел сделать нечто более важное, то разве он бы не сделал? А здесь лишь омойся и будешь чист». Нейман решил испробовать. Отправился на Иордан, окунулся 7 раз, и обновилось тело его, как тело малого ребенка. Исцеленный Нейман возвратился к пророку Елисею, прося его принять большие дары. Но пророк ничего не принял. Тогда Нейман попросил у пророка позволения взять земли израильской, сколько снесут 2 лошака, чтобы из нее в Дамаске построить жертвенник, уверяя, что с этого времени он не будет приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. 4 Царств, 5 глава, с 1 по 17 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год.
2: Эссе. Надежда Орлова. Власть имеющие. Буран разыгрался не на шутку. Сквозь снежную пелену не было видно не только головную лошадь обоза, но даже ту, что шла непосредственно впереди. Мужики плотнее кутались в овчинные полушубки и крепче держали в руках вожжи. «Эй, православные, нельзя ли с вами? А то боюсь сбиться с пути, тогда точно сгину!» Донеслось вдруг сквозь ветер, и неожиданно на дороге возникла фигурка тщедушного мужичка. «Что ж, места не жалко, дорога не куплена, иди с нами!» Постепенно метель стихла. Белое безмолвие раскинулось вокруг. До ночлега оставалось еще несколько верст, но лошади успокоились, люди были уверены, что благополучно достигнут места отдыха. Прибившийся путник шагал впереди в голове обоза. Вдруг стоявшую вокруг абсолютную тишину, такую, какая бывает после бури, разорвало протяжное ржание кобылы, что шла самой последней. Тут же ей ответила передняя лошадь. Никто из мужиков не обратил внимания на этот диалог, а чужак неожиданно сказал: «У последней лошади слишком затянута супонь, ей тяжело, она задыхается, скоро отставать начнет». Идущие рядом с недоверчивым подозрением покосились на него, помолчали, а потом один из них, шагнув в сторону и пропустив телеги мимо, дождался последней. Осмотрев лошадь, убедился, что дело так и обстояло, как сказал незнакомец. Лошадь запрокидывала голову, пытаясь вдохнуть как следует. Среди шедших в город на ярмарку был парнишка лет 18. Происшествие в дороге так его поразило, что, дождавшись удобного случая, он робко подошел к приставшему мужику и спросил, как это он умеет понимать речь животных. О чем была беседа этих двоих, не знает никто. Вскоре путник как-то незаметно отстал и затерялся. Прошли годы. Парнишка возмужал, женился, обзавелся детьми и стал известен на всю округу и за ее пределами как сильный колдун, снимающий порчу, привораживающий и отвораживающий, могущий дать совет по любому вопросу, вылечить от любой болезни. У сельчан пользовался непререкаемым авторитетом, вызывая у кого страх, у кого тайную зависть, у кого неприязнь, но всегда и везде демонстрацию заискивания и угодливости. Его дом был самым богатым в округе, и жизнь, казалось, дарила только радость. Правда, смерть его была страшной. Больше недели так кричал и стонал, что даже родные не могли находиться с ним в одной избе. Люди мечтают о чудесах. Люди мечтают о чудесах, которые могли бы творить сами, предвидеть будущее, исцелять любые болезни, управлять природными стихиями, сводить огонь с неба. После бессмертия – это вторая по значимости мечта человечества. Лучше, конечно, иметь и то, и другое. Об этих заветных мечтах свидетельствует вся история цивилизации. Древнее искусство изображало богов, по сути дела, сверхчеловеков, обладающих бессмертием и всевластием. Их величественные статуи – не только дань почитания верховным существам, но и выражение восхищения союзу бессмертия и сверхъестественной силы. Мифологические сюжеты плавно перетекли в творения мастеров Возрождения, также вызывая восторг и зависть. Многие супергерои того времени сейчас забыты, и на смену древним пришли новые. В наши дни сверхчеловеки не менее популярны, чем в эпоху античности, средневековья, возрождения. Даже в соцреализме, в котором чрезвычайно трудно найти описание туманных грез, мечта о супергероях присутствует. Например, в книгах писателя-фантаста Ивана Ефремова. Его «Лезвие бритвы» повествует вроде бы о советских людях, однако они обладают уникальными способностями – гипнозом, целительной силой, владеют короной, которую Александр Македонский нашел в Индии и которая наделяла человека волшебной силой. Или знаменитый Ихтиандр, человек-рыба, созданный воображением Александра Беляева. Еще есть детский фильм «Ох уж это Настя» 1972 года. Мало кто его помнит, но песню про лесного оленя, который может унести в чудесную оленью страну, слышали все. Непоседливая главная героиня, девочка-третьеклассница, в классе изгой, ершистая, не похожая на других детей. Когда ее не приняли в пионеры, она представила, как заходит в школу с огромной черной пантерой. И все в страхе замирают и, наверное, тут же приглашают в ряды всесоюзной организации. Вообще-то идея наводить порядок и восстанавливать справедливость с помощью карательных чудес – одна из самых навязчивых. Читатели Библии знают о желании учеников Иисуса – «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Луки 9:54. А действительно, как бы здорово было! Илия восхищал их своими способностями супергероя. Да и то правда, когда мы вспоминаем этого могучего пророка, то перед глазами встают потрясающие воображения картины. Побоище на горе Кармил, сошедший с неба огонь на посланных царем Ахавом солдат. Могучий герой – мечта человечества. А еще хорошо бы обладать властью и над неземными существами. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Луки 10:17. Когда в стране советов начались глобальные перемены, то одним из самых быстро развивающихся коммерческих направлений стала область мистических услуг. Открывались многочисленные курсы по ускоренному обнаружению экстрасенсорных способностей у любого, кто был готов оплатить недешевый тренинг. Впрочем, и сейчас не заросла народная тропа к этим образовательным центрам. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть эту». Деяния 8:18-19. Читатели Библии знают, чем закончился этот торг. Действительно, если реальная власть покупается, то и мистическую тоже можно прикупить. А вместе с ней и благосостояние, и авторитет, и полное благополучие. Однако плата за чудесный дар все же существует. 150 лет назад парнишка из обоза заплатил за него вечным спасением. Деяния апостолов Нового Завета и пророков Ветхого до сих пор поражают воображение. Однако перечитаем биографии великих чудотворцев. Жизнь Петра, Павла, Иоанна, Илии, Иеремии и Иезекииля была ужасной с точки зрения нормального человека, не только по меркам современного западного общества, где безопасность и здоровье на первом месте, но и для их времени. Когда представляешь, что они пережили, становится ясно, даже одного эпизода нам хватило бы на всю жизнь. Бесконечные скитания – не об особняках речь, голову негде преклонить. Нищета, преследования, пытки, болезни, мученическая смерть. Почему? Разве, обладая способностью исцелять и воскрешать, останавливать дождь и вновь вызывать его, узнавать замыслы чужеземного царя и видеть невидимое, не могли они сотворить себе счастье? Нет, не могли. Поскольку вся их жизнь... Все их служение, их помыслы и мечты были посвящены Спасителю мира и провозглашению Евангелия. Поэтому Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:35-38. Не о сокровищах тленных, не о власти над толпой, не об уюте и безопасности беспокоились герои веры. Современные христиане часто вздыхают, что время чудес прошло. Во-первых, не прошло. Каждый из нас был и свидетелем, и участником чудесных проявлений Божьей силы. Во-вторых, будем честны, очень честны перед собой, каково истинное стремление к сверхъестественным способностям? Эффектное воздействие на зрителей? Доказательство собственной значимости? Материальная выгода? Бог же творил немало чудес руками Павла, и величаемо было имя Господа Иисуса. Деяния 19:11-17. Если в нашей жизни вся слава воздается Христу, тогда она полна чудес.
1: Пережитое. Рамиль Хасанли. Чудо. Я любил танцевать с детства. Видя мой большой интерес к этому делу, родители отвели меня в танцевальную школу. Здесь я начал постигать секреты искусства. Особенно мне нравились наши национальные танцы. Со временем я стал профессиональным исполнителем народных танцев, а затем одним из самых известных танцоров страны. Мы часто гастролировали по миру. Однажды мы были в турне за рубежом. Мы выступали в одном из крупнейших концертных залов. В помещении не оставалось ни одного свободного места. После каждого выступления бурные аплодисменты публики долго не смолкали. Зрители требовали исполнения все новых и новых танцев. Вдохновленный успехом, я неоднократно выходил на сцену. Во время одного из танцев я прыгнул вверх почти на 2 метра и неудачно упал на колени. Я почувствовал ужасную боль и потерял сознание. Пришел в себя в клинике. Врачи сказали, что у меня одно колено сломано, а другое совсем раздроблено. Одну ногу придется ампутировать. Если этого не сделать, могут возникнуть серьезные проблемы. Мне также сказали, что на все эти операции потребуется много денег. У меня такой суммы не было. Я был в отчаянии. Что я буду делать без ноги? Танцевать все, что я умею? В конце концов, я был вынужден смириться со своей инвалидностью. Я обратился к друзьям, чтобы помогли собрать необходимую для операции сумму. Все помогали по мере силы возможностей, но мы не смогли собрать и половины. Однажды друзья пригласили меня в соседний город. Они организовали благотворительный концерт, чтобы собрать деньги мне на лечение. Они хотели, чтобы и я присутствовал. Друзья отвезли меня на автовокзал и посадили в автобус. Прежде чем покинуть автобус, друг дал мне книгу и сказал: «Это Библия. Ты можешь читать ее в дороге. Я верю, что это поможет тебе». Я взял книгу. Конечно же, я не верил, что книга может мне помочь. Наконец автобус тронулся. Мы ехали долго, и, несмотря на то, что я стеснялся окружающих, я все-таки начал читать. Я читал об Иисусе, который исцелял многих людей. Вдруг я заметил, что и сам стал надеяться, что исцелюсь, прочитав об Иисусе, воскрешающем мертвых и исцеляющем больных. Читая, я словно разговаривал с Иисусом Христом. Я видел и чувствовал Его рядом с собой. В сердце появился мир. Я слышал Его голос. Он сказал мне: «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас». Я начал рассказывать Иисусу о своем горе. «Я знаю, что Ты видишь меня. Ты со мной, слышишь мои мольбы и спасешь меня от этой боли. Я верю в Твои чудеса. Покажи и мне эти чудеса». Во время этой молитвы все мое тело стало горячим, как будто кто-то облил меня кипятком. Господь сказал мне добрым голосом: «Встань, твои молитвы приняты».
3: Все это происходило со мной будто во сне. В тот момент водитель коснулся моего плеча и сказал: «Брат, мы приехали. Пожалуйста, выйди из автобуса». Я вытер пот с лица, взял сумку и вышел из автобуса. Я вышел из автобуса. Вдруг я услышал, как меня кто-то зовет. Это был водитель. Он подошел ко мне, взглянул с удивлением и подал мне костыли. «Брат, ты забыл их в автобусе». Вот это да! Я забыл, что ходил на костылях. Я не взял костыли и сказал водителю, что они мне больше не нужны, и что он может отдать их тому, кто в них нуждается.
0: Пережитое. Даниэль Гербер. Бог верен. Как дочь и мама Анна нашла в Иисусе Христе ответы на свои вопросы. Перевод с немецкого Марии Винц. Уже в ранней молодости Анна знала наизусть значительную часть Корана. Ее отец был имамом. Девочка часто задавала ему вопросы. Он не сомневался в том, что христиане, неверные, попадут в ад. Но попадут ли на небо мусульмане, этого он сказать не мог. «Одному Аллаху известно», — говорил он. Это заставило дочь задуматься и начать искать ответы. В 11 лет Анна впервые услышала о Христе от дочери своей учительницы. Она задавала много вопросов, до тех пор, пока мать подруги не изложила ей Евангелие. Первые стихи Евангелия от Иоанна особенно коснулись ее сердца. Анне захотелось иметь Библию, но ей не дали. Учительница не хотела проблем с отцом девочки. Тем не менее, Ане рассказали много историй об Иисусе. После этого девочка стала задавать отцу еще больше вопросов. В конце концов, его ответы стали все чаще сводиться к одному. Мусульманин не задает таких вопросов. Такие вопросы задают только неверные. Наконец, все это, в том числе и вопрос «во что верят христиане», отцу изрядно поднадоело, и он решил выдать 14-летнюю дочь замуж за врача, который был намного старше ее. Анна мечтала закончить школу, и ей совсем не хотелось замуж. Поэтому она много дней пряталась от отца, так что ему пришлось отказаться от своего плана. Подозревая, что Анна поддерживает контакт с христианами, имам предпринял еще одну попытку выдать дочь замуж. На этот раз с гостившим у них богатым родственником из Саудовской Аравии. Анна снова спряталась, а ее тетя распространила слух, будто избранник страдает и горной, и алкогольной зависимостью. Девочке снова удалось избежать свадьбы. Анна продолжала читать Библию. В 17 лет она посвятила свою жизнь Иисусу и публично исповедовала веру в Христа и Бога Библии. Отец бил ее, называл неверной. Он вновь решил выдать ее замуж, и ему это удалось. Закончить школу она не смогла. Муж любил Анну. Спустя 2 года после свадьбы у них все еще не было детей, поэтому свекровь все чаще обрушивалась на Анну с придирками и издевками. Но, неожиданно, Бог подарил Анне двойню – мальчиков. Муж ее был предпринимателем. Он позволил и жене основать свое дело. Бизнес расцвел, и Анна наняла нескольких работников. Во время уборки домработница нашла в доме Библию. Анна сначала отрицала, что это ее Библия, но потом призналась мужу, что верит в Иисуса Христа и читает Слово Божье. Муж сначала поддержал ее, но в конце концов об этом узнали свекровь и отец Анны. Отец потребовал наказания, и муж должен был отреагировать. Он решил убить жену. Но Ане удалось сбежать. Тогда муж ушел от нее, оставив ее одну с двойняшками. Она осталась без мужа и без своего дела. Христианская вера дочери стала позором для отца. Он постоянно упрекал ее: «Тебе так хорошо жилось, ты была богатой, а теперь из-за своей веры ты потеряла все». Положение становилось все тяжелее, и отец в конце концов выгнал женщину с детьми из дома. Ее матери, всегда стоявшей на стороне дочери, тогда уже не было в живых. Сегодня Анна свидетельствует: «Мой путь был тяжелым, и мое следование за Христом было связано с большими страданиями, но Бог верен. Он подарил мне двух сыновей, которые доставляют мне огромную радость, и Бог доверил мне служение, благовествовать мусульманам Евангелие. Анна обрела духовную семью в христианской церкви на севере страны. Хорошо зная Коран и Библию, глубоко утвержденная в вере в Иисуса Христа, она может теперь давать многим мусульманам ответы на их вопросы. В двух окрестных селениях она опекает группы женщин-христианок. Ее отец умер, но Анна была счастлива, что перед смертью он примирился с ней.
2: По следам публикаций. Ирина Антонова. Старушка Пола. Приветствую вас, сотрудники миссии и журнала «Вера и жизнь». Сегодня в моей жизни наступил очередной день воспоминаний, переживаний и особенной близости с Богом и благодарности Ему за то, что Он делает в моей жизни и в жизни моей семьи. Причем воспоминания нахлынули неожиданно, в пути, за рулем автомобиля, который до сих пор верно служит моей семье и который я получила в подарок благодаря вам. Я не знаю, как выразить словами свои чувства. Я поехала в город за лекарствами для мамы, и когда возвращалась, в памяти неожиданно начали всплывать картины из прошлого. Как несколько человек из миссии с братом из Эстонии приехали в гости к нам в Латвию. Они спросили, есть ли у нас гараж и машина. И через полгода в гараж въехала замечательная красавица ярко-красного цвета. Начали вспоминаться разные детали этой истории. Пути дороги этой машины, разные люди, попутчики и соседи, которых она подвезла за эти... сколько лет? Посчитав, я поняла, через 2 месяца будет уже 10 лет. Круглая дата. Я начала молиться за ее бывших владельцев, и из глаз потекли слезы. Мне пришлось остановиться на обочине, на самой окраине города, потому что глаза уже не видели дороги, а метров через 200 начиналась трасса, по которой нужно было ехать на большой скорости. Я сидела и плакала. Прошло 7 часов. Я уже дома, но и сейчас я все еще плачу. Приехала домой. В почтовом ящике ваш очередной журнал. Раскрыла, прочла несколько статей. На странице 22 увидела знакомые слова. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Исаия 41:10. Это правда. Много-много раз эти слова исполнялись в моей жизни. Однажды, в очень трудный период, когда я проходила очередную долину испытаний, я несколько раз услышала эти слова. Ночью, в пустой комнате. Они прозвучали так громко, что разбудили меня. Эти слова подняли меня, заставили, просто заставили поверить, что Бог мне поможет. И Он помог. Как и написано в свидетельстве Нурлана Беркитова, трудности и испытания длятся какое-то время, и мы не знаем, когда они закончатся. Но Бог проводит через эти испытания и делает нас сильнее, приближает нас к себе. Такая благодарность Богу! Он знает и видит все наши нужды, восполняет их по мере необходимости. Я уже некоторое время без работы, у меня нет регулярных доходов, кроме пенсии мамы, за которой я ухаживаю. Здоровье хромает, страховки нет, муж тоже без работы. Но у нас есть все необходимое. Все счета оплачены. Есть топливо для отопительного котла. Автомобиль заправлен бензином. Есть хлеб. У меня недавно даже появился новый телефон, когда забарахлил старый. Одна сестра принесла несколько пачек стирального порошка. Потом появились продукты. Пару месяцев назад стал тормозить компьютер. Мне его починили бесплатно. Неделю назад неожиданно пришла посылка от друзей из далекой страны с необходимыми вещами, которые я бы себе не купила. На столе стоит коробка дорогих импортных конфет. А 3 дня назад пришло сообщение на WhatsApp. Подруга детства, которая сейчас живет в Ирландии, выслала мне посылку с моими любимыми духами. Надо же, духи. Бог позаботился даже об этом. Мелочь. Бог знает, укрепляет и поддерживает и сам, и через родных, друзей и соседей, а сегодня и духовно, через ваш журнал. Открываются доселе неизвестные источники. Бог силен укрепить и вас так же, как и меня. Спасибо, дорогие, что вы есть, что вы были и есть в моей жизни, в моей памяти. Жизнь, она такая короткая, и не знаешь, когда она прервется. Тем более, что во всем мире сейчас свирепствует этот коварный ковид. И мне хочется, чтобы вы знали, что вы очень много для меня значите, что где-то далеко-далеко есть те, кто молится о вас и благодарит Бога за вас. Пусть и для вас откроются источники Божьих благословений. Также передайте, пожалуйста, благодарность бывшей владелице моей поло, Трауде Бургхарт из Хемингена. Я вспоминаю и благословляю ее. И также тех двоих братьев по вере, не знаю их имен, которые потрудились при перевозке машины в Латвию. Это такой долгий путь. Только теперь я это начинаю понимать. Да благословит их Господь и воздаст за этот труд. Если возможно, напишите пару строк о них. Живы ли, здоровы, и о Трауде тоже. Передайте им мои искренние пожелания добра. С Богом. Постскриптум. Да, совсем забыла, но сегодня вдруг вспомнила. Прошлой зимой в Латвии проходили рождественские мероприятия с подарками для пожилых людей. И моей маме такой достался. Я вырезала этикетку, которая была наклеена на коробке. Очень симпатичные лица. Теперь они стоят в моем кухонном шкафу. Надпись «Licht im Osten» «Свет на востоке» показалась знакомой. Мир тесен. Несколько коробок привезли в нашу деревню, и я раздала их соседям и инвалидам. Один человек, конкретный такой атеист, тоже взял подарок и заметно обрадовался. Пусть Бог откроет его сердце. Правда, эти рождественские подарки приехали к нам в Латвию уже к Пасхе. Но зато у меня был повод сказать: «Христос воскрес!» Кстати, развозила подарки я на этой же поло. Трудится старушка, хоть ей уже 35 лет исполнилось.
0: Ответ Коляну. Герой рассказа «Колян» Юрий Сипко, опубликованного в журнале «Вера и жизнь» под номером 5, 2020 год, задается вопросами. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос? Возникают еще вопросы. Кто заведует адом и церковью? Чтобы заведовать, владычествовать, необходимо иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее получить. Властью обладает Сын Человеческий, рожденный от еврейки, обрезанный на 8-й день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1:18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7:21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас. Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14. И смертные пресвитеры, епископы и диаконы, пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы освятиться и очиститься кровью его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» – Деяние 1:11. «С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить» – смотри Откровение 3:20. «Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему». Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога, сегодня его не принимают как человека, тогда как он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется, но когда слышит «первосвященник ходит», начинает оглядываться, смотри Откровение 3:21. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2:5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении. Эдуард Бюркланд, Финляндия.
2: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера, я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой. Мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
0: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию. В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
3: Василий Кузема, «Я прозрел». Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я, по вашему совету, поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет».
0: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божью во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 16. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

Евангелие от Иоанна, глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

Евангелие от Иоанна, глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот они знают, что Я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро.
И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе, 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: кто такой Бог? На вопрос отвечает
1: Вильфрид Плок. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющим в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Деяния апостолов, 17 глава, 22-27 стихи. Один человек беседовал с маленькой девочкой о вере в Бога. Ребенок верил, а взрослый был настроен скептически. Девочка сказала: «Бог такой маленький, что может жить в моем сердце. Но Он так велик, что не вмещается в вашу голову». Итак, мы вплотную подошли к нашей теме. Какое у нас представление о Боге? Для большей части людей Бог — нечто весьма далекое и почти нереальное. Они знают Бога только понаслышке. Для них вера представляет собой остаток религиозного воспитания, которое они в той или иной мере получили в детстве. Для многих Бог — всего лишь идеал, заменяющий такие понятия, как доброта, красота и правда. В этих представлениях отсутствует опыт личной встречи с Богом. Каково же наше понятие о Боге? Кто такой Бог? Какой Он? Эти извечные вопросы занимали умы и сердца людей на протяжении тысячелетий. Их задавали себе древние египтяне, вавилоняне, китайцы, греки, римляне. Я не имею возможности подробно излагать все представления о Боге, сложившиеся у древних народов. Давайте только коротко остановимся на том, какое понятие о Боге было у греков до рождения Христа, потому что их философия больше любой другой повлияла на развитие западной цивилизации. Древнегреческое философское представление о Боге кардинально отличалось от библейского. Бог древнегреческих философов был только высшей материей и в современном им мире полностью бездействовал. Бог же Библии — это духовное существо, действующее и сегодня. Древние греки учили, что Бог вечен, живет в идеальном мире и имеет покой и гармонию в себе самом. Он — недвижимый двигатель. Он нечувствителен, непонятен, бесконечен, неизменен, невидим и невыразим. Бог неизвестен. Когда апостол Павел пришел в Афины, он увидел там жертвенник с надписью «Неведомому Богу». Каково представление о Боге у нас? Сегодня Бог для большинства наших современников, так же, как и для древних греков, неизвестен. Они еще никогда не пытались найти Бога или познать Его. Бог не играет в их жизни существенной роли, о Нем вспоминают только по особым праздникам, например, на Пасху или Рождество. Когда же что-нибудь случается, кого-то настигает болезнь или смерть, тогда люди сразу обвиняют Бога. Как Он мог такое допустить? На самом же деле такие люди разочаровываются не в Боге, а в своих представлениях о Нем. Бог верен, и обманывает людей не Он, а те представления, которые люди сами составили о Нем. Эти человеческие представления могут разрушиться, они даже должны разрушиться, когда пожелают найти настоящего живого Бога. Когда кто-то говорит, что его вера в Бога разрушилась после Сталинграда и Хиросимы, с тех пор, как ушла жена, с тех пор, как умер от рака сын, я всегда говорю, у тебя разрушилась вера в твое представление о Боге, а настоящего Бога ты еще совершенно не знаешь. Бог Библии. Древнегреческие философы учили, если бы Бог чувствовал радость или боль, если бы Он гневался или переживал, то люди могли бы оказать на Него влияние. Но тогда это бы означало, что они выше Бога, а такого быть не может. Библия же открывает нам совершенно другого Бога. Бог Библии может гневаться и ревновать, Он может о чем-то сожалеть. Бог Библии думает и говорит, Он действует. Бог — это Личность. Да, Бог Библии — это Личность, с которой можно иметь личные взаимоотношения. Какое у нас представление о Боге? Наше общество, каждый из нас лично имеет какое-то представление о Нем. О каком Боге мы вообще говорим? Какого Бога верим? Верховного Бога древних греков или в живого Бога Библии? Давайте рассмотрим основные черты Божества, представленного нам в Библии. Бог Библии — живой Бог. С этим Богом можно разговаривать, этого Бога можно почувствовать, Он реален. Многие люди узнали Его как Бога, который изменил их жизнь. Бог Библии удивителен. Многие христиане, в их числе и я, были подобны проповеднику древности Иову. Этот человек думал, что он знает Бога. Но пришел день, когда он вынужден был сказать, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, 5-6 стихи. Бог Библии открылся людям. Бог — это не недвижимый двигатель, который восседает на престоле где-то среди звезд. Он открылся людям, Он явил Себя своему творению. Библия говорит о пяти источниках, с помощью которых человек может познать Бога. Это природа, совесть, израильский народ евреи, Священное Писание и Иисус Христос. Нагляднее всего Бог Библии представлен людям в образе Иисуса Христа. Люди нередко отрицают Бога по незнанию или по неволе, однако рассказывают, что даже атеисты начинают молиться, когда их жизни угрожает опасность. Атеистом никто не рождается, им можно стать чаще всего через воспитание фальшивой идеологии. Атеист говорит, что Бога нет, и на этом точка, а Библия называет безумцами тех, кто утверждает подобное. Псалом 13, стих 1. Отрицать Бога совершенно неразумно. Реальность остается реальностью даже тогда, когда мы ее отрицаем. Бог Библии любит. Библия говорит нам о Божьих действиях и о Божьих чувствах. Бог может утешать, как утешает человека отец или мать. Бог усердно, нежно заботится о людях. Библия называет его добрым пастырем, всемогущим врачом, крепкой скалой, надежной защитой. Такова сущность Бога. И я очень рад, что Он такой, будучи позванным к больному или скорбящему, что я сказал бы ему, веря в Бога древнегреческих философов. Сидящим предо мной супругам, которые давно уже стали чужими друг другу, я не помогу этикой эллинов. Какая польза от неподвижного, ничего не чувствующего древнегреческого Бога тем, кто желает быть честным и на работе, и в семье, кто в искушениях нуждается в Божьей помощи? Я так рад, что Священное Писание открывает нам настоящего Бога. Библия говорит о том, как Бог унизил Себя и стал человеком. Он спустился на землю, Его неудержимо тянуло к людскому горю. Бог унизился ради нас, Бог снизошел к нам. Это сущность Бога, у Него есть чувства, Он любит. И именно потому, что Он может любить, Он может и гневаться. Гнев — это обратная сторона любви. Любовь хочет безраздельно обладать своим любимым, иначе это не любовь. Богу не безразлично, кому или к чему привязаны те, кого Он любит. Поэтому Он не терпит никаких башков и идолов. Бог никого не принуждает любить Его. Он приглашает разделить с Ним общение. Он ищет тех, кто хотел бы жить свободно, без греховного гнета. Он просит примириться с Ним, но не заставляет. С насилием действует только сатана, враг человеческой души. Бог есть любовь, а любви не присуще насилие. Любовь всегда дает возможность сказать «нет». Поэтому Бог допустил восстание этого мира и долготерпит, не желая смерти грешников. Бог сознательно пошел этим путем, рискуя быть презренным и отверженным. Вы тоже можете игнорировать и отвергать Бога на протяжении всей вашей жизни, но вы должны знать, что несете полную ответственность за свое пренебрежение им. Вы не марионетка, которой можно управлять. Бог серьезно считается с вашим решением. Если вы на земле хотите жить без Него, то и в вечности должны будете находиться вдали от Него. Этого требует Божья святость, и кто не понимает ее, тот никогда не поймет Его спасающей благодати. Но если вы здесь, в этой жизни, познаете неописуемую любовь Божью к вам и поверите в нее, если вы предоставите Богу возможность стать вашим Господом, вы узнаете, каков Он, и будете проводить с Ним всю вечность. Бог Библии страдает. Бог есть любовь, а любовь уязвима и ранима. Божью любовь можно игнорировать или даже отвергнуть. Поэтому Библия много говорит о том, что Бог страдает. Мы тоже чувствуем боль, когда наша любовь остается безответной. Так родителям мучительно больно, когда дети пренебрегают их любовью только потому, что им в чем-то отказали. Бог любит, а это значит, что Он чувствует боль. Бог страдает. Библия сравнивает Бога с хозяином виноградника, которого обманули работники. Евангелие от Матфея, 21 глава. А также с отцом, от которого ушел сын. Евангелие от Луки, 15 глава. Бог Библии стал человеком, чтобы страдать как человек. Это, конечно же, противоречит бытовавшему у древних греков философскому представлению о Боге, согласно которому Он представляет собой некое высшее безликое существо, либо только мысль или идею, в обоих случаях что-то абстрактное, неопределенное и безучастное. Согласно учению древнегреческих философов, наиболее характерный признак Бога — это отсутствие чувствительности, апатия. Знаете ли вы, что истинный Бог — это страдающий Бог? Знаете ли вы, что Он уже страдал из-за вас и, быть может, даже сейчас страдает из-за вашего легкомысленного отношения к Нему? Бог Библии не апатичен, как Зевс. Он Бог сочувствующий. Бог не сторонится страданий. Он Бог сострадающий. Бог понимает нас, когда мы страдаем. Большинству людей нашего времени, как и образованным грекам, жившим в первом столетии, эта весть кажется глупостью. Апостол Павел писал Коринфянам: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Страдающий Бог, Сын Божий в яслях и на кресте. Эти факты остаются непостижимыми для человеческого разума. И так будет всегда. Но сердце человека может в это поверить и через Евангелие обрести мир. Вы еще помните девочку, о которой я говорил вначале?
2: Где живет Бог? В вашей голове или в вашем сердце?
1: Французский математик, физик, философ, изобретатель Блез Паскаль был убежденным христианином. Когда он умер, в кармане его пальто нашли защитную пергаментную ленту, на которой было записано его личное убеждение. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог не философов и ученых, Бог Иисуса Христа. Его можно найти и сохранить только на путях, которые показаны в Евангелии. Бог Библии спасает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вот путь, на который нам указывает Евангелие. Все настолько просто, что даже малые дети в состоянии понять: Бог становится таким маленьким, что может жить в моем сердце.
2: значит, я должен принять его, чтобы он стал Господом моей жизни. Я хочу оставить свой путь самолюбия. Я хочу признать пред Ним всю свою вину. Я хочу поверить в то, что Он проливал на кресте свою кровь из-за меня. Я хочу довериться Его словам и начать с Ним новую жизнь. Если кто-то помолится с таким желанием, Бог обязательно услышит его молитву и простит все его грехи. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния апостолов, 2 глава, 21 стих. Бог Библии — это спасающий Бог. Спасены ли вы? Чтобы получить спасение, нужно признать себя погибшим грешником и поверить в Иисуса Христа. Все верующие в Него будут спасены. Поверьте же Его Слову. Бог Библии судит. В Афинах, рассказывая эпикурейским и стоическим философам об истинном Боге, апостол Павел сказал им следующую истину. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стихи. «Этот муж — Иисус Христос». Человек не имеет права играть с Божьей благодатью. Если вы отвергнете Сына Божьего как Спасителя, то в назначенный Богом день Он будет вашим судьей, хотите вы того или нет. Нашли ли вы истинного Бога? Пожалуйста, не верьте ложным представлениям о Боге. Не довольствуйтесь поверхностной религией и сентиментальными настроениями во время празднования Рождества и Пасхи. Не забывайте, пожалуйста, слова девочки: «Бог такой маленький, что может жить в моем сердце, но Он такой большой, что не вмещается в вашу голову».

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-531-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

Глава 20. Неожиданность. В ту субботу все старшие уехали в город, и мы с тетей Лу наслаждались спокойным днем дома. Наконец-то я мог вдоволь наиграться с Пикси. Несмотря на свой юный возраст, она уже научилась лаять по команде. Впрочем, мне никак не удавалось научить ее стоять смирно. Я все это утро провел с Пикси, пытаясь добиться от нее послушания разным командам, но без особого успеха. У нее совсем не получалось кувыркаться из-за коротеньких ножек и пухлого животика, но я не отступал. В тот момент, когда Пикси в очередной раз безуспешно попыталась перевернуться, на кухню зашла тетя Лу. Глядя на неуклюжие потуги щенка, было невозможно не смеяться, и мы здорово повеселились. Я мог бы заниматься с собакой целый день, но уже было почти 3 часа, а я еще не накормил свиней и не наколол дров. Мне не хотелось, чтобы Пикси случайно попала под топор или падающее полено, и потому положил ее в коробку. В любом случае, ей нужно поспать. Когда я колол дрова, гордясь своей силой, из сарая донеслись какие-то странные звуки. Я никогда еще не слышал ничего подобного, поэтому, воткнув топор в колун, отправился на разведку. Оказалось, что старая свинья нашла где-то ведро и, засунув в него голову, не могла высвободиться. Она с хрюканьем и визжанием натыкалась на лохани и ограды, яростно тряся своей законсервированной головой. Глядя на эту картину, было невозможно не рассмеяться. Свинья выглядела до ужаса комично. Наконец, вдоволь навеселившись от этого зрелища, я решил, что пленнице нужно как-то помочь, и перелез в загон. Мне удалось загнать свинью в угол и ухватиться за ведро, но как я ни дергал, стянуть его не удавалось. Предприняв еще несколько попыток, я понял, что все это бесполезно, и отправился к тете Лу. Может, она что-нибудь придумает. Увидев свинью с ведром на голове, тетя Лу тоже рассмеялась, но решила взяться за дело гораздо быстрее, чем я. «Нужно как-то снять его». «Ну как?» «Пока не знаю. Идем». Когда мы вернулись в дом, тетя Лу попросила меня. «Джош, принеси мне одну из своих рубашек и брюки для Чарли». Я не представлял, каким образом все это может нам помочь снять ведро с головы бедной свиньи, но исполнил просьбу. Взяв у меня одежду, тетя Лу быстро поднялась в свою комнату. Когда она спустилась вниз, вид у нее был довольно странный. Первое, что мне бросилось в глаза, тетя Лу заплела свои пышные волосы в 2 длинные косички, свисающие у нее за спиной. В остальном ее было просто не узнать. Она надела принесенную мной одежду. Рубашка для тети Лу была явно мала, а брюки явно велики. Можете себе представить, что это было за зрелище? Достав из комода на кухне кусок шпагата, тетя Лу подвязала брюки, из-за чего они собрались складками на ее тонкой талии. В этих балахонных штанах она выглядела сущим клоуном. Закатив штанины, тетя Лу сунула ноги в рабочие ботинки и присела в шутливом реверансе. «Прямо из Нью-Йорка!» Мы дружно рассмеялись. Я и до этого еле сдерживался, но не знал, будет ли мой смех уместен. «И зачем все это?» — спросил я, успокоившись. «Подозреваю, что для того, чтобы снять ведро, нам придется повалить свинью на землю», — серьезно ответила тетя Лу. «А я не имею ни малейшего желания бороться с ней в платье». Я изо всех сил старался быть серьезным, но, глядя на тетю Лу, это было просто невозможно. Никогда еще не видел ее одетой настолько нелепо. Нам пришлось немало повозиться со старой, упрямой свиньей. Я не мог понять, почему эта глупая тварь не хочет нам хоть немножечко помочь. Мы гонялись за ней по загону, а поймав, боролись и опять упускали. И это повторялось снова и снова. Теперь я понимал, почему тетя Лу заплела волосы в косички. Даже в моей коротко стриженной голове было полно грязи. «Нужно спутать ей ноги», — сказала, наконец, тетя Лу, и я пошел за веревками. «Значит, план такой.
Один из нас набрасывает на нее веревку и валит на землю, а другой не дает встать, пока первый занимается ведром. И мы опять пустились в погоню. Мне удалось набросить петлю на переднюю ногу свиньи, и я начал бегать за ней по загону, пытаясь спутать еще и заднюю ногу. Наконец, совместными усилиями у нас получилось загнать ее в угол сарая, и я набросил веревку ей на вторую ногу. Пока тетя Лу как могла удерживала свинью в углу, я, ухватив веревку за оба конца, потуже затянул петли и изо всех сил дернул. Свинья, оказавшись на двух ногах, рухнула на землю, и мы с тетей Лу бросились на нее, не давая подняться. «Стягивай ведро!» — сказал я сквозь стиснутые зубы. Поднявшись со свиньи, тетя Лу ухватилась за ведро и начала исследовать, в какую сторону лучше потянуть. «Быстрее!» — сказал я, чувствуя, что свинья собирается силами, чтобы предпринять попытку освободиться. Тетя Лу, откинувшись назад, что было сил, потянула за ведро. Свинья заверещала так, как будто ее режут. И, должен сказать, в тот момент я был совсем не против, чтобы так и сделать. Вдруг ведро со странным хлюпающим звуком отпустило свиную голову, и тетя Лу по инерции отлетела назад. Свинья, вскочив на ноги, отбросила меня в сторону и с визгом принялась носиться по загону, волоча за собой веревки. Услышав какие-то странные звуки, я оглянулся и увидел, что тетя Лу сидит в свином корыте, погрузившись руками в месиво с очистками и яблочными огрызками. Помоями было забрызгано даже ее лицо. Тетя Лу сидела, хлопая своими большими глазами и корча ужасные гримасы. Одна из ее косичек расплелась, а волосы беспорядочно облепили лицо. Брюки дяди Чарли были перепачканы грязью. Хотя я и понимал, что не должен смеяться, но сдержаться не мог. Поднявшись с земли, я быстро отряхнулся и подошел к тете Лу, чтобы помочь ей выбраться из корыта. В тот момент, когда я вытаскивал ее из помоев, за спиной раздался голос дедушки. «У вас проблемы?» Мы, не утруждая себя тем, чтобы оглянуться, продолжали отряхиваться от грязи. «Свинья угодила головой в ведро и не могла выбраться». «Я видел». «Ты видел?» — спросил я и хотел добавить. «Если ты видел, то почему не помог нам?» Но прикусил язык. Тетя Лу стояла, очищая со своих рук свиное месиво, и от ее обвисших мешком брюк отваливались прилипшие комки помоев. Дедушка прокашлялся. «По-моему, мы приехали не в самый подходящий момент. Я привез к нам на ужин нашего нового пастора». Мы с тетей Лу подпрыгнули, как ужаленные. Так и есть, он там был. Пастор Кроуфорд ростом превосходил дедушку, но не комплекцией. Он оказался худощавым, широкоплечим мужчиной. Он был темноволосым. Если бы он несколько недель не стригся, то, пожалуй, оказался бы курчавым. Его карие глаза были обрамлены пышными ресницами и густыми бровями. Что меня больше всего поразило, так это возраст пастора Кроуфорда. На вид ему не было и 25. Почему-то я считал, что все проповедники — это пожилые люди. Лу тоже внимательно изучала пастора Кроуфорда, и я заметил, что ее взгляд был каким-то необычным. Какое-то мгновение никто не произносил ни слова. Первой тишину нарушила Лу. «Приносим прощения, пастор. Мы не ожидали гостей», — тихо сказала она. Все рассмеялись, и напряжение сразу же улетучилось. «Это пастор Кроуфорд», — сказал дедушка, посчитав, что теперь все в порядке, и можно приступать к знакомству. «С точки зрения мужчины, возможно, действительно в этом не было ничего особенного. Но тетя Лу, судя по ее щекам, пылающим над помойными пятнами, вряд ли она считала такую ситуацию приемлемой». «Очень приятно, преподобный Кроуфорд». «Мне тоже, мисс Джонс». «Он приехал на ужин», — напомнил Лу дедушка. Тетя Лу, собрав в кулак все свое достоинство, расправила плечи.
Я еще никогда не видел, чтобы она ступала так решительно и твердо. Думаю, дедушка тоже не видел. При этом она говорила очень спокойно и уверенно, и даже нашла в себе силы на очаровательную улыбку. Но каждый сразу же понял, что она имела в виду. Ужин будет готов через 2 часа. А пока предлагаю вам устроить для пастора экскурсию по ферме или побеседовать на веранде. На самом деле это означало, чтобы никто из вас даже и не думал появляться на кухне или приближаться ко мне до назначенного времени. Дедушка, уловив мысль дочери, прокашлялся. «Идем, Джош», — сказала тетя Лу. По пути к дому она дрожащим голосом попросила меня. «Джош, принеси, пожалуйста, в мою комнату ванну и набери в нее теплой воды». Я кивнул, не представляя, каким образом тете Лу удастся выбраться из этих брюк, с которых капает грязь, не запачкав пол на кухне. Но я недооценивал ее, потому что последовал следующий приказ. «Джош, сходи на кухню. Там на диване лежит одеяло. Подашь его мне через окно». И тетя Лу направилась за угол дома. Взяв одеяло, я подал его через окно. Тетя Лу, накинув его себе на плечи, избавилась под этим покровом от ужасных брюк дяди Чарли. Все так же, завернутая в одеяло, она забралась через окно в кухню и оттуда направилась в свою комнату. Брюки дяди Чарли остались лежать там, где были брошены, привлекая мух. Приготовив все для тети Лу, я не стал терять времени. Мне самому нужно было привести себя в порядок и переодеться. Разобравшись с этим, я вернулся к поленнице, чтобы доколоть дрова. Не знаю, чем старше занимали гостя на протяжении 2 часов, но точно в назначенный час все 4 решительно вошли на кухню. Никто из них не был одет соответственно прохладному осеннему вечеру, и, наверное, каждому хотелось поскорее оказаться в тепле. Судя по запаху, нас ожидал отличный ужин. Кроме того, он получился довольно поздним, и все успели как следует проголодаться. Лу не стала утруждать себя деликатесами. Все блюда были простыми, но очень вкусными. Поскольку на столе стояла обычная еда, я понял, что тетя Лу не старается произвести впечатление на нового проповедника. На ней было простое домашнее сине-белое платье, поверх которого был завязан чистый передник. Ее волосы, которые еще не успели до конца высохнуть после недавнего мытья, свободно спадали на плечи. Лицо тети Лу немного раскраснилось, но вряд ли ее беспокоили воспоминания о недавнем инциденте. Наверное, причина в том, что она стояла над горячей плитой. Тетя Лу вела себя, как подобает идеальной хозяйке. Она была тихой, учтивой и обходительной, сидящей за столом, но не более. Пастору ужин явно понравился, особенно горячее печенье. Он съел его столько, что больше уже некуда было, но потом все равно взял еще одно. Как и тетя Лу, во время ужина я в основном молчал, наблюдая за этим новым проповедником и пытаясь понять, что он из себя представляет. Мне было совершенно непонятно, что могло побудить такого молодого, крепкого парня стать пастором. В мире столько занятий, которые бы ему больше подошли. Например, ковбой, шериф или борец. Мне рассказывал о борцах Авари Гаррет, дядя которого однажды наблюдал за их поединком. Но он стал проповедником. Нет, я не мог этого понять. Совершенно очевидно, что причина не деньги. Даже я заметил, что костюм пастора Кроуфорда был довольно поношенным, а в некоторых местах даже аккуратно заштопан, хотя его и нельзя было назвать неопрятным. Все это было для меня совершенной загадкой. Наконец, я решил, что этот проповедник или немного чокнутый, или просто глупец. Но, слушая разговор за столом, оба эти предположения я тоже отбросил. Преподобный Кроуфорд был довольно умным и приятным в общении. Совершенно сбитый с толку, я недоумевал. Что же он за человек? Его никак нельзя было назвать странным. До конца вечера он уже подружился с Пикси,
А каждый, кто был достаточно умен, чтобы рассмотреть, насколько сообразительна моя собачка, одной ногой уже стоял за порогом моей крепости. Собираясь уезжать, пастор Кроуфорд спокойно обратился к тете Лу. «Вы не могли бы проводить меня вместе с Джошем?» Тетя Лу была удивлена, но у нее не было ни одной причины, чтобы вежливо отказать, и к тому же в этой просьбе упоминался еще я. Остальные, поняв, что их в список приглашенных не включили, занялись тарелками. Мы неторопливо вышли на улицу. При этом никто не произнес ни слова, и я недоумевал, что бы все это значило. «Я только хотел еще раз поблагодарить вас за вкусный ужин, мисс Джонс», — первым нарушил тишину пастор Кроуфорд. «И еще...» Он немного покраснел и с добродушной улыбкой продолжил. «Я понимаю, что поставил вас в неловкое положение, и прошу прощения. В следующий раз я приеду на ужин только по приглашению хозяйки». Тетя Лу ничего не ответила, но ее голубые глаза удивленно округлились. Кивнув, она потупилась в землю. «И еще раз спасибо», — сказал пастор Кроуфорд, коснувшись края своей шляпы. Тетя Лу подняла голову. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, а потом пастор повернулся ко мне, протянув руку как взрослому. «Хорошенько присматривай за Пикси, Джошуа. Такую умную собачку не часто встретишь. Жду вас обоих завтра на богослужении». Я кивнул. «Конечно же, я буду там. Другие варианты дедушка не принимал». На следующее утро в последний раз проповедовал пастор Уайт, и общине должны были представить преподобного Кроуфорда. Потом ожидался прощальный обед, и на следующее воскресенье за кафедру станет новый пастор. Возможно, я даже послушаю его, только один раз, чтобы оценить, какой из него проповедник. Прыгнув в седло, преподобный Кроуфорд направил лошадь на аллею. Когда я вернулся, то увидел, что тетя Лу уже направилась к дому. Глава 21. Пастор Натаниэль Кроуфорд. Прошла еще одна неделя. Она была странной. Я имею в виду не неделю, конечно же, а тетю Лу. Поскольку весь мой мир вращался вокруг нее, я не мог не заметить в ней перемен. Прадедушка немного простудился, и тетя Лу постоянно суетилась и переживала об этом, перепробовав все известные ей средства лечения. Прадедушка сносил все это добродушно, но мне кажется, он гораздо больше предпочел бы, чтобы его насморк просто оставили в покое. По сути, его простуда была совсем легкой. Я был уверен, что дело совсем не с прадедушкиной болезнью. Для тети Лу это был просто повод снять свое напряжение. Наконец настало воскресенье. За завтраком было только и разговоров, что о новом проповеднике. Все гадали, каким будет его послание, и сможет ли он помочь молодежи, не забывая и о стариках. А прадедушка, посмеиваясь, выразил надежду, что у нового пастора не возникнет проблем со служением молодым женщинам. Наконец Лу, которая в тот момент, потупившись в свою тарелку, теребила вилкой кусок бекона, быстро взглянула на него, но сразу же опять опустила глаза. У нее явно не было аппетита, и я начал беспокоиться, не заразилась ли она от прадедушки. Но, похоже, никто, кроме меня, не замечал ничего подобного. Лу предложила прадедушке остаться дома, поскольку он еще не до конца выздоровел, но он и слышать ничего не хотел. По его словам, он за свою жизнь не пропустил ни одного воскресного богослужения. Ему хотелось за многое поблагодарить Господа, и он не намеревался откладывать это на неделю. Тетя Лу попробовала возразить, что прадедушка может побеседовать с Господом и в своей спальне. Однако он мягко, но уверенно отверг такое предложение. «Не будем оставлять собрание своего», – процитировал он. «Бог хочет, чтобы мы прославляли его не в одиночку, а единым хором». Прадедушка с любовью провел рукой по блестящим волосам Лу. Его глаза стали влажными. «Ах, дорогая,
Ты совсем как твоя бабушка. Переживаешь обо всех этих пустяках. А я в порядке, дорогая. Правда, я в порядке. Но спасибо за заботу». Наклонившись, он поцеловал тетю Лу в щеку. Лу знала, что когда речь идет о поездке в церковь, прадедушка непоколебим. Хотя она и выглядела обеспокоенной, думаю, ей было приятно, что он благодарен за ее внимание. На этом, встав из-за стола, тетя Лу начала бегать туда-сюда с тарелками. Ей нужно было поторопиться, чтобы успеть подготовиться к служению. Дядя Чарли, взяв кухонное полотенце, вызвался помочь, и они вместе сразу же принялись за дело. Как всегда, по окончанию уборки тетя Лу, встав на цыпочки, в знак благодарности звонко поцеловала дядю Чарли в щеку. Он только ради этого так часто помогал ей. Тетя Лу бросилась наверх в свою комнату так, как будто действительно опаздывала, хотя у нее было еще много времени. По сути, она даже справилась на кухне раньше, чем обычно в воскресенье. Но готовилась она необычайно долго. К тому моменту, когда тетя Лу спустилась вниз, все мужчины уже собрались на кухне, готовые в дорогу. Дедушка явно нервничал, недоумевая, почему так долго нет его дочери. Он то и дело доставал свои часы и сверялся со временем. Я видел, что еще мгновение, и он крикнет, чтобы Лу поторопилась. Но в этот момент она сама появилась на лестнице. При виде ее у нас всех перехватило дыхание. Она надела свое новое кремовое платье, подаренное дедушкой на день рождения. Розовая отделка красиво оттеняла лицо тети Лу, а ее волосы были тщательно расчесаны и уложены таким образом, что на висках оставалось несколько легких локонов. Через ее руку была переброшена шаль, подаренная дядей Чарли, а на шее красовался медальон прадедушки. Я был уверен, что тот кружевной платочек, который тетя Лу сжимала в руке, был от меня. «Нравится?» — спросила она, останавливаясь и кружась перед нами, чтобы мы могли рассмотреть ее во всей красе. Голубые глаза тети Лу весело искрились. «Подарок для моих мужчин», — сказала она. «Нелли постоянно упрашивала меня надеть это платье, и я подумала, а почему бы и нет?» Прадедушка ответил за всех потерявших дар речи мужчин. «Дорогая Лу, ты выглядишь как ангел. Почту за честь сопровождать тебя до церкви». И, взяв его под руку, тетя Лу вышла из дому. Мы последовали за ними. «Ну и ну», — размышлял я. «Видел бы ее сейчас Калим. Наверное, даже он подумал бы, что посещать церковь — не такая уж плохая идея». Я больше не беспокоился о Джеди Ролей или Хайраме Оксли, и даже о Берти Томасе или о ком бы то ни было. Не скажу, что я горел желанием выдать тетю Лу за Калима, но я не сомневался, что, увидев ее в таком наряде, он пришел бы в восторг. В Индиану заглянуло летнее тепло. Было приятно, отправляясь в церковь, не укутываться так, что ты становишься неповоротливым, как медведь. Дедушка постоянно подгонял лошадей. Мы выехали немного позже обычного, и он не имел привычки опаздывать на богослужение. И мы не опоздали. Когда мы подходили к зданию, вокруг нас все пришло в движение. Большинство молодых парней слонялись на улице, стараясь как следует надышаться, прежде чем отбыть свою повинность на церковной скамье. При появлении тети Лу они все как один начали озираться, шаркать ногами и толкать друг друга локтями. Проходя мимо парней, тетя Лу с застенчивой улыбкой бодро желала им доброго утра, как она делала всегда, не больше и не меньше. Мы заняли наши привычные места. На этот раз, вместо того, чтобы сесть с парнями, я решил остаться со своей семьей и устроился между прадедушкой и тетей Лу. Я чувствовал, как на нас все смотрят, и хотя я понимал, что глаза всех нацелены на тетю Лу, а не на меня, все равно чувствовал себя ужасно неловко. Со стороны девушек доносился тихий шепот, и я догадывался, что они обсуждают платье Лу.
И почему девчонок всегда так волнует, кто во что одет? Новый пастор занял свое место на сцене, и внимание всех присутствующих, и особенно девушек, переключилось на него. «Ну и ну», — подумал я, — «за кафедрой он выглядит еще выше и моложе». Но разве может так выглядеть проповедник? Он должен быть умудренным и седовласым. Мне никогда не приходило в голову, что до того времени, когда проповедник постареет, он тоже должен исполнять свое призвание. Пастор Кроуфорд улыбнулся общине. Казалось, он встретился взглядом сразу со всеми, кроме тети Лу, которая в этот момент, потупившись, нервно теребила кончик своего носового платка. Поначалу служение шло как обычно. Звучали знакомые песни. Миссис Кромби, как всегда, давила на педали органа, а мистер Шоу басил свою партию, притом не всегда в правильной тональности. Ашоры собрали десятины и пожертвования, а диакон Браун провел молитву. Наконец настало время проповеди, и даже мои ровесники из парней затихли в ожидании. Мне тоже не терпелось узнать, что у нас за новый проповедник. Конечно, я не собирался его слушать, просто было интересно, на что он способен. Голос пастора Кроуфорда оказался довольно приятным, и вскоре все забыли, что перед ними молодой человек. Его манера говорить и сама проповедь увлекли даже меня. Создавалось впечатление, что то, что он говорит, наполнено властью, которая выше его собственной. Позже, размышляя об этом, я был немного озадачен. Конечно же, пастор Кроуфорд говорил то же, что я слышал всю свою жизнь. Просто изложил это немного по-другому. «Славное Божье провидение» — так он назвал свою проповедь, в которой говорил о нужде грешного человека в спасении и о том, что Бог сделал для восполнения этой нужды. Как он раз и навсегда решил эту проблему, предоставив для человека путь к спасению через искупительную смерть нашего Господа. Разумеется, я слышал все это и раньше, но было кое-что, что сбивало меня с толку. Этот проповедник не просто рассказывал нам о спасении. Из него ручьями било счастье от того, что он сам спасен. Он по-настоящему радовался тому, что Бог убрал с его пути все преграды на пути к вечной жизни. «Милость», — так это назвал пастор, — «милость и благодать». Милость в том, что ты не получил того, чего действительно заслужил. Например, порки за плохое поведение. А благодать — это когда ты получил то, чего на самом деле не заслуживал. Наподобие дополнительной порции мороженого, когда за столом 5 человек, а подали на 6. В конце проповеди мы спели «Удивительная благодать». И, глядя на лицо проповедника, было очевидно, что он действительно считает благодать удивительной. Вперед вышел Уилли Корбин. Он со слезами склонился на колени перед алтарем, и пастор повел его в молитве. Я хорошо знал Уилли Корбина. Если и был парень, которому следовало задуматься о своем поведении, так это Уилли. Впрочем, я надеялся, что он теперь не лишится всякого чувства юмора. Когда пастор наконец объявил о конце собрания, я последовал с семьей к выходу. В церкви было довольно-таки душно, и мне не терпелось побыстрее оказаться на свежем воздухе. Уилли Корбин все так же сидел перед алтарем, улыбаясь во весь рот, в то время как родители обнимали его, вытирая ему слезы пасторским носовым платком. У дверей царила суматоха. Каждому хотелось пожать пастору руку и сказать пару добрых слов о его проповеди. Девушки тихо хихикали и краснели. Некоторые старались побыстрее проскочить мимо пастора, в то время как другие открыто флиртовали. Ну, не то чтобы очень сильно, так, чуть-чуть. Что было самое худшее, так это мамаши. Каждая, у кого была незамужняя дочь, старалась задержаться подольше, расточая похвалы. Глядя на все это, мне стало ужасно противно. Я с радостью пробрался бы сквозь толпу, чтобы вырваться на улицу, но должен был покорно стоять в очереди. За подобное поведение
мне пришлось бы потом выслушать немало неприятного от дедушки по пути домой. Наконец, мы подошли к двери. Первым руку пастору пожал дедушка, как обычно, сказав пару одобряющих слов. Дядя Чарли сделал то же самое. Потом наступил черед прадедушки. Он тоже твердо пожал преподобному руку, сказав только: «Да благословит вас Господь, юноша!» Мне показалось, что пастору это понравилось больше, чем все те хвалебные речи, которые ему уже довелось выслушать. Следующей шла тетя Лу. Подойдя к пастору, она пожала ему руку, и то, что последовало дальше, повергло меня в шок. «Преподобный Кроуфорд», — сказала она тихим, ровным голосом, «вы сказали, что в следующий раз окажете честь нашему дому только в том случае, если вас пригласит хозяйка. Что вы скажете об обеде у нас в следующее воскресенье?» Лицо пастора помрачнело. «На следующее воскресенье меня пригласила миссис Петерсон, и я...» «А через воскресенье?» «Миссис Корбин». «А на следующее?» «Холидейс». Они оба выглядели немного расстроенными. «Понятно». Тетя Лу, похоже, совершенно забыла о том, что должна поблагодарить пастора, но потом, спохватившись, улыбнулась. «Меня очень впечатлила ваша проповедь». «Спасибо». Преподобный Кроуфорд смотрел прямо в голубые глаза тети Лу. В этот момент я осознал, что он все еще держит ее за руку. Наверное, они тоже это поняли, потому что Лу, густо покраснев, быстро отдернула руку, а преподобный Кроуфорд смущенно прокашлялся. Лу уже собиралась уйти, как пастор остановил ее. «Постойте», — сказал он. Тетя Лу обернулась. «А почему это должно быть именно воскресенье? Люди ведь едят каждый день. Как насчет понедельника, вторника или пятницы?» Лу улыбнулась. «Конечно», — сказала она таким тоном, как будто извинялась за то, что сама не догадалась об этом. Пастор тоже улыбнулся. Он выглядел так, как будто с его плеч свалился тяжкий груз. «Тогда в пятницу в 6», — предложила Лу. «Пятницу, договорились». Пастор лучезарно улыбнулся, еще раз быстро пожав руку Лу. Улыбнувшись ему в ответ, она двинулась дальше. Наступила моя очередь. Я был уверен, что после всего случившегося пастор даже не заметит меня, но он заметил. «Джош, рад тебя видеть! Как там твоя Пикси?» Я пробормотал что-то, что, как мне казалось, звучит благоразумно, пусть даже и глупо, и поспешил присоединиться к своей семье. Что-то назревало. Я чувствовала это своим нутром, но пока не мог точно сформулировать. И что бы это ни было, мне это заранее не нравилось. Глава 22. Слухи. В понедельник дедушке нужно было съездить в город, и он спросил, не хочу ли я поехать с ним. Я охотно согласился, попросив разрешения взять с собой и Пикси. Дедушка не возражал. Мы договорились, что он, захватив с собой Пикси, заберет меня прямо из школы, чтобы мы не теряли времени. Как только учительница объявила об окончании занятий, я пулей вылетел на улицу. Конечно же, дедушка был уже там. Мы еще не успели отъехать, как к нам подошла группа ребят, чтобы посмотреть на Пикси, и я с гордостью продемонстрировал им свою собаку. Затем все, кому было с нам по пути, забрались в повозку, и мы двинулись в дорогу, останавливаясь то возле одной, то возле другой фермы для высадки пассажиров. В общем, поездка выдалась веселой, и, думаю, дедушке она понравилась не меньше, чем мне. По сути, в городе мне ничего не было нужно, поэтому я спросил разрешения заскочить в гости к семье Сэнки, чтобы Пикси повидалась со своей мамой. Дедушка одобрил эту идею, но сказал, чтобы я долго не задерживался. Но до семейства Сэнки я так и не добрался. Мой путь пролегал мимо дома пастора, и в тот момент, когда я поравнялся с ним, преподобный Кроуфорд как раз спускался со своего коня. Он, очевидно, решил, что я направляюсь к нему в гости.
«О, привет, Джош!» — сказал пастор, широко улыбаясь. «И тебе тоже, Пикси!» — добавил он, погладив собачку. «Как хорошо, что мы с тобой не разминулись! Да, я только отведу своего Джима в стойло, и мы побалуем тебя молоком с печеньем». Я чуть не сказал, что иду к Сэнке, но прикусил язык. Было как-то неловко отказывать пастору из-за такого пустячного дела, и я молча последовал за ним к сараю. Решив, что нужно как-то начать разговор, я поднял глаза на преподобного Кроуфорда. На нем был пасторский костюм. «Вы навещали кого-то?» «Да, Корбина. Именно там я и разжился печеньем». Пастор Уайт навещал людей только по вторникам и четвергам, конечно, если не возникало какой-то острой необходимости, — быстро добавил я. Можно сказать, что в этом случае возникла острая необходимость. Миссис Корбин приболела и даже не смогла попасть на вчерашнее богослужение. Но в любом случае я собирался, не откладывая, навестить всех своих прихожан. В ближайшие 2 недели я постараюсь объехать как можно больше семей. Тщательно обтерев своего Джима, пастор подбросил в кормушку сена. «Через часик нужно будет напоить его и дать овса», — сказал он, направляясь к дому. «Ты не будешь возражать, Джош, если я по пути сниму с веревки свое белье?» «Конечно нет. Я бы помог вам, но не могу бросить Пикси». Снимая белье, пастор спросил, как продвигаются дела с дрессировкой моей собаки. И я рассказал, что она уже умеет и чему я собираюсь научить ее дальше. На это преподобный сказал, что ему было очень интересно посмотреть на трюки Пикси, и я с радостью пообещал, что при случае обязательно покажу их. Открыв дверь своего дома, пастор пропустил меня первым. Обстановка внутри была очень скромной, но все сияло чистотой. Аккуратно сложив белье на столе, пастор начал готовить угощение. Приняв от него стакан с молоком, я взял из блюда пару печений. Отпив из своего стакана, пастор поставил его на стол и начал перебирать белье. Находя пары носков, он сворачивал их вместе, и я заметил, что в большинстве случаев они были штопанными, и некоторые многократно. Вытащив носок с маленькой дыркой на большом пальце, пастор отложил его в сторону. «Пожалуй, с этим придется поработать, прежде чем его надеть», — рассмеялся он. «Дырки в носках похожи на грех. Если с ними не разобраться, пока они маленькие, и с ними еще можно справиться, то они разрастутся с невероятной скоростью». «Вы сами штопаете носки?» «Конечно. Носки, рубашки, брюки. Все что угодно». «Но как вам это не надоедает?» Пастор опять рассмеялся. «Конечно, не могу сказать, что это мне нравится, но я давно уяснил, что, оставив вопросы неразрешенными, ничуть не сделаю свою жизнь легче или приятнее». «Давно уяснили? Как это?» «Мне пришлось. Когда умер мой отец, мне было всего 12. Папа долго болел, и к тому моменту, когда его не стало, мы уже израсходовали все свои сбережения. Мама старалась лишний раз не волновать отца и потому потихоньку продавала вещи, так, чтобы он ничего не заметил. Когда папа умер, маме для того, чтобы как-то сводить концы с концами, пришлось работать прачкой. Я тоже помогал ей, забирая белье у людей, а потом разнося его обратно. Я даже немного стирал. В общем, помогал, чем мог». Мама была очень гордой и независимой женщиной. Недалеко от нас жил двоюродный брат отца. Он был здоровяком, и у него была большая семья, но он не отличался трудолюбием. Глядя на его неухоженный, захудалый дом, мама дала себе слово, что наше жилище никогда не будет выглядеть подобным образом, насколько бы бедными мы не были. И потому мы оба трудились, не покладая рук. Я всегда мечтал стать проповедником. Вокруг было столько страдающих людей, и Бог вложил в мое сердце свое призвание, когда я была еще ребенком. Семья знала об этом, и папа перед тем, как умереть, позвал нас с мамой и сказал: «Сынок,
Я знаю, что сейчас это кажется невозможным, но если Бог действительно хочет, чтобы ты занимался Его делом, не падай духом. Тебе откроется какой-то путь. Я пообещал, что так и сделаю, и выскочил из комнаты, чтобы мама могла побыть наедине с отцом в его последние минуты. И кроме того, мне хотелось забиться куда-нибудь и выплакаться. Каждый раз, когда маме удавалось выкроить несколько лишних долларов, она покупала для меня книгу, как она выражалась, чтобы освежить ведение. Она была великой женщиной, и я ею очень гордился. Мама всегда переживала, что мне пришлось хлебнуть мужских забот в таком юном возрасте. Но, оглядываясь назад, я уверен, что это был Божий план. Мне пришлось стать взрослым, научиться быстро принимать сложные решения и брать на себя ответственность. Когда мне было 16, мама умерла, и я продал наш маленький дом в городе и поступил в библейский колледж. Мне удавалось находить работу, чтобы оплачивать обучение, и, наконец, я получил диплом. Конечно, на это понадобилось немного больше времени, чем другим студентам, но, как предвидел мой отец, Бог поддерживал меня. На мгновение пастор замолчал, а потом с какой-то необычайной улыбкой посмотрел на меня. «Хочешь знать, что я сделал сразу после выпуска, Джош?» «Я взял свой диплом, дающий мне право проповедовать, и на последние несколько долларов вставил его в водонепроницаемую рамку. Потом я вернулся в свой город и прикрепил его на столбе между надгробиями своих родителей». Я заметил, что в глазах пастора заблестели слезы, и мне тоже почему-то захотелось заплакать. «Это звучит странно, Джош». Я судорожно сглотнул и покачал головой. «Я даже никогда не задумывался о том, что могу сделать что-нибудь в память о моих родителях». «Они любили Господа?» Я кивнул. «В таком случае, наибольшее, что ты мог бы сделать для них, тоже любить Господа и служить Ему». «Может быть», — нерешительно ответил я, опять ощутив внутри себя неприятное, ноющее чувство. Мне захотелось поскорее выбраться из дома пастора. Но в этот момент он закончил перебирать белье и резко сменил тему разговора. Я облегченно вздохнул. «А теперь покажи мне, чему ты научил Пикси». Следующие несколько минут пролетели очень быстро. Каждый раз, когда Пикси демонстрировала очередной трюк, пастор вознаграждал ее кусочком печенья. Потом он дал мне несколько советов, как научить ее танцевать на задних лапах. Это был следующий трюк, которым я собирался заняться. В этот момент мой взгляд упал на часы. Объяснив, что дедушка уже, наверное, ждет меня, я схватил Пикси и на ходу, поблагодарив пастора, бросился на улицу.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелля «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Германии 2 часа.
1: Псалом 22. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.